Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студии «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века, революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи, то, чего нет в учебниках истории.

70 лет. Россия, Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан и другие республики жили под властью большевиков. Страна эта называлась Союз Советских Социалистических Республик или просто Советский Союз. Советский он, потому что власть формально принадлежала в этой стране Советам депутатов. Ну, я говорю формально, потому что фактически власть, конечно, принадлежала партии. С лозунгом «Вся власть советам» к власти пришел, собственно, Ленин в 1917 году, в первую очередь имея в виду самый главный и влиятельный революционный орган власти в стране – Петроградский совет рабочих солдатских депутатов, который возник в первые дни февральской революции. Причем этот совет возник еще даже до того, как отрекся Николай II. Вопрос, да? А как-то рабочие и солдатские депутаты во время февральской революции так быстро сориентировались? Ну, дело в том, что у них был референс, пример. Петербургский совет рабочих депутатов, который работал осенью 1905 года. Техника, короче, была отработана, все знали, что делать, но вот про тот ранний совет не любят вспоминать. Например, большая советская энциклопедия вообще не имеет даже статьи про совет 1905 года. В лучшем случае про этот совет вспоминают, что там в какой-то момент стал председателем Троцкий, а уж имя первого председателя совета, Георгия Хрусталева-Носаря, старательно, я бы сказал, забыто. Между тем, вот вам две цитаты издателя главной газеты империи «Новое время» Алексея Суворина, первая из его дневника. «Носарь управлял Россией в течение 50 дней. Приказы и манифесты Совета рабочих депутатов печатали почти все газеты». Ну и вторая, собственно, из этой самой газеты «Новое время». Колонка Суворина, посвященная аресту Носаря в ноябре 1905 года. Уточню тут, между прочим, что «Новое время» — это газета подчеркнуто консервативная. «Господин Хрусталев Носарь, председатель Совета рабочих депутатов, арестован прокурорским надзором. Когда мне сказали об этом вчера вечером, я не верил. Я все ждал, что господин Хрусталев арестует гражданина Витте, его министров, градоначальника и так далее». Я тут думаю, что вы, ребята, абсолютное большинство вас, впервые слышат вообще фамилию Хрусталева-Носаря. Как же так вышло, что человека, который, по мнению самой влиятельной газеты империи, может арестовать правительство и про орган, который дал название стране советов, постарались забыть? Вау, интересный вопрос, конечно. Круто, Андрей, что же будет дальше? Ну, сейчас я вам расскажу.

Ну, ответ, конечно, простой, потому что Георгий Хрусталев-Насарь не большевик, не меньшевик, не эсер, он вообще не профессиональный революционер. Знаете, никому не было приятно вспоминать, что один из главных революционных органов в стране создал и возглавил какой-то беспартийный ноунейм. Вообще, история 1905 года — это история в том числе и того, как профессиональные революционеры, годами сидевшие в эмиграции и создававшие свои партии, катастрофически не успевали за реальными событиями внутри России и неправильно их оценивали. Они жили в какой-то параллельной реальности и совсем других людей, не их революционная волна выбрасывала наверх. Итак, кто такой вообще Насарь, откуда он вынырнул, как он стал Хрусталевым и возглавил Совет, и в какой момент Совет этот, собственно, возник. Вот что про Насаря писала газета «Сибирская жизнь» в конце 1905 года. Господин Насарь родился в маленьком городке в Полтавской губернии, в Пирятине. Родители его были бедные. Отец и мать жили трудом рук своих. Старик Насарь, помимо землепашества, занимался столярным ремеслом. Молодому Насарю выпало на долю малорадостное детство. С юного возраста ему приходилось трудиться в самых тяжелых условиях. Однако юноша не унывал. Почти самоучкой он освоил грамоту. Наконец он решил покинуть родной дом и во что бы то ни стало добиться приема в среднюю школу. Не знаю, как у вас, у меня прямо мед из ушей потек. Не стоит, конечно, доверять таким благостным описаниям, но я просто тут хочу отметить признак времени. Эта заметка вышла в конце 1905 года. Насарь в этот момент под арестом сидит. А газеты, которые год назад ходили по струнке и просто глядели цензуре в рот, пишут просто такое благолепное жизнеописание одного из лидеров революции. Почему они так делают? Потому что могут теперь, спасибо манифесту 17 октября, который отменил цензуру. Ладно, короче, кто такой Насарь? Он и правда украинец. Родители его и правда были крестьянами, но непростыми. Отец был народовольцем, и отца не раз отправляли в ссылку за распространение революционных листовок и участие в беспорядках. Насаря-младшего некие студенты подготовили к сдаче вступительных экзаменов в гимназию, подозревая, что это могли быть какие-то знакомые знакомых отца, и еще подозревая, что деньги на обучение в гимназии тоже могли собрать знакомые революционеры, потому что это все довольно распространенная практика в то время. Но как дело обстояло в точности, честно говоря, не знаю, и, кажется, никто не знает. Так или иначе, Георгий Насарь закончил гимназию и после этого поступил в главный университет страны, в Петербургский, на юридический факультет. Георгий Насарь, пока учился, сотрудничал с газетой «Русское богатство», по заветам отца вращался в ненароднических кругах и участвовал в студенческих волнениях 1899 года, в знаменитых волнениях. У меня о них был специальный отдельный выпуск. И его, в общем, как одного из организаторов этих волнений или активистов, его сослали. Он экстерном сдал выпускные экзамены, ссылка закончилась, и Насарь стал работать адвокатом в Харькове, а потом и в Питере. Он приобрел знакомства разные в либеральной среде, в общем, стал такой городской интеллигенцией. Но, честно говоря, про его жизнь тогда практически ничего не известно. Значит, на момент начала 1905 года Насарю 27 лет, он работает адвокатом, он в известной степени политизирован, но не то чтобы известен, это просто какой-то обычный городской житель оппозиционных взглядов. И вот наступило 9 января, кровавое воскресенье. Солдаты расстреляли мирную демонстрацию рабочих, которые несли петицию царю. Вся страна в шоке от расстрела солдатами демонстрации рабочих. И власти, надо сказать, тоже в некотором шоке. Лидер рабочих, Гапон, скрывается неизвестно где. Ну, вообще, он готовится нелегально пересечь границу. Революционные партии особо не действуют. Они возмущены, да, они распространяют воззвания, но рабочими никто не руководит. Отделения гапоновского общества закрыты. Между тем, рабочие продолжают забастовку в столице. Им не платят зарплату, деньги у рабочих заканчиваются, полиция рыскает по городу, а активисты низовые пытаются что-то делать, как-то организовать политические процессы. И вот к одному активисту по имени Всеволод Волин стучатся в дверь.
Полиция? Нет. Это не полиция, это другой активист, Волину до этого незнакомый. У гостя длинные волосы, широкое такое славянское лицо, аккуратная борода. Одет он был явно по-городскому. Интеллигент, короче говоря. Это и был Георгий Насарь. Насарь сказал Волину, что ищет его уже неделю. Что он, Насарь, адвокат. Что в день перед кровавым воскресеньем он видел Волина на одном из собраний на заводе. А Волин там читал рабочим гапоновское воззвание. И Насарь объяснил, что он, в свою очередь, знаком с либеральными кругами. И что вот этот вот средний класс, либералы, интеллигенция готовы передать деньги для рабочих. Потому что рабочие же не получают зарплаты. Но он вот, Насарь, не знает никого в рабочей среде. И поэтому он вспомнил про собрание рабочих и попробовал найти выступающего, потому что у выступающего, очевидно, есть нужные связи на заводах. И вот теперь он его нашел и спрашивает, согласится ли Волин распределить среди рабочих деньги. Волин моментально соглашается. Причем Волин в воспоминаниях писал, что Насарь говорил про себя, что он не принадлежал никакой партии. И сам Волин ответил ему, что тоже беспартийный. И на этой почве они почувствовали друг другу симпатию. И на самом деле это было не совсем так, потому что Волин вообще-то тогда состоял в партии социалистов-революционеров. Просто воспоминания эти он писал уже после революции, он тогда уже стал анархистом и не любил вспоминать о своей принадлежности к эсерам. Но вот Насарь действительно был тогда беспартийным, и действительно многие активисты чувствовали друг другу симпатию тогда, если понимали, что они не принадлежат ни к каким партиям. В общем, несколько следующих недель Насарь приносил Волину деньги до нескольких тысяч рублей. Это много. А Волин со своими товарищами их распространял. И Насарь перезнакомился с рабочими из кружка Волина. Вскоре стачка закончилась, рабочие вернулись к работе, да и поток пожертвований иссяк, но ни Волин, ни тем более Насарь не хотели прекращать сотрудничество, тем более что события продолжали развиваться бурно. Например, Насарь, как адвокат, впрягся за рабочих текстильной фабрики Чешера, пытаясь выбить с хозяина завода жалование рабочим за время стачки. Насарь даже добился того, что делегация рабочих фабрики попала на прием к министру финансов Владимиру Коковцеву. В общем, Насарь и Волин, завоевав доверие рабочих, стали помогать им с юридическими вопросами, ну и, как обычно это бывает, обучали их правам, законодательству и всему такому. Классический, то есть, подход революционеров того времени. Позже Насарь писал, что история Совета рабочих началась именно с этого рабочего кружка, который он громко называл «стачечным комитетом», и председателем которого рабочие выбрали, собственно, Насаря.

Комиссию эту возглавил член Госсовета Николай Шедловский. Членами этой комиссии должны были стать чиновники, предприниматели и рабочие. И вот тут невероятное новшество по тем временам. Рабочим дали право выбирать из своей среды, выбирать делегатов в комиссию. Вообще-то мнением простого народа в Российской империи было не принято интересоваться, тем более мнением рабочих, которые пролетариат, авангард революции. Короче, теперь у нас на заводах Питера должны пройти выборы делегатов в эту комиссию. И это буквально революционная идея в стране, вообще-то самодержавие. И нежелание царя вводить в стране выборы, парламент, народное представительство в какой-либо форме, это прям пунктик. А тут, смотрите, рабочим разрешили самим избрать делегатов в правительственную комиссию. Ну, то есть буквально 20 дней назад рабочих, которые требовали выборов и парламента, расстреляли, а теперь их же просят выбрать представителей. В общем, все невероятно возбудились, и на заводах начались выборы делегатов в комиссию. Делегатами, по мысли царя, должны были быть рабочие. И рабочие что? Они как бы видят, вот у нас есть юрист молодой, Насарь, шарит как бы в законах, спуску не дает, бьется за нас, даже до министра мы дошли. А мы же ведь рабочие, люди простые, темные. Нас на этой комиссии, как ложков, просто разведут. С другой стороны, правительство прекрасно понимает, что социалисты и разные революционеры с большим удовольствием пойдут представлять интересы рабочих вместо самих рабочих. И правительство хочет говорить именно с рабочими, а не с революционерами. В общем-то, обе стороны можно понять. Ну, короче, рабочие одной из фабрик избрали себе представителей в эту комиссию. И у одного из этих представителей, рабочего, была фамилия Хрусталев. Насарь предложил рабочим сделать собрание перед тем, как идти в комиссию. Ну, типа он как юрист, как адвокат расскажет, как и что говорить, какие вообще у рабочих права. Собрались эти делегаты в доме на Удельной. И Насарь объяснил, что необходимо ни в коем случае не соглашаться на какие-то там компенсации, на поиск виноватых. Вы, рабочие, должны требовать структурных изменений, потому что всю эту систему надо менять. Требуйте свободы печати, неприкосновенности личности, ну и вообще, по-хорошему, вам там точно нужен юрист на встрече. Например, вот я. И рабочие согласились, что да, вообще, конечно, нужен. И тогда избранный рабочий Хрусталев передал Насарю свои документы, и так адвокат Георгий Насарь превратился в рабочего Хрусталева. Но и это еще не все. Избранные от рабочих делегаты вот эти потребовали у правительства разрешения собраться им всем вместе, отдельно, заранее, чтобы согласовать требования, и правительство разрешило. И вот 16 и 17 февраля 1905 года избранные представители рабочих заседали прям публично и обсуждали свои требования. И руководить этим заседанием рабочие Петербурга опять-таки избрали Георгия Хрусталева-Насаря. Ну, то есть, буквально уже в феврале есть такой протопарламент Совет рабочих, в который были проведены выборы, и парламент этот заседает в специальных залах, обсуждает какую-то программу, на заседании сидит пресса, и правительство все это разрешает. Реально нонсенс. И что же говорит этот парламент-совет? Он не просто там, знаете, требует компенсацию за убитых и просит наказать виновных. Нет. Избранные представители рабочих говорят, что для того, чтобы такое больше не случилось снова никогда, нужно объявить свободу печати и свободу собраний, надо объявить неприкосновенность личности, надо легализовать борьбу рабочих за свои права, то есть забастовки, надо легализовать профсоюзы, надо отпустить политзаключенных и надо заново открыть все отделения закрытого властями профсоюза Гапона. То есть все эти требования политические. На это глава правительственной комиссии, член Госсовета Николай Шедловский сказал, что, ну, вообще-то политические изменения вне компетенции комиссии. И тогда в ответ этот вот парламент-совет рабочих призвал своих избирателей, то есть рабочих, возобновить забастовку. Здрасте, приехали. В общем, 20 февраля Николай II комиссию Шедловского распустил, и она таким образом даже заседать не начала. Классический просто Николай II. Сначала разрешим, потом запретим. Сначала пойдем навстречу, затем вместо диалога начнем закрывать.

закручивать гайки. Ну, короче, Николаю-то вольница не понравилась, это, в принципе, логично. А что насчет всего этого происходящего думают профессиональные революционеры? Как думаете, как они к этому относятся? Смотрите, да, вот у нас местные какие-то низовые активисты, типа Носаря какого-то и Волина. Они беспартийные и партийные. Кто-то из них был эсером, как Волин. Кто-то как Носарь в партии не состоял. Кто-то из рабочих был меньшевиком, кто-то большевиком, кто-то никем не был. Ну, тут надо сказать, что рабочие, даже низовые активисты не очень-то глубокомысленно выбирали себе партию или кружок. Получалось так, ты политически заряжен как-то, ты каким-то образом узнал про какой-нибудь нелегальный кружок социалистический, ну, ты в него и вступаешь. И религиозные различия между сортами социалистов были вот как-то рабочим и низовым активистам по боку. Но им-то, может быть, и по боку, а вот руководству этих партий, которое, конечно, сидит за рубежом, это все не очень нравилось. Как-то это, ну, понимаете, нехорошо, несознательно как-то. И вот, например, Ленин и Луначарский из Швейцарии в две руки даже накатали специальное оправдание этому вот странному в политическом смысле собранию, коллабе, союзу в большевистской газете «Вперед». Цитата. «Сказка о союзе здешних большевиков с меньшевиками сильно преувеличена. Никакого союза не было, а было временное соглашение, выразившееся в совместном выпуске нескольких листков и в совместном получении денег от либералов. Около 15 января соглашение было уже порвано, и о нем осталось лишь неприятное воспоминание да опыт, показывающий, что никаких реальных соглашений о совместных действиях с меньшевиками не может быть». Да-да, ребят, да. Совместных действий большевиков и меньшевиков быть не может. Ребят, поезд революции в России едет быстрее, чем вы успеваете это сообразить. Читайте там в своем Цюрихе или где вы там сидите позавчерашние газеты. До свидания. Но вообще-то на этих всех событиях первый акт рабочего парламентаризма в 1905 году закончился. Но благодаря этой попытке и рабочие, и активисты поняли, как надо объединяться. Следующие несколько месяцев после роспуска правительственной комиссии события происходят бурные. По всей стране, 1905 год на дворе, протесты, съезды, формируются разные профсоюзы, проходят стачки, полиция не успевает разгонять демонстрации, русская армия терпит поражение под Мукденом и на Цусиме. Носарь, как далеко не первое лицо революции, на фоне этих событий несколько теряется. Мы мало о нем знаем в этот период. Что мы знаем? Во-первых, мы знаем, что его арестовала полиция сразу же после неудачи с комиссией Шудловского. И только в этот момент выяснилось, что это никакой не рабочий Хрусталев, а адвокат Носарь. Но, впрочем, его сразу же отпустили, потому что его, собственно, не за что было сажать. Где-то весной примерно Носарь выбрал себе таки партию, и он вступил в Либеральный союз освобождения, который довольно быстро стал координационной силой всей революции. Другие профсоюзы по стране, ну и не только профсоюзы, скажем, женские союзы, слушались этот союз освобождения, чтобы выступать совместно. И союз освобождения таким образом даже поменял название и превратился в союз союзов. Потом этот союз союзов превратился в партию кадетов. И тут важно, Носарь вступил не в партию большевиков или меньшевиков, и он не стал эсером или анархистом. Его взгляды были умеренными, не революционными. Ну, то есть он, конечно, считал, что стране нужны выборы, парламент, свобода слова и личности, свобода вероисповедания, свобода манифестаций, но он не хотел разрушать страну до основания, чтобы потом построить новую. Ну, впрочем, среди самих либералов он был скорее таким левым по взглядам, и он занимался взаимодействием с рабочими, потому что у либералов контакты с пролетариатом были исторически плохими. Летом, в июле, Носаря арестовали еще раз за организацию собраний рабочих. Арестовали его как раз во время одного из таких собраний. Охранное отделение писало по поводу этого ареста, что, вот я цитирую, «задержанные у Носаря лица состоят членами Союза рабочих группы освобождения», и что на этом собрании обсуждали программу Союза и демонстрацию в память о расстреле рабочих, которая как раз полгода назад прошла.
Насарь был под стражей до начала сентября, потом его отпустили, и вот тут уже и началась легендарная история Петербургского совета. В конце сентября по команде Союза Союзов началась всероссийская стачка, которая постепенно остановила всю жизнь в стране, от железных дорог до гимназий. 13 октября в Технологическом институте проходил митинг рабочих, и на этом митинге было решено созвать представительный орган рабочих столицы. Ну, то есть примерно как тогда, в феврале, только теперь уже безо всякой санкции властей. Назвали этот орган «Совет рабочих депутатов» и призвали заводы и фабрики направлять в этот совет делегатов. Выпущенная листовка гласила: «Организуйтесь, товарищи! Спешите выбрать депутатов! В ближайшие дни в России совершатся решительные события. Они определят на долгие годы судьбу рабочего класса». Сам Насарь, который участвовал, конечно, в организации этого совета, вспоминал, что совет возник, во-первых, с оглядкой на подобный же совет рабочих в Иваново-Вознесенске. Там текстильщики самоорганизовались, проводили выборы делегатов и создали первый в истории совет. И еще был в Москве, похоже, совет типографских рабочих. Тут, опять-таки, важно, что этот Петербургский совет был создан не партиями и не какими-то известными оппозиционерами или революционерами. Он в какой-то степени был стихийным. Это была низовая инициатива, ну, инициатива не только рабочих, а как бы активистов-интеллигентов вместе с рабочими. Среди первых организаторов и делегатов были и меньшевики, и эсеры, и либералы, и большевики, и беспартийных много. Ну, как я уже говорил, многие вообще тогда не особенно вникали в разницу между партиями. Надо бороться с правительством. На первом заседании совета было около 40 человек, и большинство из них были делегаты, избранные еще зимой в комиссию Шедловского. Ну, типа, а что их перевыбирать? Один раз избрали, и норм. И председателем этого совета избрали Георгия Хрусталева-Насаря.

За следующие дни совет развел бурную деятельность. От каждых 500 человек с каждого завода в совет отправляли по одному делегату. Совет этот заседал в разных местах безо всякого противодействия со стороны полиции. Делегация совета дважды выступала в городской думе, и дума ее принимала. Значит, рабочие там сказали: «Дума ваша — это орган нелегитимный, и народ не представляет». Почему? Потому что депутаты думы избраны богачами и домовладельцами. А вот они, делегаты совета, избраны тысячами рабочих. И поэтому они тут власть. Это наш город. В целом это было справедливо. Хотя, с другой стороны, совет рабочих, кроме рабочих, никого не представлял. Ни предпринимателей, ни интеллигенцию, ни рыбаков, ни дворников. В общем, после такого вступления совет потребовал от Думы выделить деньги для организации народной милиции взамен царской полиции, выделить место для заседаний совета и обеспечить продовольствием город. Но эти требования кончились ничем. На четвертом заседании совета, которое прошло 17 октября. Обратите внимание на эту дату, 17 октября. В общем, на четвертом заседании совет, который все время пополнялся новыми делегатами, так распух, что в нем избрали временный исполнительный комитет совета, как бы такой узкий совет. И в этот исполнительный комитет, в числе прочих, был избран молодой яркий оратор Яновский. Настоящее имя его было Лев Бронштейн, ну то есть Лев Троцкий. Напомню, что Троцкий в тот момент тоже не принадлежал никакой партии. Он большевиком стал только летом 1917 года. Совет продолжал развиваться сам по себе, безо всяких партий и заслуженных борцов с режимом. И еще одна звезда, вошедшая тогда в исполком, это Александр Парвус. Вы тоже вряд ли его знаете, но он нам еще сегодня пригодится. Если что, в 17 году, опять-таки, именно Парвуса будут обвинять в передаче денег от германского правительства большевикам. Он тогда будет основным связующим лицом. Так, а где же в этот момент будущий лидер мирового пролетариата товарищ Ленин? Ну, он до последнего не верил, что это реальная революция происходит. Но вот осенью 1905 года, спустя больше полугода с кровавого воскресенья, он все-таки понял уже, что дело серьезно, и начал уже двигаться в Россию. Он уже едет. И вот на момент, опять-таки, 17 октября Ленин уже был близко, в Финляндии. Еще в тот же самый день, 17 октября, совет начал печатать свою газету, которая получила название «Известия». «Известия Совета рабочих депутатов». И да, это та самая газета «Известия». Когда в 1917 году совет реинкарнируется, он перезапустит эту газету, и с тех пор и до наших дней «Известия» существуют и издаются. Причем первый номер «Известий» вышел прямо во время всеобщей забастовки. Забастовка идет, напоминаю. Ради печати «Известий» рабочие выходили на работу. Точнее, даже как. Рабочие печатники приходили просто в рандомную типографию, безо всякого разрешения хозяев печатали там тираж «Известий» и заодно всякие прокламации и воззвания. Революция шла полным ходом. Но в тот же самый день, 17 октября, вечером был опубликован царский манифест, по которому признавалась свобода печати, собраний, союзов, совести, а также объявлялись выборы в первый в России парламент. Ура! Победа! Можно расходиться по домам. Конечно, по домам никто не разошелся. Так хорошо начали, зачем заканчивать? На следующий день после этого совет решил продолжать забастовку, потому что манифест, цитата, «не удовлетворяет заданий рабочих масс». А власть была тогда так слаба, что не могла сходу прижать к ногтю протесты и лидеров революции. А влияние совета в то время было неоспоримым. Его заседания проводили совершенно открыто. На них присутствовала пресса и печатала потом репортажи. Консервативная газета «Новое время» писала: «Где правительство? Их два. Одно правительство гражданина Витте, другое — Совета рабочих депутатов. Почему никто не слушается правительства Витте и так усердно слушаются Совета депутатов, которые диктаторствуют с замечательной энергией?» Как-то в Совет явился солдат-ветеран русско-турецкой войны. Он жаловался, что его лишили пенсии. На вопрос, почему он пришел в Совет, он сказал: «Что Совет захочет, то и будет».
Или вот другой пример. Депутат Совета от табачной фабрики «Атаман» Георгий Кондратьев вспоминал, что когда управляющий его завода запретил ему появляться на работе, то, я цитирую, «достаточно было написать записку на клочке бумаги Хрусталеву с предупреждением ответственности перед Советом, после чего управляющий пригласил меня в контору и извинился». Интеллигенция Совет поддерживала. Например, когда Совет призвал собирать пожертвования рабочим, которые не получают зарплату из-за забастовки, театр Комиссаржевской поставил спектакль, сборы с которого были направлены рабочим. Это не единичный случай. Как-то раз полиция арестовала на улице 3 человек с красными повязками, а они оказались депутатами Совета. И тогда Совет делегировал 3 своих членов к ВИТТЭ, к председателю комитета министров. И тот их принял, извинился и сказал, что передаст распоряжение петербургскому градоначальнику, чтобы задержанных отпустили. Сам же ВИТТЭ буквально вел с Советом полемику через газеты. То же самое «Новое время» опубликовало его телеграмму под заголовком «К братцам рабочим», где говорилось, типа, кончайте забастовки, вы от них голодаете, зарплату вам не платят, а мы, правительство, о вас позаботимся, государь-император сочувствует рабочим. Ну, Совет, в свою очередь, через газету «Новая жизнь» ответил, что государь-император расстрелял рабочих. Типа, мы знаем, как он нам сочувствует. Ваши уступки в виде манифеста 17 октября нам недостаточны. Потому что мы хотим не просто выборов, где один голос помещика равен 100 голосам рабочих, а выборов равных, прямых, всеобщих и тайных. А еще мы требуем законодательного введения 8-часового рабочего дня, поэтому нет, мы не закончим. Наоборот, мы будем продолжать бастовать, пока наши требования не будут выполнены. И, кстати, обратите внимание, Совет требует 8-часового рабочего дня и равных выборов. И не требует свержения самодержавия, потому что Совет вовсе не был предельно радикален. И тут, мне кажется, видна рука Насаря. Но время было не на стороне Насаря и Совета. Не все, в общем-то, понимали, зачем продолжать забастовку. Ну, типа, главные требования протестующих удовлетворены уже. Царь дал парламент, амнистировал политзаключенных. И чего вам там не нравится? Вам не нравятся эти выборы и хотите каких-то других равных и всеобщих. Ну, кто-то не видел разницы, а кто-то считал, что уступок, на которые пошла власть, достаточно. Ну, еще 8-часовой рабочий день, честно говоря, требование такое. Рабочие сами понимали, что это не очень реалистично по тем временам. Короче, призыв Совета к стачке не сработал. И тут, конечно, надо прямо сказать, что ни административного, ни политического опыта, ни опыта интриг и торга Насарю не хватало. Это были не закаленные десятилетиями борьбы друг с другом политические мигранты. Это были низовые активисты, довольно простодушные и прямолинейные. Ну, короче, железные дороги начали потихоньку работать, гимназисты вернулись в гимназии, а рабочие начали возвращаться по фабрикам. Но не все и не сразу. Весь ноябрь продолжалось перетягивание каната между 2 правительствами – Насаря и ВИТТЭ. Ой, кстати, чуть не забыли. Я тут рассказал, как, значит, ВИТТЭ относился к Совету, а как к нему относятся, собственно говоря, вот эти профессиональные революционеры, политэмигранты, редакторы нелегальных газет, ну, то есть все те, кто делал себе десятилетиями имя на борьбе с режимом. У нас какие-то, да, ноунеймы, у всех на устах, газеты печатают про них статьи, что это вообще за Насарь, что это за Троцкий, какой еще Парвус. Вот Петр Струве, один из лидеров Союза освобождения, а теперь уже либеральной партии кадетов, наблюдая заседание Совета, писал, что ему открылось, цитата, «ужасное безвластие русской революции». И он называл Совет, опять я цитирую, «зрелищем унизительным». Философ Семен Франк и друг Петра Струве, тоже либерал, писал ему в письме насчет объявления Советом новой всеобщей стачки, что она была полной нелепостью, это понимали все, и все-таки все подчинились тем 2-3 безумцам из Совета рабочих депутатов. Ну, как я сказал чуть раньше, действительно, всеобщей стачки реально не получилось. Франк в сущности прав. Но некоторые другие считали, что попробовать запустить новую стачку стоило. Кто так считал? Ну, например, Троцкий.
Естественно, он так считал. Он же был членом исполнительного комитета этого совета. Троцкий, естественно, писал, что совет этот был круто. Совет был буквально вторым правительством. Но при этом, я цитирую его поздние воспоминания, «все решения совета, за исключением, может быть, некоторых случайных и маловажных, были формулированы мною, и мною же вносились сперва в исполнительный комитет, а затем от его имени в совет». И Георгия Носаря он называет вообще человеком случайным. Это я там всем рулил. Ну что я могу сказать? Конечно, это было не так. Лев Давыдович, завидовать нехорошо. Зависть — чувство вообще плохое. Ленин был, собственно, с Троцким солидарен. Лев Давыдович — красавчик. Носарь — непонятный адвокат, да еще и либерал. Но опять-таки Ленин так будет писать после 1917 года, когда вступит с Троцким в союз. А в 1905 году вся вот эта деятельность, весь этот совет, с его точки зрения, конечно, противоречит марксизму. Маркс ни про какие советы не писал. Это все какая-то самодеятельность людей, которые ничего не понимают в революции, но, впрочем, эта деятельность полезная. «Мы не сольемся никогда с мелкобуржуазными партиями или группами, как бы искренне, революционно и сильны они ни были. Но именно в интересах социализма мы приложим теперь все силы, чтобы демократический переворот осуществился быстрее, полнее и решительнее. Мы входим для этого, сохраняя строго свою партийную особенность и самостоятельность, и в Советы рабочих депутатов, и в другие революционные союзы. Да здравствуют новые органы власти народа! Да здравствует единый, верховный и победоносный орган народной власти». Ой-ой-ой, смотрите, что делается. Верховный победоносный орган. У нас партия большевиков наконец-то обратила внимание на совет. Что-то там без нас сделали какие-то ноунеймы. Сначала мы над ними посмеиваемся, а потом, когда видим, что за органом сила и победоносность, мы хотим туда внедриться, конечно. Но что я могу сказать? Поздновато профессиональные революционеры захотели войти в совет. Времена его славы и его власти уже подходили к концу. В общем, правительство видит уже к концу ноября, что совет как-то не все слушаются, даже рабочие, он теряет силу, и можно попробовать прекратить весь этот беспредел. И вот 26 ноября Носарь был арестован полицией. Только через три дня, лишившись своего руководителя, совет пошел навстречу революционным партиям и профессиональным революционерам и безо всяких выборов как бы кооптировал, добавил в свой совет 14 человек из партии эсеров, большевиков, меньшевиков, бунда и польских социалистов. Совет после ареста Носаря возглавил президиум из трех человек, но главную скрипку там начал играть Лев Троцкий, правда, недолго. Без либерального Носаря совет решил поднять ставки и перейти к радикальным мерам. Во-первых, в нескольких газетах появилось обращение совета ко всем жителям империи. Называлось это обращение «Финансовый манифест». И в этом манифесте совет призывал отказаться от уплаты налогов и податей, забирать вклады из банков и требовать проводить денежные операции только золотыми рублями. Автором идей этих были Носарь, к тому моменту арестованный уже, и еще третья звезда совета – Александр Парвус, член исполнительного комитета. Дальше больше. Троцкий с трибуны начал призывать к вооруженному восстанию. Носарь себе этого не позволял. Правительство решило, что это, ну, во-первых, реальный перебор, а во-вторых, такое рабочие и горожане Петербурга не поддержат. И правительство не ошиблось. В общем, сразу после этого полиция решила арестовать и президиум, и исполком. И узнав, что здание, в котором проходило заседание очередное, окружено войсками, Троцкий сказал делегатам: «Сопротивление не оказывать, оружие врагу не сдавать». И депутаты начали портить свои револьверы и бросать их на пол. Почти вся верхушка была арестована. Правда, Парвус, последний звезд, остался на свободе. После этого оставшиеся собрались тайком и избрали новый исполнительный комитет и нового председателя. Им как раз стал Александр Парвус. Но этот совет уже не вел открытую деятельность с репортерами на галерке. Он заседал в разных местах подпольно. Протянул меньше месяца, пока второй исполком тоже не арестовали. И на этом и закончилась история совета. Революция заканчивалась, правительство брало власть в свои руки. Полторы минуты вашего внимания. Заберу я сейчас. Во-первых, Рига
Таллин и Белград. Спасибо, что пришли на мои лекции. Тур продолжается, билеты продаются. Будва будет сегодня вечером, если вы слушаете день в день. А дальше Берлин, Амстердам, Лондон, Валенсия, Барселона, Лиссабон. Две лекции на Кипре, в Никосии или Лимассоле. Две лекции в Израиле, в Тель-Авиве и Хайфе. Очень вас всех жду. А если вы не можете прийти сами, то можно подарить билетик друзьям. Ссылка на билеты в описании. Буду рассказывать про секс в Российской империи, про то, как в 17 году началась сексуальная революция и закончилась. А на Кипре будет две лекции про то, как крестьяне, горожане, эмигранты и солдаты на фронте переживали Первую мировую войну, как спасали свою кукуху, как косили от армии или, наоборот, как агитировали за войну до последнего. Еще я хочу предупредить всех уже слушателей, что этот выпуск предпоследний в сезоне. Впереди остался еще только один. Новый сезон будет ориентировочно в мае. Но чтобы не скучать, подписывайтесь на платный закрытый телеграм-канал студии «Либо-либо» или на Apple подкасты. Там бесперебойно выходит эксклюзивный топовый контент. А с вашей подпиской мы будем увереннее смотреть в будущее. А вы, в свою очередь, будете уверены, что мы продолжим делать для вас подкасты. Это, по сути, инвестиция в ваше будущее. Можно еще подписаться на мой Patreon и Boosty тоже. Все ссылки в описании. А если вы бренд, ну или представитель бренда, и вы задумываетесь об аудиоформате продвижения, то приходите к нам в студию. Мы сделаем вам топовый подкаст. Мы делаем лучшие подкасты на русском языке про бизнес, историю, общество, технологии. И мы делаем подкасты не только на русском языке, еще и на английском и немецком. Пишите нам на почту podcast@libo-libo.me. Поработаем вместе. Этот адрес будет продублирован в описании к эпизоду. А мы возвращаемся к Георгию Насарю. В 1906 году, примерно через год после ареста, начался суд над Насарем. На суде он заявил, что вообще-то поддерживал манифест царя и что был против насилия. В целом это так и было, но это ему не помогло в плане оправдания. А с другой стороны, после таких признаний профессиональные революционеры и партийцы заклеймили его соглашателем и предателем революции. Это, конечно, удобно получилось. Конкуренты, популярные у рабочих, никому не были нужны. Насаря сослали в Сибирь, откуда он благополучно бежал за границу, но за рубежом он не смог ни присоединиться к какой-либо партии или обществу, ни организовать свое большое движение. Он стал одиночкой таким, писал статьи, пытался издавать свою газету, но прогорел. Политическая эмиграция его не принимала. В 1913 году все газеты, и черносотенные, и революционные, с большим удовольствием смаковали новость из Парижа. Насарь был арестован французской полицией по обвинению в краже часов и двух старых рубашек. Сам Насарь говорил, что он ничего не крал, и что это происки его врагов, эмигрантов, революционеров. Понятное дело, над этим заявлением все только смеялись. Власти арестовали его на месяц, а бывший товарищ Троцкий с удовлетворением писал в газете, присваивая абстрактным рабочим свое личное мнение. «Несчастному Насарю рабочие не откажут в сочувствии, но о разрушении легенды Хрусталева они жалеть не станут. Подводя свои итоги эпизоду хрусталевщины, они скажут твердо и четко: одной иллюзии меньше, одним опытом больше. Теснее ряды и вперед». После начала Первой мировой Насарь выступит как патриот, скажем, в отличие от Ленина, который прямо призывал революционный класс желать поражения своему правительству. Насарь вернулся на родину и, естественно, мгновенно получил 3 года каторги за свой побег. За время заключения он производил впечатление не вполне здорового человека. Он, например, писал жалобы, что его посадили в тюрьму немецкие шпионы. Кажется, он действительно был уже не совсем здоров. Февральская революция его освободила, и он вернулся в революционный Петроград. Но он вернулся не героем, которого ждут, а каким-то призраком, духом из прошлого и духом никому не нужным. Он явился на одно из первых заседаний нового реинкарнировавшегося совета и сам выдвинул свою кандидатуру в делегаты. Зал за него не проголосовал. Ни партийцам, ни старым товарищам, ни новым революционным звездам он не был нужен. А рабочие либо не помнили его, либо от него отвернулись. Насарь вернулся в родную Украину, жил там. Во время гражданской войны даже создал свою собственную Переславскую республику.
Он поддерживал Петлюру и Скоропадского в их борьбе с большевиками, но в 1919 году он был арестован красными и расстрелян.

0: С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили. Фактчек Милена Загидулина, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стрекаловская. Приходите на мои лекции, подписывайтесь на закрытый телеграм-канал Apple Podcasts и до встречи через неделю.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков. И с вами вновь Нота Бена. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о краудроке. Вообще, этот немецкий жанр — это первое, что приходит на ум при словосочетании «авангардная музыка». Историки, меломаны, они этот жанр очень любят и ценят. По нескольким причинам. Во-первых, он самобытен. Во-вторых, он очень интересен. В-третьих, он дал музыке огромное количество наработок, огромное количество идей и оказал огромное влияние на последующий жанр. При этом особенность его состояла в том, что это жанр не английский и не американский, потому что обычно именно англосаксонская музыкальная идея делает прорывы в музыке. А здесь вот выделились как раз-таки немцы. Сегодня мы говорим о том, какую роль в становлении жанра сыграли академические музыканты и композиторы, почему краудрок появился в нескольких городах, откуда пошло само название жанра и какую во всем этом роль сыграло поражение Германии во Второй мировой. И, собственно говоря, мы начинаем. Как и в любом жанре, нам стоило бы начать с определения, но здесь нас возникает несколько проблем. Несмотря на то, что краудрок довольно мощный и монументальный жанр в истории мировой музыки, который не просто дал Германии уникальное звучание, те самые основы звука, основы работы с мелодией, с какими-то музыкальными инновациями, которые были заложены во времена краудрока, они потом нашли свое отражение и в так называемой Neue Deutsche Welle, и в индастриале, и вообще во всей немецкой музыке вплоть до берлинского техно. Несмотря на все то, что краудрок дал мировому звуку, мировой музыке, дать ему определение очень сложно. Если упрощать, то это такой жанр экспериментальной музыки, который сочетает электронное, гитарное и психоделическое звучание. Иногда это все идет вместе, иногда это идет по отдельности, то есть просто электронное звучание, просто психоделическое, с какими-то все это нотками немецкого понимания музыки, примесями экспериментов, с какими-то академическими находками, с какими-то наработками в области технологий того времени. Вот это все и есть краудрок. Дать какое-то четкое определение, которое бы захватило все то, о чем мы сегодня будем говорить, очень сложно. Сегодня мы отложим терминологию на потом и приступим непосредственно к музыке. Мы сначала послушаем работы музыкантов, а потом уже поговорим о жанре. Подборка у нас сегодня эклектичная, и начинаем мы с группы «Popol Vuh».

Значит, Popelbuch — это коллектив из Мюнхена. Название его отсылает нас к месопотамской книге мертвых. Этот коллектив — это одни из пионеров вообще краудрока. То есть одна из первых групп, она появилась там еще в середине 60-х годов. Впервые их огонечек на музыкальной сцене исторической он заиграл в Эссене. Это был 1968 год. Фестиваль психоделической музыки, который там собрал огромное количество народу, повлиял на все, что там было в Германии. Хедлайнером фестиваля, кстати, был Фрэнк Заппа. И вот Popelbuch, они, в принципе, в этой стилистике играют. То есть это такая психоделическая музыка. При этом акцент в этой музыке сделан на медитативное звучание и плавное композиционное развитие. Группа не вполне такая движовая, эта группа не для расслабона под ЛСД. Музыка этого коллектива, она вас так потихонечку в себя погружает, и вы в итоге не всегда понимаете, это как бы вы слушаете музыку или музыка слушает вас. Если брать какую-то историческую ретроспективу, то сейчас можно сказать, что группа с одной стороны сочетала какие-то, опять же, наработки академических музыкантов 40-х, 50-х годов. С другой стороны, группа, конечно, ориентировалась на тренды такой англо-американской психоделической музыки, самую такую авангардную часть. Поэтому по звучанию группа достаточно спокойная, интересная, в меру экспериментальная, резких переходов нету, которые позже мы услышим у других коллективов краудрока, о которых мы сегодня будем разговаривать. Такие пионеры, очень важный коллектив, не можем мы его не отметить. Послушаем что-нибудь еще из Popelbuch.

И из города Мюнхен мы потихонечку отъезжаем. Надо сказать, что первый коллектив, о которых мы поговорим, это представители так называемой Берлино-Мюнхенской волны. То есть это те люди, которые работали с инструментами, работали со звуком, работали там с электронным звуком, как вот следующие наши такие немецкие экспонаты. И в итоге все это привело не только к становлению крауд-рока, но и к становлению так называемой берлинской школы электронной музыки. Можно просто берлинская школа. Если группа Пепл Вух, она больше повлияла на какую-то психоделику, больше повлияла на инструментальный крауд-рок, то вот следующие ребята, они уже работали в формате преимущественно электронной музыки, в формате поиска новых взаимодействий с самыми современными на тот момент инструментами, то есть какими-то первыми синтезаторами, которые закладывали основы эмбиента, закладывали основы электронного крауд-рока, который мы также чуть-чуть попозже услышим. В общем, супер культовый, известный, влиятельный коллектив, который называется Tangerine Dream.

Да, как я уже упомянул, коллектив из Берлина. Скажу так, я небольшой фанат вообще Tangerine Dream. Они, мне кажется, немножко скучноватыми, немножко затянутыми. Какие-то у них вот эти электронные сетапы слишком затянутые. То есть ты как бы слушаешь, ждешь, что сейчас вот что-то будет, а в итоге ничего нет. Да, это как вот господин Ларин был такой видеоблогер, вот он говорил, что вот есть сетап, есть панчлайн. Вот у ребят как бы есть сетап, а вот панчлайна, которого я лично очень ждал от их музыки, какого-то прям энергичного развития, у них его не было. Надо понимать, что вот у них был дебютный альбом, композицию, с которым мы послушали, Electric Meditation он назывался. Дальше ребята уже больше работали с синтезаторами, больше работали с электронной музыкой. Сначала это была такая крауд-электронная, это вот где-то второй-третий их альбом. А дальше уже они пошли в сторону эмбиента, в сторону New Age. Ребята очень сильно повлияли на то, что будет с музыкой потом, но это, скажем так, не то влияние, которое интересно лично мне. Поэтому не упомянуть мы их не можем. Опять-таки, к ним я отношусь так с большим уважением, но без большой симпатии. Давайте что-нибудь еще из Tangerine Dream послушаем.

И двигаемся потихонечку дальше. Перемещаемся мы в город Штутгарт. И вот в Штутгарте нас ожидает группа Гила. Или Гила, но, наверное, Гила все-таки.

касательно этого коллектива, нас интересует исключительно первый альбом. Он назывался просто Гила, но там была подпись Free Electric Sound, поэтому иногда его называют полностью Гила Free Electric Sound. Соответственно. По стилю это такой энергичный психоделический рок, в котором очень много чего намешано. То есть там с одной стороны эксперименты, с другой стороны какие-то электронные эффекты вот в тот момент доступные. С третьей стороны там очень большой акцент идет на кислотное звучание, экстремальное психоделическое звучание, которое мы опять же и в позднем психоделическом роке же вот при его переходе в прог-рок можем слышать. Американские группы, английские группы и так далее. У Pink Floyd, например, на первом альбоме вот что-то похожее было. Коллектив не очень известный, достаточно самобытный. Очень рекомендую дебютную пластинку. Дальше можно не слушать. Дальше там у них, по-моему, вышло 2, что ли, альбома или 3. Вот остальные гораздо хуже. Послушайте первый. Он такой вот именно краудроковский, потому что второй альбом у них, они там уже пригласили на вокал какую-то девушку. Концептуальный альбом про беды индейцев в Америке, при том, что сами эти штутгартские молодцы никогда в Америке не были, никогда с индейцами не общались. Понятия об этом не имеют. Музыку стилизировать под истории про великих индейских героев у них, как мне кажется, не получилось. Плюс более такое попсовое, мягкое звучание на второй пластинке вот этой группе конкретно навредило. Как и многим, кстати говоря, группам краудрок. Люди, они жили исключительно в жанре экспериментов, и когда они за них выходили куда-то в степь коммерческую, то получалось это, ну, получалось это у единиц, о которых мы также поговорим чуть попозже. Тем не менее, Гила, первый альбом, город Штутгарт, что-нибудь еще послушаем и двигаемся.

это не литературная отсылка, это в переводе с немецкого «кулак». Соответственно, сразу, прежде чем мы начнем говорить о музыке, очень рекомендую посмотреть обложку их дебютного альбома, который так и назывался «Фауст». Там изображен кулак в рентгеновской съемке. Очень стильно выглядит, наверное, один из самых стильных альбомов в истории музыки. Прямо настоятельно рекомендую. Это вот то, что вы можете повесить себе на стену рядом с какими-то плакатами из старых спагетти-вестернов. Собственно говоря, коллектив, он то ли из Гамбурга, то ли из Бремена. Играли они тоже динамичную психоделику в формате краудрока. По звуку, так как коллектив очень экспериментальный, это смесь академической

И вот эта вся такая яркая, громкая смесь, это, собственно говоря, и есть стилистика группы «Фауст». Вообще коллектив появился немножечко в историю. Появился благодаря такому человеку, как Уве Никельбек. Это журналист, который очень переживал вообще за немецкую сцену. И вот он этих ребят собрал, начали они играть. У них была такая фишечка на живых концертах. Они приглашали каких-то уличных музыкантов или просто музыкантов местных. То есть, условно, приехали они там в какой-нибудь Лейпциг. И вот набирали там ребят, которые что-то умели. И они вместе с ними на этом концерте исполняли. Поэтому сказать, какой состав конкретно выступал на каком концерте, очень и очень сложно. Более того, здесь еще совпала историческая парадигма. Дело в том, что вот благодаря деятельности вышеупомянутых Popol Vuh, Amandul и Tangerine Dream было ощущение, что немецкая музыка, она начинает потихонечку подниматься, что вот она сейчас обрастает мясом, и сейчас-то мы уже покажем, на что мы способны. И лейблы, они очень искали какой-то привлекательный, такой попсовый, но при этом интересный музыкальный проект, которые они могли бы коммерциализировать, спокойно продавать, на этом зарабатывать, также продвигать немецкую музыку, а, соответственно, чем мы больше продвигаем немецкую музыку, тем на больше коллективов можем заработать. Долгое время считал, что именно группа «Фауст» будет таким вот локомотивом всей этой коммерческой движухи. Но, судя по тому, что мы с вами послушали, да, понятно, что никакого отношения к коммерции этот коллектив не имеет. Собственно, послушаем что-нибудь еще из группы «Фауст»

Ной — это группа из Дюссельдорфа. Что вообще примечательного? Для того, чтобы поговорить о коллективе Ной, нам сначала нужно окунуться в историю другого коллектива. Первоначально была такая команда музыкантов под названием Organization.

Organization — это будущий Крафтверк, о которых мы, понятное дело, сегодня поговорим. Играли они такую экспериментальную, меланхоличную музыку. В основном выступали на каких-то выставках, на каких-то перформансах. Их музыка, она предвосхищала такое культурное погружение. Выпустили они всего один альбом. Вот оттуда мы послушали трек «Silver Forest». Дальше, соответственно, вся эта команда начала работать уже в составе Крафтверк. А ранее Крафтверк, они не совсем понимали еще, в какую как бы степень они хотят двигаться, поэтому звучали они не так, как поздние Крафтверк, которые вы уже знаете, звучали они примерно вот так.

Это трек «Рюкзак», самый, наверное, известный трек этой группы до альбома «Автобан» с их дебютного альбома. И записали они там одну или две пластинки. И господа Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, которые составят костяк будущих Крафтверк, они на правах тех, кто платит деньги, решили, что с двумя другими участниками двигаются они

куда-то не в ту степь, решили с ними разорвать отношения. Вот эти вот два других участника создали коллектив «Ной». По легенде, «Ной» значит «новость» в переводе с немецкого, по легенде ребята гуляли по супермаркету и увидели там около товаров табличку «Ной», которая очень привлекала внимание публики, и решили так назвать свой коллектив. Давайте что-нибудь еще из него послушаем.

Главный там был человек по имени Клаус Дингер. И второй еще гитарист, я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот вдвоем они в основном выступали, потом кто-то еще присоединился к коллективу. Но первоначально вот они выступали вдвоем на первых двух альбомах. По звуку, ну, здесь можно сказать, что основа музыки группы NO — это минимализм. Как раз Клаус Дингер, он был на барабанах, он отбивал однообразный монотонный ритм, который он сам называл Apache Beat, по-другому еще называют Motoric или Motoric Beat. Минимально какие-то перкуссионные вставки, просто монотонное звучание. Сейчас мы послушаем трек с их тоже первого альбома, который прям идеально олицетворяет этот вот самый Apache Beat. —

вокруг, соответственно, этого самого бита нарастает музыка, как вы заметили. Собственно говоря, вот это и был музыкальный костяк группы Ной. Записали так парочку альбомов, потом записывали еще и третий. Кстати говоря, на третьем альбоме, он назывался «Ной-75», там была композиция «Hero», одна из первых текстовых, наверное, композиций, которые исполняли эти ребята, потому что до этого там исключительно инструментальная музыка была. И вот всем вам известный альбом «Heroes» Дэвида Боуи, второй из трех альбомов его цикла «Берлинской трилогии», вот он как раз-таки написан под впечатлением от этой песни, что интересно. Потому что Дэвид Боуи очень активно взаимодействовал с музыкантами крауд-рока, вот в основном берлинской как раз-таки сцены. Сам он в Берлине-то и находился, да, тут загадок быть не может. Интересный факт, что в честь песни «Hero» назвал целый альбом, так сказать, отдавая дань почтения немецким музыкантам. Наверное, о группе «Ной» все. Переходим к следующему коллективу. Он называется «Agitation Freak».

Значит, Agitation Free — это вообще группа не очень известная, культовая в узких кругах, но я ее очень люблю. Нам интересен их дебютный альбом, который назывался «Малеш» или «Малек». Не знаю, как на немецком читать такие слова, к сожалению. Что он из себя представлял? Это психоделический крауд-рок, но в нем очень много этнических, ближневосточных, египетских мотивов. Группа вообще записывает альбом под впечатлением своей какой-то там поездки. Катались они по Кипру, по Турции, по Греции, по Египту, еще там куда-то. Насладились, так сказать, местными музыкальными городскими артефактами и решили все это вставить в свою музычку, играть такой очень хороший психодел, очень качественный, очень интересный. Во многом предвосхитили они волну прог-рока и психоделики, которая в Турции зародится, потом чуть-чуть попозже в Греции, тоже это вот 70-е годы, буквально там на несколько лет позже, чем этот коллектив. По звуку будет очень похоже, но здесь все-таки Agitation Free, так как были немцами, кстати, из Берлина, не помню, говорил или нет, они все это, конечно, еще немецким краутовским духом заряжали, поэтому очень рекомендую дебютный альбом «Малек» или «Малеш», послушайте. Также в эти же партии они намешивали, как и все, собственно говоря, краудрокеры, какую-то электронику, протоэмбиент. Получался такой звуковой коктейль. Очень убедительный, очень хороший, поэтому Agitation Free, слушаем что-нибудь еще, идем дальше.

И последние у нас остались две группы, о которых мы сегодня поговорим. Понятное дело, что обо всех группах краудрока просто нет времени сказать. Это будет эфир там на 6, на 7, на 8 часов, чтобы подробно с историей все как положено рассказать. Формат нашего подкаста не подразумевает таких больших временных объемов. Кому интересно, там какие-то занудства про немецких экспериментаторов на 8 часов слушать. Поэтому даже по двум самым значимым коллективам краудрок, которые у нас остались, мы пробежимся достаточно быстро. Первый — это вышеупомянутый Крафтверк.

Крафтверк, соответственно, группа из Дюссельдорфа. Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, два там главных мыслителя музыкальных. Оставили мы их где-то на моменте расхождения с группой Ной. Ральф и Флориан очень много думали, как же они хотят видеть свою музыку, хотели ее видеть такой электронно-минималистической. Наработки уже были видны на третьем их альбоме, который назывался «Ralph and Florian». Сейчас мы послушаем оттуда композицию «Electrischer Roulette».

видно по композиции, что это прото-крафтверк, то есть то, что они примерно хотели, но как будто чего-то не хватало. Как будто не хватало технологической оснащенности, как будто не хватало точечных музыкальных усилений. После этого они набирают состав. Надо упомянуть, что Ральф и Флорин, они были из обеспеченных семей, считали себя такими настоящими немецкими интеллектуалами и, в отличие от всех остальных в нашем списке, могли себе позволить практически любое оборудование. Самое новое. Более того, специальную установку, по которой нужно было бить, она издавала разные звуки, или там даже подносишь подобие металлической палочки к определенной части диска, и оно выдает определенный звук. Из компиляции каких-то электрических радиоприборов удалось производство Kraftwerk собрать, что очень позитивно отразилось на их звучании. И выпустили они альбом, культовый, абсолютно, наверное, один из самых культовых альбомов в истории музыки, который назывался «Автобан». Послушаем оттуда заглавный трек.

Как я уже сказал, Крафтверк ориентировались на электронное звучание. Надо сказать, что недооценивать группу по вкладу в музыку просто глупость. То есть эти ребята, они по сути создали всю ту электронную музыку, что мы знаем сейчас. Они первые, кто электронные наработки того же Штокгаузена попытались в какую-то поп-стезю внести, убрать все живые инструменты, оставить электронный монотонный бит. Далее Крафтверк продолжили развиваться, выпустили альбом Radioactivity, а тут заглавный трек послушаем.

Позже у них был выдающийся Trans-Europe-Express и так далее. В общем, группа на этой стезе очень сильно прославилась. Они также работали над своим образом. Если вы посмотрите какие-то клипы, видео с презентацией или просто какие-то живые выступления коллектива, полуроботы, полуманекены что-то там нажимают, очень монотонно говорят. Атмосфера, знаете, японцы показывают видео, где там бегает робот-собака, еле ходит, там движение абсолютно неловким, как пела не очень хорошая группа «Пикник». Вот это все взяли на вооружение Крафтвук, взяли из этого свой неповторимый стиль, узнаваемый, и достаточно долго продержались на этой ниве, как, наверное, передовые электронные музыканты. Что-нибудь еще послушаем из Крафтвук и продолжим.

Последний коллектив, который по влиянию, конечно, Крафтверк уступает. С другой стороны, кто не уступает. Но при этом, это, наверное, мой любимый краудрок коллектив. По влиянию на отдельных музыкантов, которые признавали гений этих ребят. Коллектив тоже, я думаю, в самых топах находится. Это группа из Кёльна под названием «Кен».

Кен вообще это группа, состоящая из 4 академических, по сути говоря, музыкантов. Состав там был примерно такой. Михаил Кароли, он играл на гитаре, такой мастер нахождения интересных звуков и по манере игры, наверное, не похожий ни на одного другого гитариста. Яки Либецайт, фриджазовый барабанщик, наверное, лучший барабанщик вообще в истории музыки. Помните фильм «Одержимость» был, да, где всячески продвигали Бадди Рича. Вот по мне так Яки Либецайт, он этого Бадди Рича уделывает по полной. Потому что Бадди Рич, он старался играть разнообразно, как вот именно такое джазовое соло, показывая все свое мастерство. А вот Яки Либецайт, он одновременно показывал весь свой талант, весь свой гений, одновременно сдерживал музыкальные порывы своего коллектива, приводил это все в форму, и помимо ритма еще и какую-то мелодику давал. То есть абсолютно уникальное, абсолютно неповторимое барабанное звучание давал Яки Либецайт, гениальный музыкант. Помимо этого, там еще присутствовали 2 человека. Это бас-гитарист Холгер Шукай и Ирвинг Шмидт, который играл на клавишных. Оба ученики вышеупомянутого Карл-Хайнца Штокгаузена, о котором мы все еще поговорим чуть-чуть попозже. Ирвинг Шмидт — мастер вообще нахождения также уникальных, неповторимых звуков среди клавишных инструментов, при том, что техническое оснащение тогда было достаточно скудное, и при небольшом техническом диапазоне действия он умудрялся брать именно те ноты, именно те звуки, которые были нужны. Значит, Холгер Шукай, выпускник Академии Штокгаузена, играл всегда в перчатках, выдающийся виртуоз, при том, что гитара была не основным его инструментом, при этом прекрасно справлялся он со своей деятельностью. И вот этот вот меломанский коллектив, коллектив выдающихся музыкантов, был у них 2 солиста, ну, по очереди. Сначала был господин Майкл Муни, американец, он на их вот первом альбоме присутствовал и частично на втором, который Soundtracks. Послушай что-нибудь с первых альбомов.

потом этот Майкл Муни, он совсем себе мозги проел ЛСД, уехал там искать своего какого-то гуру. Долго думали, значит, Кен, кого же им на должность вокалиста взять, и в итоге нашли они уличного японского музыканта по имени Дамо Судзуки. Разбавил этот академический коллектив своими какими-то психопатическими воплями, сделав из своего голоса еще один там пятый инструмент коллектива Кен, создавая абсолютно неописуемой красоты, неописуемой сложности, неописуемого качества музыку. Что мы послушаем с их классического альбома «Таго Маго».

собственно говоря, Кен, город Кёльн. Мы с вами на этом коллективе закончим знакомство вообще с коллективами краудроком. Очень бы хотелось рассказать больше, очень бы хотелось коллективов побольше привести, но вот опять же временные рамки нам здесь идут не на пользу. Как видите, группы, которые мы только что послушали, они мало того, что находятся в разных городах, то есть там и Кёльн, и Берлин, и Мюнхен, и Штутгарт, так они еще и абсолютно разные по звучанию. Проблема определения, о которой мы с вами говорили в начале, она из этого исходит. Монолитного такого, вот это краудрок, то есть там может быть что-то еще, там как в панке, например. Понятное дело, что есть какие-то основы, но она может чем-то дополняться. Вот тут такого нет. Группы слишком сильно различаются по звучанию, слишком все это звучит не монолитно, эклектично, если хотите. И поэтому какого-то единого определения, помимо того, что, ну, это как бы психоделично, электронно и экспериментально, и то не всегда, дать невозможно. С чем это связано, собственно говоря? Появился жанр, а особенностей у него нет. Связано это с тем, что как таковой единой тусовочки крауд-рок-исполнителей не было. Кен делали что-то в Кёльне, Крафтверк делали что-то в Дюссельдорфе, кто-то еще там в Штутгарте, они никак друг с другом не взаимодействовали абсолютно, что там кто исполнял, люди уже слышали на пластинках. Общения, живого обмена идеями не было. То есть были там внутри каких-то тусовочек там берлинских, каких-то мюнхенских, но вот города между собой, как правило, не взаимодействовали. Это и дало нам то самое разнообразное звучание внутри жанра, которое мы имеем сейчас. Собственно говоря, возникает следующий вопрос. А зачем в каждом городе искать какое-то свое звучание? Надо понимать, что в Германии того времени, помимо вот этих вот замечательных краудрокеров, гениальных, были группы типа там Scorpions, да? Вот эти самые скорпы отвратительные, они делали примерно следующее. То есть они брали то, что сейчас было популярно в музыке в Англии и в Америке, играли то же самое абсолютно. Поэтому на фоне краудрокеров их альбомы, они очень пресные, какие-то неинтересные, очень скучные, очень вторичные. Но при этом они зарабатывали деньги. Краудрокеры таким похвастаться до определенного времени не могли. Так почему же музыканты не шли по пути коммерции, а пошли по пути каких-то экспериментов, какого-то самовыражения, поиска немецкой музыкальной идентичности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала рассмотрим само название краудрок. Почему крауд? Что это вообще такое? Надо сказать, что это название придумали не сами немцы, а его придумали англичане. Там спорит кто, то ли диджей Джон Пилл, который в эфире своей радиопередачи активно ставил, продвигал краудрок в Англии, то ли в журнале Music Maker кто-то написал, то ли еще кто-то это придумал. Кто придумал, неважно, важно, что это такое. Крауд — это квашеная капуста. И это такое уничижительное слово для обозначения немцев. То есть во времена войны вот этих самых немецких солдат называли краутами, язвительным, оскорбительным тоном. Поэтому сами немцы использовали название типа космиш-рок, там что угодно, только вот не крауд до поры до времени. Попытки создать аутентичную музыкальную сцену в Германии, они обоснованы были на самом деле историческими культурными предпосылками. Небольшой сейчас будет экскурс у нас в историю, и до конца эфира о ней мы и будем говорить. Закончилась Первая мировая война. Германия в ней проиграла, подписала Версальский мир. В народе, так как война практически не власть на территории Германии, немцы там воевали в Италии, в России, где-то там во Франции, и потом бац, они проиграли. В обществе тогда было очень стойкое ощущение, что победу кто-то украл, что немцы, они сами не могли проиграть, то есть это какой-то просто заговор. Мы бы додавили, но вот кто-то помешал. Ну, потом пришел, значит, господин Гитлер, объяснил, кто помешал, объяснил, что с этим делать. Сейчас-то мы ошибки извлекли, как говорится. Сейчас мы уже додавим. Додавить не получилось. Германия за 30 лет терпит поражение в двух войнах. Притом два поражения очень тяжелых. И если первое, вот в Первой мировой войне поражение, оно было таким политико-экономическим, то есть там отобрали территории, дикая инфляция, но на самом народе, на вот этом вот Das Deutsche Geist, да, немецком духе, это не сказалось абсолютно никак. Были уверены, что сейчас-то вернемся, обозначимся потихонечку. После поражения во Второй мировой такого, конечно, настроения уже не было. Настроение было абсолютно упадническое. Чтобы вы понимали, страна разделена там на 4 оккупационных территории. Английскую, французскую, американскую, советскую. Берлин тоже разделен на 4 части.
тотальная капитуляция. У власти там пришли ставленники каких-то иностранных государств. На территории находятся постоянно иностранные какие-то военные. Делают там, ну, что хотят, грубо говоря, со страной. То есть у Германии вообще никаких шансов нет сопротивляться. Помимо всего прочего, к немцам очень пренебрежительно относятся в мире. Все, наверное, страны оси, то есть Италия, ну, Италия в меньшей степени, вот Германия, Япония, они были вынуждены как-то рефлексировать. Потому что они варятся, скажем так, в определенном своем таком культурно-этническом чане и не понимают, куда дальше двигается их нация. Потому что ситуация просто жуткая. И вот эта вот жуткая ситуация, она была не только, опять же, там, в политике, не только в экономике, но теперь она была еще и на уровне культуры, и на уровне национального самосознания. Проигрыш во Второй мировой войне, он же не просто проиграли, а проиграли разгромно и проиграли, будучи уверенными, что вот теперь-то нам ничего не мешает, что вот теперь-то мы, немцы, сплотились как нация. То, чего хотели они как раз-таки в Первой мировой, что вот сейчас-то мы единым фронтом пойдем и нас не остановить, потому что мы кто? Потому что мы уберменш, да, сверхлюди. По идеологии, которая, значит, тогда педалировалась в Германии. И выяснилось, что вот эти вот сверхлюди, они как-то унижены и оскорблены. Внутреннее ощущение было такое, что, а может быть, мы не сверхлюди, а может быть, мы ошибались все это время, может быть, на самом деле, мы какие-то низшие, на самом деле, вообще недостойные, какие-то действительно звери-людоеды. Гуляли такие мысли, как бы, в то время в социуме. Пыталась Германия как-то понять вообще, что ей делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, во власти и во влиятельных кругах оставались нацисты. Пендел всех невозможно было просто предать трибуналу, который тоже жаждали какого-то реванша. Как и после Первой мировой войны, Германия хотела как-то реабилитироваться. Но она понимала, что реабилитироваться военным уже не дадут никак. Это просто невозможно. И она избрала путь реабилитации экономической, реабилитации культурной. Но культурная реабилитация, она пришла не сразу. На этом вот пустыре немецкой культуры, ну, давайте о музыке в первую очередь будем говорить, если мы возьмем музыку именно нацистской Германии, то там пафосные марши, какие-то даже веселые песенки, они были с таким подтекстом, что, мол, вот мы сама какие-то самостоятельная держава, нам никто не нужен, мы и так лучше всех. После войны, соответственно, всего вот этого вот уже не было, никаких там обращаться к старым произведениям искусства уже было как бы нельзя, не принято, все это было под каким-то запретом, гласным или негласным. Играла в основном музыка стран Америки, Англии. Мы с вами как раз-таки говорили в выпуске про панк-рок, про группу The Monks, да, американские военные на территории Германии. Если мы посмотрим на этот же коллектив с другой стороны, да, это было лучшее, что тогда было доступно немцам. То есть они исключительно либо пародировали американскую музыку, либо просто в наглую ее ставили. То есть ничего аутентичного они придумать не могли, казалось бы. В плане вообще музыкальной сцены, академической в том числе, Германия была в таком состоянии аскетическом. Либо там людям не хватало таланта, чтобы куда-то пробиться, а если талант и был, то старались эту музыку игнорировать. И вот был один человек, который игнорировать было невозможно. И звали его Карл Хайнштадт Гаузен, о котором мы сегодня не раз говорили. Ну, это настоящий гений. Это гений такой авангардной электронной музыки, который придумывал там разные звучания, разные новые ходы. Был рукопожатен по всему миру просто потому, что, ну, игнорировать был невозможно человек. Как бы вы ни относились, это действительно выдающийся автор, выдающийся композитор, ну, просто было нельзя как-то его не замечать. И Карл Хайнштадт Гаузен, помимо всего прочего, занимался тем, что снимал с немецкой культуры вот это вот табу. Он в первую очередь для самих немцев, во вторую очередь для всех остальных, он пытался показать, что немецкая культура, она не отвратительна, она не какая-то людоедская, какая-то недостойная, она действительно прекрасна, может создавать что-то выдающееся. С одной стороны, если мы говорим о влиянии на мир, да, то это вот как раз-таки позволило крауд-рок послушать и к переосмыслению каких-то старых образов, которыми активно занимался Штокгаузен. Относиться в странах США, Англии, Франции как-то более почтительно, то есть там человек что-то там переосмысляет свою историю, а как бы, ну, вообще не особо, но так как это все-таки Штокгаузен, то пускай переосмысляет, как говорится, мы мешать не будем. И с другой стороны, внутри Германия сделала очень много, то есть помимо того, что оказал влияние на огромное количество краудрокеров, помимо того, что господа из КН, Хольгер Шукай и Ирвинг Шмидт были его учениками, он старался дать какое-то уникальное немецкое звучание, которое позже краудрокеры развивали. А говоря о самих краудрокерах, надо понимать, что это были люди, которые войны как таковой не видели. То есть они были либо детьми во время войны, либо уже родились после.
Но люди искренне не понимали, а почему там вот мы как-то ни на что не способны, как же так? То есть мы же там открываем Фауста, читаем, там, да, слушаем Вагнера, да, все вроде в порядке, а сейчас там мы ничего и создать не можем. То есть я не говорю, что там каждый так именно думал, но такие мысли определенно были. И вот эта вот творческая молодежь, она пыталась образ немецкой культуры сделать снова великим, сделать что-то не похожее на то, что делалось раньше. Возвращаясь к группе Кен, как вообще они пришли к такому звучанию? Михаил Кароли, да, который один из гитаристов, он был учеником Хольгера Шукая, который включал ему Штокгаузен, говорил, вот это гениально. А Кароли говорил, что не, это как-то старо, это не очень, вот послушайте, да, и по легенде включил песню Beatles «I'm the Walrus».

0: всем известную композицию. И согласился Шукаев, что действительно это того стоит. Собрал группу академических музыкантов, погнали они играть что-то свое. Хотелось не просто копировать, не просто быть в трендах, хотелось создавать именно немецкое звучание. Надо сказать, что вот у этих талантливых людей, которым в достаточно юном возрасте, и Скэн там были ребята за 30, но, как правило, не настолько были зрелые люди, перед ними стояла задача отрефлексировать и как-то побороть, скажем так, культурные репарации, которые платила Германия. Как известно, одно поколение, оно страну гробит, а второе пытается с этим что-то сделать. И вот в культурном плане у Германии, ну и в экономическом, там и в других, конечно, получилось. Где-то хорошо, где-то среднее. Но вот в культурном получилось очень хорошо. Создав вот эту вот немецкую идентичность музыкальную, они смогли пронести ее сквозь года, там, вплоть до 90-х, когда вот это все потихонечку загнулось, к моему огромному сожалению. Германия не смогла в начале где-то нулевых уже предложить миру что-то новое. Тем не менее, на 30 лет Германия стала третьей по важности музыкальной страной после Англии и Америки, хотя там в 50-х годах это было максимально неочевидно. В заключение хотел бы сказать следующее, что краудрок — это жанр непростой, это жанр с непростой музыкой, непростой судьбой. Понять, что вообще сделали немцы, мы можем по двум факторам. Во-первых, по звучанию, влиянию краудрока, назвать стиль группы, на которых все это повлияло, мы с вами будем долго перечислять, тоже отдельный часовой выпуск можно сделать. Притом повлияло настолько, что в 90-е годы, когда пошла музыка джангл, да, музыка техно и так далее, активно начали распространяться сэмплы, выяснилось, что музыку краудрок-коллективов легче сэмплить, чем пытаться переиграть, потому что действительно жажда поиска чего-то нового была настолько уникальной, что даже повторить это невозможно. А второе — это, собственно говоря, название «краудрок». Мы не зря с вами упомянули о том, что слово «крауд» было пренебрежительным. Так вот, этим вот ребятам молодым удалось сделать из пренебрежительного слова, которое означает второсортность твоего народа, им удалось это слово превратить в национальную фишку, при том, что сейчас ни один человек, когда слышит слово «крауд», не думает о Германии пренебрежительно. Он думает о ней с восхищением, если понимает, о чем идет речь. И вот в этом, кажется, главная победа краудрока, очередное доказательство того, что через искусство можно сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С вами был Анатолий Ролесков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо. Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
2: Они и так у тебя всегда в глазах.
1: Все мысли только про деньги.
2: У тебя же даже название денежное.
1: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
2: да.
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые... Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает. Витя,
2: ну?
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
2: В 12-13 лет.
1: Уже на музыке?
2: Да.
1: Как тебе это пришло в голову?
2: Никак.
1: Выхода не было?
2: Так просто вышло.
1: Что ты делал?
2: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
1: За деньги?
2: Да.
1: Ничего себе. И это что были за деньги?
2: 200 рублей.
1: Это что мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую.
2: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
1: Ну, типа, кока-колу или типа наушники новые?
2: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа, одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
1: И как это, приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
2: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
1: Тебе не нравятся мои вопросы?
2: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
1: Хорошо.
2: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
1: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
2: Хорошая денежка.
1: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать. Я так и не поняла. Ну, как такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, фа-ра-рау. Какие-то кричалки, речевки. Какой-то они занимались
2: фигней.
1: Прости,
2: название фа-ра-рау?
1: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет, у нас вот такая работа такая, а она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании, и я была одним из них, но я такая была интеллектуальная, вся такая офисная, так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали: слушайте, а давайте вы у нас будете...
2: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
1: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали: так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем им это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. Я не выдержала этот испытательный срок. И после первой недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты. То есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты. Но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный. Конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
2: Подожди, 10 тысяч?
1: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая: блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
2: А кем ты сейчас работаешь?
1: Певицей.
2: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
1: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
3: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен.
1: Привет!
4: Здравствуйте!
1: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте, да при, какой уже подростковый, уже там...
2: 40 лет.
1: Уже школа заканчивалась, а меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
2: Mm-mm.
1: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату, и мне же ни на что не хватит.
2: Надо же карту оформить.
1: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом? Те говорят, 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы, ну у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
2: Я поступил в музыкальное училище. Я продолжил записывать музыку. И тогда уже мой ценник был 1000 рублей. И я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо. И мне кажется, когда я закончил училище... Вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя о таких историях рассказывать. Но это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был high-level такой, типа, чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа, он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, а Sting, типа, там, Стиви Уандер, мы вот об этом и всем, и он мне звонил потом, чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке, и в какой-то момент, когда вот это, я говорю, а вы можете мне одолжить, типа, деньги, он говорит, Виктор, он так говорит, Виктор, ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интересы в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, вот такая вот история.
1: Я очень люблю эту историю.
2: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
1: А ты хотел заниматься той фигней, как
2: он? Ну нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то
1: ростовщиком
2: намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
1: С монеточкой, в конце концов.
2: В конце концов с монеточкой, и все, и как бы там уже...
1: Мой первый заработок состоял из 10 тысяч рублей.
2: Поцелуев.
1: Нет, из 10 тысяч рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 тысяч рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас это все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что так, как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу. Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия. Я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория, мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете, что мы бесплатно заселились в гостиницу. Мы... Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги. В 12... Ну, ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне, Екатерина гостиница, 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи, мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали, знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там, и это был такой восторг и такое счастье, и это мне очень все понравилось, но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа, и я долго с этим боролась, это сопротивлялась, правда. Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят: Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. И говорю: пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
2: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
4: Нет.
1: А хочешь? А то есть одна темка.
4: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
1: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... Ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Ты для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то, ну там... В общем, у нас такие сложные схемы, это отсюда, это сюда, то есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, оказалось, что это все это время

0: Ну просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было, не, может, это было плохое решение, как думаешь?
1: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
0: Моя бы нет.
1: Твоей нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Да, мой мозг это почти позволяет.
0: Почти?
1: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
0: Отца.
1: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
0: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
1: Один, это вообще просто классика.
0: Понимаю.
1: Сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя.
0: А про кого?
1: Про другую жену.
0: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять, это у меня не всегда получается, я знаю, но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
1: Достаточно.
0: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
1: Патовая.
0: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Угу. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
1: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
0: Да.
2: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
0: Привет, Лиза!
2: Привет!
0: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
2: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
0: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
2: Да, да, боюсь, что... просочится какая-то зависть, что приведет к ссоре и расторжению отношений.
0: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
1: А если позволишь, я поделюсь просто истории с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетным у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка, и она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, она, конечно, многие начали завидовать там или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, но моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
0: Не по-зумерски звучит.
1: Ну, зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
0: А что сделали-то?
1: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через два...

0: 20 лет один из этих одноклассников мне сказал, что он настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет.
1: Но до этого, да.
0: Была такая история.
2: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот, с учетом того, что 20 лет человек.
0: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Или
1: даже
0: найдут,
1: значит, человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да, ведь?
0: Ну уж не преувеличивай. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая и прекрасная
1: время. Конечно, счастливая. Ну, потому что так прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала,
0: да.
1: Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей, если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю. Извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Знаешь, пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавица, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
0: Нет.
1: это позавидует?
0: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
1: свою. И также ты не можешь выбирать,
0: Нет,
1: из какой...
0: взять быть... игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
1: Нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех
0: угостить. Ты же хочешь похвастаться.
1: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
0: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Ну, я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
1: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
0: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И... В общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то типа криминал или что-то. И, конечно, для меня здесь мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
1: Ну да.
2: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы, ты просто такой ужасно». Что мне чувствовать? Что сказать?
1: Как будто бы это твоя вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
0: Или не говорить.
1: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
0: Нет, это было до моего времени.
1: Но может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
0: Геймбой.
1: Геймбой.
3: Птица.
0: Птица?
2: Да.
1: Птица. Господи, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
0: Жизнь.
2: Какой ужас.
1: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает. богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
2: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
1: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
2: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
1: А, ну вот ты не заслужила. Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила, а в детском-то возрасте. Так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
0: Нет. Меня интересуют предметы.
1: Какие?
0: Обычно это
1: приведи
0: просто...
1: пример. Ботинки, блокноты, люстры.
0: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное.
1: Достойное, добротное
0: вещица. Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
1: Груди.
0: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло. Понимаешь?
1: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне даются.
0: Массажист пальцев.
1: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
3: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые две недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
4: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни, я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
0: Привет!
4: Привет!
1: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
4: Я еще не знаю.
1: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. И я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей даже находила, по 3 рубля, если, знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком и вот эта каша растворная, и все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем, но это воспринималось так круто, это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
0: Послезавтра опять с черникой.
1: Да, и мне так... Я так кайфовала. Я где-то ездила. В этом Ашане нет скидки. Надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно. Я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность. Потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
0: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
1: Плащи,
0: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
1: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль.
0: Угу.
1: Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь, здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом. Ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что, ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой. И с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся. И стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
0: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
1: А на практике все вообще не так плохо.
0: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
1: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
2: Москву.
1: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
0: Продать почку.
1: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года. Кому-то, вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет. А до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать, по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
0: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже. И с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я типа там уже много чего делал. Просто знала, что я как бы в принципе смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям типа вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили типа вот это $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже как бы там через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа. В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда как бы эту возможность найти.
1: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле означает два вперед. Это бывает очень правильным решением. И я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу, ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем. Меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще...
5: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат по финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
1: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
5: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
1: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс, но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
0: Ограничиться.
1: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
5: Спасибо большое за поддержку.
1: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует. И вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное. Но в итоге все с этим как-то справляются. Это как роды. Это так было... Ну, это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
0: Вот это реально был ад.
1: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза. И потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь. До рода это вообще тьфу по сравнению
0: мне
1: с этим.
0: Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да, блин.
1: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
0: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
1: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS, светящиеся какие-нибудь. Вот.
0: Надувная утка.
1: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
0: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
1: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
0: Молчать.
1: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
0: Она копеечка. Не смей так говорить.
1: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, наши прекрасные продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
6: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Это новый подкаст «Медузы» под названием «Атлантида». Меня зовут Андрей Перцев, я политический обозреватель «Медузы». И когда-то, возможно, вы слышали мой голос в подкасте «Перцев и Гази».
1: Меня зовут Андрей Першин, я занимаюсь анимацией, видео, и еще я веду подкаст под названием «Земля».
0: В Андрее, причем даже фамилии в чем-то похожи. Не путайте нас, пожалуйста. Мы будем встречаться с вами и разговаривать о стране, которой нет, которая, как Атлантида, погрузилась в волны прошлого. Мы будем говорить о России. В наших, наверное, рассуждениях вы не увидите и не надо ждать от нас какой-то экспертности. Возможно, это такие своеобразные медитации, подкаст-сон, подкаст-греза. Можно сравнить это с рассматриванием семейного альбома. Мы будем говорить именно о том, что помним мы, и то, что это значит для нас. И мы надеемся, что наши воспоминания будут что-то пробуждать и в вас.
1: Подкаст «Атлантида» будет выходить на «Медузе» каждую неделю по средам. Слушайте нас на сайте и в приложении «Медузы». Подписывайтесь на «Атлантиду» там, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить премьеру и новые выпуски.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения. Поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума над недоимкой.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог в предвечном одиночестве.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое дерево.

Плещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

да, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Краскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: В предыдущих сериях. 100 лет назад в России закончилась гражданская война, и остатки армии белых бежали в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, была большая колония Российской империи под названием Харбин. Этот город – столица большой железнодорожной сети КВЖД. Его строили как технологический мегаполис, но после революции он превратился в город-государство. У него фактически есть свои армии, флот, своя валюта, развитая промышленность, экономика. А еще здесь огромная русская диаспора. Почти половина населения русскоязычные. Большевики не могут установить здесь свою власть, и количество беженцев из России вырастает настолько, что Харбин начинают называть «Восточной Москвой». За контроль над самым богатым и развитым городом Северного Китая борются одновременно Советский Союз, Япония и Китай. И в конце концов японцы побеждают и захватывают весь регион. СССР продает железку японцам и объявляет о добровольной репатриации для всех харбинцев родом из России. В 1935 году больше 20 тысяч человек отправляется на родину. Из трех главных героев подкаста в этом потоке уехала только дочь советского машиниста Лидия Ефимовна Сергеенко. Крестьяне Ракины и белогвардейская семья Игоря Владимировича остаются. Им предстоит в Харбине еще долгая жизнь, и в следующих эпизодах я расскажу, через что им пришлось пройти. А в этом эпизоде главной героиней будет Лидия Ефимовна. Помогать ей будут другие харбинцы, чьих голосов вы еще не слышали. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет.

0: Ой, по Байкалу ехали. Ой, вода такая прозрачная. Байкал, Ангара. Ой, там наелись мы черного хлеба первый раз. Чего же как животы размолились у нас. Ой.
1: Вот Лидия Ефимовна вспоминает, как они ехали из Харбина в Москву. Эта отрепь от величия Байкала многим харбинцам запомнилась. Они почти все так или иначе его проезжали. Вообще, за вычетом вот той сцены с зэками из прошлого эпизода, для Лидии Ефимовны момент возвращения в СССР – это явно счастливый эпизод из жизни их семьи. В Москве репатриантовского ЖД ждет работа, жилье. Там чуть ли не с транспарантами их встречают на вокзалах. Дескать, добро пожаловать домой. Вот Валентина Назаровна Митина, она тоже из семьи советских железнодорожников, и вот так их встречали в Томске.
2: А когда мы приехали, там была госправительственная комиссия, ничего не могу сказать. Кавыжединцев встречали очень хорошо. Для всех кавыжединцев были приготовлены построенные дома, квартиры. Когда государство договорилось с Китаем о продаже кавыжин, то кавыжединцы Россия принимал, нет, Советский Союз принимал очень хорошо. Для нас у нас была двухкомнатная квартира в новом совершенно доме.
1: Валентине Назаровне на тот момент было уже 18. Она была ровесницей революции. И отец хотел, чтобы у нее была возможность выбрать себе образование по душе. Поэтому он добился, чтобы их семью переправили в подмосковное ожерелье. И там их тоже уже ждала и квартира, и работа. Отец Аверковый, это вот которого отговаривали от возвращения, китайцы и русские, добрался вроде без эксцессов. Нашел жилье для своей семьи в Ельце, тоже, в общем, недалеко от Москвы. А кто в Москве не хотел работать, и для них находились варианты.
3: Когда папа приехал в Москву и пошел за назначение, его опять-таки приглашали в Москве работать. А он сказал, нет, в Москве тут так шумно, тут столько машин, тут столько этого. Представляете, в 35-м году.
4: А где остановились? Все-таки вам сколько-то
3: да,
4: надо было?
3: Да, мы остановились у своих знакомых. Кстати сказать, жили они как раз в здании, окна которого выходили на Казанский вокзал. Прямо на пути. Вот тогда я еще очень хорошо помню, мы не спали три ночи все, что были здесь, потому что вот эти вот кукушки раньше были, вы не знаете, такие маленькие паровозики, которые ужасно гудели. И вот это мы не спали, потому что эти кукушки не давали совершенно спать.
4: А откуда в Москве взялись у них знакомые, если они
3: вывозно жили? Уже раньше уезжали. Да. Вот из КВЖД, и из Харбина уже было много довольно-таки выигравших. Вот у одних мы и останавливались. А потом, значит, папа согласился на Харьков. Вот, и мы поехали в Харьков.
1: Это рассказывает Наталья Сергеевна Стальнова. В 1935 году ей было 11. Мы очень постарались вытянуть качество записи, но если вы все же не расслышали, отец ее отказался от назначения в Москву, и они переехали в Харьков. Первые 2 года жизни в СССР Наталья Стальнова вспоминает как такую идиллию почти. Как Лидия Сергеенко, кстати. Она об этом времени вспоминает так радостно, что почти со стыдом.
0: Мы никого не знали.
5: И вот то есть рядом вы жили, и как бы рядом вот не было никого, не арестовывали, вы не знали об этом, да?
0: Мы даже не знали. Мы не в видении были, что шли аресты. Мы ничего не знали, что аресты шли. Мы ничего не знали, отец работал. Мы наслаждали жизнью.
1: В общем, это все продолжалось до 1937 года. А потом атмосфера стала как-то меняться. Сначала в газете «Правда» вышла странная статья, в которой рассказывалось про некого анонимного железнодорожника, которого якобы завербовали в Харбине японцы, чтобы он вредительствовал в СССР. Читатели этого не знали, но и заголовок, и сам текст статьи был отредактирован лично Сталином. На чем эта история основана, и есть ли у него вообще реальная какая-то подоплека, неизвестно до сегодняшнего дня. Тем не менее, очень скоро после публикации НКВД получил от своего руководителя Николая Ежова приказ номер 00593. Как всегда, в приказах есть некоторое предисловие, такое общее вводное. Органами НКВД учтено до 25 тысяч человек, так называемых харбинцев. Бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоу-го, осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. Учетно-агентурные оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и тому подобное. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности. Дальше там говорится, что на момент издания приказа в СССР уже арестовано 4500 харбинцев и следует арестовать, в общем, более или менее всех остальных. Потом Ежов описывает предполагаемые меры пресечения. Это от 8 лет лагерей до расстрела. Потом, кого брать в первую очередь, кого во вторую. И еще в двух местах бросается в глаза слово «немедленно», потому что оно дано прописными. Это в тех местах, где арестовать и где привести приговор в исполнение. Сроки операции с 1 октября по 25 декабря 1937 года. Но на самом деле операция началась раньше. Приказ просто делал ее централизованной. Я сейчас на какое-то время перестану называть имена героев, чтобы не растягивать этот кошмар. Потом всех назову.
0: Я помню, когда пришли арестовывать отца. Так грубые такие, грубые.
5: Когда это было?
0: В 37-м году, да. 28 августа. Я была дома.
6: Он был арестован 1 сентября 37-го года.
7: Было 18 марта, день Парижской коммуны. И тогда отмечался как праздник, обязательно там что-то, собрание, какие-то заседания и так далее было святое. Мы с мамой возвращались очень поздно после этого собрания, заседания. Подходим к калитке, мама открывает калитку, вдруг нас ослепляют фонариками. Мама схватила меня за руку, и мы побежали на другую сторону.
0: Я была дома. Смотрели, сундук у нас. Залез один в сундук, Вынули все, смотрел в сундук. Фотографии все эти смотрели. Один говорит, а что это, говорит, за тип? На фото взял тип. Что это за тип? Я говорю, это не тип, а это мой отец. Вот так я ему сказала. Потом, когда уводили отца, он даже потом мать вспомнила, что он очки не взял с собой. Что мог там писать? Он без очков пошел. И когда уводили его, я еще крикнула ему вслед: «Папа, ты скоро придешь». 12 лет мне было. Я вслед крикнула: «Папа, а ты скоро придешь».
7: Калитка открывается, кричит: Мария Николаевна, не бойтесь, пожалуйста, вернитесь». Ну, мы, значит, с мамой вернулись. Входим, а у нас на крыльце, в общем, куча народу стоит. Темно. Мама открыла двери, все вошли. Мы сели.
4: Мужчины стали?
7: Мужчины. Нет, по-моему, даже без формы. Ну и, в общем, начали обыск. Мы открыли сундук и пошли там это все трясти. Ну, вот потом мама говорит, что «А можно я дочку спать уложу в другую комнату?» Они говорят: «Пожалуйста». Потом, значит, мама на следующий день пошла в этот, в КГБ ее вызвали. А папа уже был арестован, оказывается.
8: И вот ночью пришли за папой.
5: Как это было? Помните
8: это? Да. Я помню. Значит, пришли трое мужчин. Угу. Нет, двое, по-моему, и дворник понятой. Угу. А так как оказалось, что у нас гости тут и тут, то они делали обыск не только наши, а сделали обыск всей квартиры. И забрали все карточки, по-моему, в этот же раз. Ну, наверное, же для того, чтобы посмотреть, как кого еще знакомый, наверное, там, ну, таким образом.
9: Они... Ну, да.
8: Ну, вот, папа, вот как раз и я прощалась когда с ним, он мне сказал: «Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо». Он не думал, что может... За что его? Ну, за что? Он же не мог предположить, что могут так сделать.
1: Да, сотрудники НКВД действительно не просто так рылись в фотокарточках. В приказе номер 00593 был отдельный пункт про членов семей. Там просто стоит ссылка на другой приказ номер 00486. Он был издан всего месяцем ранее, и первая же строчка там такая: «С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины». Дальше, как всегда, идут конкретные указания, и первый пункт там такой: «В отношении каждой, намеченной к репрессированию семьи, производится тщательная ее проверка. Собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы. В общем, если вы еще не поняли, на папах НКВД останавливаться не собирался.
6: Он был арестован 1 сентября 1937 года. 17 сентября он расстрелян был.
9: Уже 17-го сентября?
6: Да, 17 октября.
9: Октября. Угу. По какой статье?
6: По статье «Шпионаж в пользу Японии».
9: Ага. А маму арестовали?
6: Маму арестовали 11 сентября. И расстреляли 21
9: октября? Октября.
7: А потом пришла, в августе пришла телеграмма. Наверное, мама ее сама сочинила и кому-то там поручила ее послать, потому что в телеграмме было написано: «Мама ушла к папе». Mm-hmm. И все было уже понятно.
0: Да, вот я хочу вам рассказать. Женя переписывалась, у нее был жених в Альбине. Она познала Жорж Чупахин.
1: Женя – это старшая сестра Лидии Ефимовны Сергеенко, у которой после репатриации в Харбине остался жених. Они переписывались, и она уговорила его вернуться в Россию. Он привез с собой всю свою семью.
0: Отец, три брата и мать. Вот такая семья из пяти человек. И туда приехала Женя. Они поженились, и Женя приехала. И жила вместе с ними в Нижнем Новгороде. Но тут пришли и забрали. А этих вот двух братьев забрали. Военные пришли и забрали их. И до сих пор их нет.
5: Ну, а Женя репрессировали их. А Женя что-то узнавала?
0: Женю вызывали. Да, родился Борис. Как раз в 37-м году родился сын. Борисом назвали. Вот. И она приехала. Ее вызывали НКВД. Вот. И там грозили ей, и она с маленьким приходила, а ей запретили приходить с ребенком. Вот, и грозили, чернильницы в нее бросались.
1: В приказе про жен изменников Родины был отдельный пункт про матерей с новорожденными. Их полагалось после вынесения приговора направлять не в пересыльную тюрьму, а прямиком в лагерь. Но Женя проходила по делу свидетельницей и уцелела. Маленького Борю потом усыновил муж другой сестры Лидии Ефимовны Надежды. Он не был харбинцем, и поэтому риск ареста у него был ниже. И чтобы ребенок не остался сиротой, он еще и развелся потом официально с Надеждой, чтобы они не сгремели в Лубянку все вместе. В общем, Боре повезло с семьей, они подготовились.

0: спала, я лежала в кровати. Отец только подошел ко мне, попрощался. Ну, сказал, что я скоро приду. 26 октября, вместо следующего дня, мама ходила в тюрьму. Там на Холодной горе тюрьма была. Ходила, и я тоже ходили вокруг тюрьмы, ходили, выглядывали все в окошечки отца. 18 ноября мы арестовали мать. Тоже ночью пришли, Все опечатали, меня увезли в распределитель. Детский распределитель, называется. Это из распределителя рассылали по детским домам. Но это было кошмар, конечно. Ну, как детский дом, только еще хуже, потому что распределитель
1: там. Если вы не расслышали, то вот когда маму забрали, видимо, в ту же тюрьму на Холодной горе, Наталью Стальнову отправили в детский распределитель. Это еще не детский дом, а что-то вроде временного склада сирот. Она не рассказывает, каково ей было те два месяца, что она там провела. Просто говорит, что это хуже детдома. А вот как в 30-х выглядели советские детдома, хорошо запомнила другая наша героиня.
2: И мама уже мне сказала, знаешь что, в общем, дело плохо. Тут она уже начала мне немножко посвящать, но это ошибка какая-то. Папу посадили, могут и меня посадить. Ты останешься одна. Что ты будешь делать? Тебя в детдом сдадут. А у нас там был детдом, мимо которого пройти нельзя было, потому что окна, стекла были все выбиты. Там какие-то фанеры, какие-то тряпки. Все это было, в общем, не дай бог. Вот. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. Не знаю, девочка, как вам рассказывать этот день? Как прощание, мама говорит, что мы на вокзале не прощались. Давай сегодня мы с тобой простимся. Ну, что со мной было, что было с ней? Я не могу вам это описать, просто у нас спины были мокрые все. От слез я кричала, я не хочу никакой бабушке ехать, никуда я не хочу, ни в какую я Москву не хочу, я хочу с тобой. Она говорит, меня в тюрьму посадят. Я говорю, пускай я с тобой пойду в тюрьму, только меня никуда не сдавай от себя. Но она сказала, что мы там прощаться не будем, или чтобы не плакать, ничего, все как надо, чтобы все было тихо, чтобы никому это в глаза не кидалось. Ну, в общем, посадила меня в поезд, сама, ну, мы простились так с ней, поцеловались, но... В общем, я крепилась, она тоже крепилась, чтобы это... Ну, когда сели в поезд, она осталась на перроне,

0: На 4 ареста по Харбинскому делу приходилось примерно 3 расстрела. Семьи арестованных об этом не знали. Вплоть до конца сталинской эпохи многие полагали, что их расстрелянные родители, братья, сестры, женихи просто сидят где-то очень далеко без права переписки. Но иногда, отнюдь не всем, отнюдь не всегда, но все-таки весточки приходили.
1: С матерью была переписка?
2: Да.
1: Сначала не было, в 39-м году только.
3: Подождите, вот в 37-м маму арестовали тоже, да, в ноябре. И вы знали, что ее, куда ее, в лагере, в тюрьму, никуда, что?
1: Откуда я знала? Ну, наверное, тетка у меня, наверное, она какие-то сведения имела, и мы знали, что она получила 5 лет административной высылки и выслали ее на остров Бугуй в Аральском море. Она работала там на рыбзаводе. Конечно, это было страшное дело, потому что с рыбой, вы знаете, она в этом... В разделочном цехе она работала. Вы представляете, что у нее было с руками, когда она вообще в своей жизни не больно, да, занималась таким трудом во всяком случае.
0: Мама Натальи Стальновой смогла дать о себе знать только через 2 года после ареста. Как только Наталья Сергеевна получила от нее письмо, она отправилась к маме в ссылку, и там дальше она рассказывает, как ехала по льду Аральского моря на верблюде зимой и отморозила себе часть лица. К сожалению, запись там совсем плохая, поэтому приходится пересказывать. В общем, в 43-м году мама освободилась и вернулась домой. Они не разговаривали о том, что она пережила в лагере. Старший брат Лидии Ефимовны Сергеенко тоже не был расстрелян и отправился на лесоповал. Там ему повезло получить тяжелую, но не смертельную травму. Он оказался в лазарете и благодаря этому дожил до конца своего 10-летнего срока и увиделся с остатками некогда очень большой семьи. Можно тут для красоты сказать что-то в стиле «Вот, посмотрел на красноармейца», но желания язвить у меня нет. Тем более, что, скорее всего, первого советского военного он увидел еще на советско-китайской границе в 1935 году.
4: Отчет НКВД на конец всех массовых операций с цифрами по сколько людей по Харбинской операции было репрессировано.
0: Это историк Сергей Прудовский. Он главный специалист по Харбинской операции в России и, наверное, в мире. И вот в 2019 году он читал лекцию для участников практики в архиве мемориала и рассказал, как вот исполняли приказ номер 00593.
4: Но есть еще более точный источник информации. Это протоколы, которые хранятся в архиве Омского управления ФСБ. По протоколам всего было рассмотрено 32 754 дела, по которым 21 193 приговора к высшей мере наказания. Но 15 сентября 1938 года не все дела были уже рассмотрены двойкой. Поэтому было принято решение нерассмотренные дела передать на рассмотрение особых троек. По Харбинской операции это еще где-то порядка 16 тысяч.
0: Сергей Борисович считает очень консервативно и аккуратно, потому что опирается только на те документы, которые видел сам. По ним выходит, что за время Харбинской операции репрессировано было не менее 45 370 человек. Из них расстреляно как минимум 21 241. Если вам интересно, как так получилось, что расстреляли и посадили вдвое больше народу, чем приехало, и как вообще была устроена эта машина уничтожения изнутри, то вы можете послушать полную лекцию Сергея Борисовича. Мы выложим ее в телеграм-канал подкаста одновременно с релизом этого эпизода, и эта лекция будет доступна без всяких подписок. В этом эпизоде звучали свидетельства Лидии Ефимовны Сергеенко, Валентины Назаровны Митиной, Натальи Сергеевны Стальновой, Галины Владимировны Деевой, Нинель Алексеевны Комовой и Зинаиды Васильевны Крыловой. Вы еще услышите их голоса в последнем эпизоде, а в следующем, 4-м, я расскажу, что происходило в Харбине после того, как русская диаспора в нем разом сократилась на 20 тысяч человек.

Я могу вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь с следователем, который в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив «Мемориала» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. Руководили этим процессом со стороны «Мемориала» Никита Ломакин и Эвелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. Композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн. Обложку нарисовала Карина Гизелян. Ресерчерами были Егор Стенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. Ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Орлецков. С вами Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня у нас рубрика «Ответы на вопросы». Я все помню, что обещал, что будет гораздо все быстрее, что сегодня у нас, помимо ответа на вопрос, должна быть еще лекция, но лекции сегодня не будет, потому что, во-первых, очень много вопросов, есть у меня пару новостей, и, скажем так, я обещаю, я понимаю, что мои обещания же ничего не стоят, но, тем не менее, я очень постараюсь, что еще разок в сентябре мы с вами услышимся, будет лекция, потому что есть несколько новостей. И первая новость, если вдруг вы из Москвы, и вы меня слушаете, хотите послушать еще по музыке, скоро у меня будет лекция. Лекция будет в центре, где-то на Маяковской, в баре. Вот. По дате, это где-то будет начало октября, я думаю. Я понимаю, что, опять же, по датам. Я вас замечательно ориентирую, но очень надеюсь, что будет все-таки где-то в начале октября. Ближе туда, соответственно, выйдет выпуск, я вам все расскажу поподробнее. Какая будет тема, где будет проходить, в какой день. Соответственно, вход будет бесплатный, я сразу говорю. Денег за это я брать не буду. Так, это новость номер один. Новость номер два. Еще одна. Значит, помимо бытовых дел, которыми я занимаюсь, которые мне не дают раз в месяц стабильно вам выпускать контент, сейчас еще у меня будет еще один проект на Ютубе. Я его буду делать. Почему? Потому что я как-то понял, что некоторые темы, которые я хочу осветить, они больше в видеоформате. Более приспособлены к видеоформату. Поэтому теперь я сейчас активно ищу аниматора, есть уже даже полтора сценария, вот, теперь это будет не экспромт, ну, может быть, будет сохраним какой-то формат экспромта, даже там, может быть, какие-то еще лекции будут, не знаю, честно, вот пока как это все будет выглядеть, пока что вот в скором времени YouTube-проект запускается, ссылку на пустой канал без ничего я прикреплю, можете заранее подписаться, если хотите, можете пока не подписываться, ваше право, но, соответственно, как только там что-то выйдет, я вам тут же дам анонс через подкаст. Собственно, на этом все новости закончились. Еще раз дико извиняюсь, что очень, очень редко все это дело выходит. Буду стараться, чтобы выходило почаще. Сегодня у нас ответы на ваши вопросы. Вопросов пришло много. Сразу оговорюсь. Три вещи. Первое. Все вопросы, которые не касаются музыки, я вырезал. Я ответил, соответственно, людям, которых писали в личку. Все, кто написал, все знают, это никто не обидится. Потому что было слишком много. Плюс еще вопросы, которые не вопросы, а просто слова благодарности. Спасибо вам большое. Очень приятно читать. Тоже их не стал вставлять, чтобы не заниматься бахвальством, знаешь, каким-то. Вот. Ну и, соответственно, из тех вопросов, которые остались, некоторые очень длинные. Я без потери смысла их сократил, чтобы, соответственно, мы как-то уместились с вами в часовой выпуск. Еще раз всем, кто что-то писал, большое спасибо. Всем, кто писал что-то вместе с вопросами, тоже большое спасибо. Я все прочитал, честно. Из вопросов я сделал выжимку. Только смысл, чтобы мы могли об этом, как бы, у нас было больше времени о том, чтобы поговорить о вашем вопросе, и меньше времени на то, чтобы его зачитывать. Поехали. Начнем с первого вопроса, значит, соответственно, естественно, с первого. Вопрос такой, он будет очень офф-топовый, потому что, во-первых, это мой любимый вопрос из тех, что был задан. Он очень короткий, и я не знаю, что на него ответить, честно. Но вот я вам просто зачитаю его полностью. Пользователь с ником У, двоеточие, пишет дословно. Здравствуйте. Почему хорошие музыканты так рано мрут, а плохие так долго живут? Вот. Не знаю, что сказать на это, но если бы был конкурс на лучший вопрос, я вам гарантирую, этот бы выиграл. Просто великолепно. Не знаю, почему так получается. Мне кажется, что есть и плохие музыканты, которые быстро мрут, и хорошие, которые живут долго. Но в целом динамика плачевная. Но, видимо, за талант приходится платить. Ну, кстати, вот был фильм. Очень хороший. Ну, он такой, его почему-то не взлюбили критики, но для меня это вообще одна из лучших картин. Фильм «Александр», Спилберг, кажется, снимал. Вот, там как раз вот про это было, что ты как бы платишь короткой жизнью за славу. Возможно, именно по логике этого фильма, соответственно, достопочтенно талантливые музыканты некоторые разменивают долгую жизнь на короткую яркую. Задумайтесь об этом и посмотрите фильм, очень хороший, если не смотрели. Следующие у нас 4 вопроса, я их объединил в один блок, потому что они все очень развернутые, смысл там примерно такой. Чем мне, видимо, касательно выпуска про русский рэп,
чем мне так нравится первый класс и почему мне не нравится альбом «Вечный жид» Оксимирона. Ну, давайте по порядку. Значит, по первому классу. Смотрите, единственное, в чем я ошибся в выпуске, я вам назвал альбом его «Сукины дети», на самом деле альбом, который я имел в виду, просто потерялся, это совместный альбом с «Царем», «Твою мать», получается, ну вот второй его релиз, типа дебютный студийный альбом, первый, который «Сукины дети», так как оказалось, это на самом деле не альбом, это микстейп, но сути дела это не меняет. Чем он хорош? Он очень качественный по звуку. Если не брать смысл, если брать именно просто попадание в какой-то такт, великолепен. Он реально качает. Если вы приходите в рэп за то, чтобы вас, за тем, чтобы вас качало, на мой вкус, на альбом «Твою мать» — это отличный выбор. Если вам, соответственно, не нравится содержание, вы хотите что-нибудь поэтичное, да, как вот у господина Оксимирона, о котором дальше пойдет речь, да, если у него был трек, по-моему, «Восточный Мордор», да, где если тут кто-то Курт, то он не внегут. Вот если вы что-то подобное хотите, естественно, вам не подходят такие альбомы. Но эта музыка, она тоже имеет право на жизнь, она очень качественная, она... Это все-таки аудиоформат, это не... Музыка, она не совсем о смысле, она о том, как ты этот смысл преподносишь. Ну, вообще искусство, на самом деле, не о смысле, а о том, как ты его преподносишь. Соответственно, в музыке смысл вообще абсолютно вторичен, как и в любом искусстве, но мы сейчас говорим о музыке. И, соответственно, тот факт, что первый класс просто рассказывает, какой он классный, мне кажется, абсолютно не портит его. Если брать его именно как MC, это очень техничный исполнитель, это исполнитель, который на протяжении одного трека может менять стили читки, это человек, который отлично чувствует ритм, у него... очень похожая, ну, чуть отличается, конечно, но такая вот очень близкая к Бигги, если хотите, манера читки, да, когда он как бы читает, то есть у Бигги он как бы читает чуть не в попад, грубо говоря, то есть не в такт, но из-за этого получается как бы такой дополнительный такт, грубо говоря. Вот, Оксимирон читает очень строго в такт музыки, но при этом как бы в параллель его читка создает отдельный такт. Поэтому, если, например, вот вы откроете какие-то нарезки, сейчас очень, мне кажется, популярен первый класс. Оксимирон, кстати, недавно трек выпустил про первого класса. Вы видите, что если его, грубо говоря, само флоу его подставлять почти любой бит, она будет звучать качево и как бы будет звучать в такт. Почему? Потому что сама эта читка, само его составление слов, где он их как-то вот коверкает, опускает и так далее, оно создает дополнительный такой ритмический фронт, и, соответственно, звучит все это очень круто. Именно поэтому я считаю, что первый класс – это очень крутой MC, очень техничный MC, культовый, даже мы не берем то, что это культовая фигура, это культовый персонаж, очень, очень классный рэпер. Я, честно, не понимаю хейта в его сторону вообще. Возможно, у него, знаете, как вот есть такой мем про параболу, когда люмпен пролетариат и какие-то, значит, такой high culture класс, да, они очень любят его, а вот все, кто посередине, не очень. Возможно, с этим связано, не знаю. Но для меня вопрос о том, почему первый класс крутой, они как-то... Ну, я просто не понимаю, как этого можно не замечать, насколько этот парень классный. По поводу «Вечного жида». Не помню, чтобы я говорил, что мне этот альбом не нравится. Возможно, я как-то неправильно выразился, вполне возможно. Как бы мы в жанре подкаста выходим, я. Поэтому, возможно, какие-то слова я там не так выражаюсь, возможно, у меня полет мысли идет. Ну, вы можете заметить, довольно хаотично все это выглядит. Давайте поподробнее. Смотрите, первое. Это альбом культовый. Да, то есть это пластинка, которая реально поменяла рэп, меняла вообще вектор развития русского рэпа конкретно. Раз. Второе. На этой пластинке есть очень сильные треки, очень классные, да, очень и по флоу, и по музыке, вообще по всему. То есть это реально пластинка, в которой огромное количество, как на память, наверное, штук 5 из 14, 5-6 просто прям бомбических композиций. Из минусов альбом очень неровный. То есть, да, у нас есть там условный «Восточный Мордор», у нас есть там, я не знаю, «Вечный жид», соответственно, одноименная композиция, да, у нас есть там какие-то цифры цвета, какие-то бульбулятор, что-то было, да, то есть, ну, на мой вкус, абсолютно проходные треки. И почему я не считаю этот альбом прям лучшим из лучших? Потому что он очень неровный по качеству. Да, то есть, если там были только крутые треки, это один разговор. Если там альбом разбавляется еще и, соответственно, какими-то композициями не очень классными, то это на альбом в целом, на его качество влияет. И более того, это не какой-то двойной альбом, не двойная пластинка, да, где просто очень много контента по хронометражу, и поэтому простительно, что там что-то есть проходное. Мне кажется, что альбом сам, вот в целом, альбом средний. Да, то есть, ну, средний я имею в виду из...
Давайте так, давайте скажем, вот он хороший, но неровный. Давайте так, средний все-таки, да, тут я, может быть, перегнул, может быть, из-за этого меня спросили. Вот. Хороший альбом, не скажу, что отличный, но вот его минус в том, что он очень неровный, хотя есть там очень классные композиции. Я думаю, что довольно подробно ответил. Идем дальше. Напомню, это были 4 вопроса в одном, просто я их сокращаю. Следующий вопрос задает у нас Эльвира. Она спрашивает, любите ли вы классическую музыку, кого можете посоветовать? Ну, там длинный вопрос, соответственно, я сократил. Я так понимаю, вы имеете в виду классическую академическую музыку, и тут тоже надо разделять. И там 18, 19, 20 век, 21 век тоже у нас есть тут классическая академическая музыка. Да, конечно, то есть очень много что слушал, очень много что нравится. По поводу рекомендаций здесь сложно, потому что я не знаю, какая музыка нравится вам. Вы не привели в пример, там, какие вам нравятся, допустим, исполнители. Но давайте попробуем что-нибудь такое накидать. Эклектичную подборку из таких, скажем так, популярных исполнителей второго-третьего эшелона. Давайте попробуем Лист. Листа я вам посоветую послушать. Если вам нравится вот что-то ближе к Моцарту, Вивальди и вот в ту сторону. Если вам нравится что-то такое полуэкспериментальное, такая вот полуавангардная классическая академическая музыка, то здесь, наверное, пускай будет Курт Вайль, да, немец, это вот который Виски Бар написал, на него потом кавер Дорс сделали. Если что-то совсем прям там суперэкспериментальное, пускай будет вот как раз Пьер-Анри, я не помню, говорили ли мы о нем в контексте, было такое направление Music Concrete, да, конкретная музыка, вот там был Анри, вот очень тоже рекомендую его послушать. Ну, и если там, давайте, из русских композиторов кого-нибудь я вам порекомендую, пускай будет Шостакович, он очень известный, но, тем не менее, очень классный, и Рахманинов. Вот Рахманинов тоже вроде всех на слуху, но, как показывает практика, никто его не слушал, он послушать. Очень-очень талантливый дядька. Дальше поедем. Екатерина спрашивает... Добрый день. Очень часто в разных источниках натыкалась на сравнение двух групп одной эпохи. Дальше она тут расписывает. Я позакратил, да, вроде Битлов и Роллингов, да, то есть Битлз, Роллинг Стоунс сравниваются между собой. Где автор разбирал, кто из них лучше и культовее. Никогда не видела в этом смысла, кроме как маркетингового. Сама я маркетолог. Или, может, я ошибаюсь. Корявенько немножко звучит, возможно, но это тут я поубирал несколько фразочек. Смысл-то вот в чем, потому что если кто-то не понял, берут две группы одной эпохи, Beatles, Rolling Stones, там, я не знаю, Tupac, Biggie, вот их сравнивают и пытаются выяснить, кто из них все-таки был круче. И насколько вот это вот сравнение, этот вот спор между двумя какими-то музыкантами, он искусственный. На мой вкус, это вот на 100% маркетинговая история. Мало того, что в этом нет никакого вообще смысла, только единственное разжигать какую-то маркетинговую ненависть между фанатами. То есть вот мне, например, не нравится Бигги, поэтому я буду покупать мерч Тупака и наоборот. Вот с футболом сделал аналогию Месси и Роналду. Супер классический пример. Мне нравится Месси, я буду покупать то, что он рекламирует. Мне нравится Роналду, я буду покупать то, что он рекламирует. И чем больше маркетологи делали акцент на том, что они друг другу противостоят, тем, соответственно, дороже были рекламные контракты и успешнее реклама, потому что человек хотел через это самоидентифицироваться. Здесь примерно то же самое, только здесь как бы ну, в меньших масштабах, на самом деле. Более того, мало того, что эти споры вообще никакого смысла не имеют, так они еще и довольно однобоки. Вот если я так вот вспоминаю, вот что у нас там было. Beatles, Rolling Stones, кто круче? Ну, при всем уважении к Мику Джаггеру, Beatles все-таки покруче группа. При всем уважении. Значит, Бигги и Тупак. Для меня однозначно Бигги. Я вообще не понимаю, как это можно вот их сравнить. Потому что Бигги – это чистый талант максимально. То есть Тупак – талантливый МС, без вопросов. Но человек, который все-таки больше выезжал на такой социально-политической теме. Если мы берем чисто талант исполнителя, Бигги, конечно, на голову сильнее. Там, не знаю, Блёр или Оазис. Мне тоже кажется, все очевидно. У Блёр можно вспомнить только альбом вот, Park Life. У Оазиса там как минимум 2 пластинки суперсильные. Да, там дебютниках из блока называется. И второе, это которое вот The Story Morning Glory известно. И честно, я не очень понимаю вообще, зачем эти какие-то споры. Это все вот все споры, кто круче, там, или вот тоже был как-то
уже в нулевые, когда там Kanye West соревновался с 50 Cent'ом, у кого альбом лучше зайдет, у кого лучше продаст. Ну, соответственно, это абсолютно денежная история, даже не обращайте на такое внимание, не ведитесь. Вот это вот примерно из той же когорты, когда люди спорят, что круче рэпер или рок. Я, честно, очень удивился тут недавно. А оказывается, это до сих пор очень популярная тема, особенно за рубежом, то есть люди реально там глотки друг другу рвут и доказывают там, какой жанр музыки круче, при этом, ну, берут как бы вот рэп и рок, то есть вот они как-то внутри их не разделяют абсолютно, и друг другу рассказывают, где там какие классные, я очень был удивлен, что тем до сих пор хоть кого-то интересует, вот, но вот так вот, так что, знаете, что музыка классная вне зависимости от жанров, и есть плохие исполнители, и плохих жанров не существует, если это не что, если это не поп-панк. Да, нет, даже, наверное, в поп-панке, это я уж так вот тоже. Даже в поп-панке, наверное, есть классные исполнители, надо только подумать, вспомнить. Ну, в общем, вы поняли. Слушайте группы, не надо, не циклитесь на жанры. Жанры придуманы исключительно для удобства классификации. Больше ни для чего. Следующий вопрос нас задает Виктория. Я забыл, да, сказать, что... Дама вперед у нас, естественно, поэтому сначала у нас будут вопросы от девушек. Виктория спрашивает. Слушаю ваш подкаст «Нота Бен» и хотел задать вопрос о группе «Дайте танк». Было бы круто послушать ваш разбор. Эта группа, вот она там также писала, что вроде как простая музыка, но чем-то цепляет и так далее. Честно вам сказать, ну, ничего не могу вам сказать о группе «Дайте танк», какого-то положительного для меня, ну, такая довольно проходная группа, да, там, может быть, такая... родная духу простого русского меломана. Возможно, у нас есть такие коллективы, типа там того же «Сектора Газа» и так далее. Я думаю, вот «Дайте танк» можно в эту же когорту. Никакого вот как-то у меня четкого мнения, что вам именно разобрать и рассказать, нет, наверное. Скажу, что есть группы получше, поинтереснее. Если вам нравится музыка такая, то есть именно такая текстовая, именно с такими русскими какими-то подковырками, заковырками, да, то, возможно, «Дайте танк» — это ваш выбор. Не могу сказать, что это самая отвратительная группа вообще, какая-то там недостойная. У нас на рынке есть гораздо хуже коллективы. Вот. Ну, в целом, такая обычная средняя группа для нашего, скажем так, нашего болота. Да, естественно, что если мы ее там будем сравнивать с какими-то группами на международном уровне, там она вообще никакой конкуренции не выдерживает. У меня мнение как по этому поводу какого-то вот развернутого феномен группы «Дайте танк», тут я, наверное, вам ничего не скажу. Надеюсь, на ваш вопрос я ответил каким-то образом. Да, но надеюсь, что вы довольны ответом. По крайней мере, не слишком им разочарованы. Оксана задает вопрос. Вы упоминали большое количество музыкальных проектов в России. Что смотрите и что можете посоветовать? Честно, не смотрю музыкальные проекты в России. Это вообще была одна из причин, почему вот этот подкаст вы сейчас слушаете, потому что я считаю, что как бы вот того контента, который конкретно мне бы понравился, который конкретно мне бы подошел, его вообще нет. И я стараюсь его делать. Как я вижу, как нужно делать такой контент. Возможно, я вижу неправильно, возможно, я делаю что-то просто отвратительное, но мне кажется, что вот такое какое-то я бы хотел видеть на музыкальное обозревательское действие в медиаполе. Давайте начнем с плохих авторов, перейдем к каким-то хорошим, которые там, ну, которых я считаю там неплохими ребятами. Значит, плохие ребята — это те, которые говорят 5 крутых фактов о группе Rammstein. Почему там Eminem крутой рэпер? И вот таких миллион видосов, я честно не понимаю, как такой контент можно делать, что в нем интересного, и что кроме рекламы, как,

потому что там была лекция про немецкий панк, кажется, я слушал. Это я, когда начинал только на подкаст, редакция дискурса мне как бы там вот накидывала. Кто что делает, послушать, могу тут у них фишечки взять, но, честно, я брать не стал. И там был выпуск про, кажется, немецкий панк, кажется. И там какой-то был мужчина из университета Гёте, я, честно, не знаю. Я каждые минуты секунд 15 стопал и думал, ты это вот реально человек из университета Гёте, просто он несет полную колесицу. Поэтому не знаю. Честно, как бы, то есть Арзамас, наверное, можно порекомендовать в целом, да, если там не особо слушаться в деталь, какую-то картину они дают, делают неплохой контент на какие-то интересные темы. Здесь базара ноль. Есть там YouTube-каналы, всякие типа там, как же он, «Тихое место», вот, «Skills», кто-то еще... порно-рэп или как-то так, вот эти вот ребята. Вот. Ну, тут такое очень... У порно-рэп, кстати, по-моему, было неплохое видео про этого, про Пашу Техника. Мне очень понравилось. Про такого раннего Пашу Техника, где он там просто биты записывал. Это реально прям очень рекомендую посмотреть. Достойная, достойная работа. Все остальное, ну, это очень какое-то просто попсовое пережевывание. Такой фастфуд-мьюзик. Если хотите. Не знаю. Ну, сделано, конечно, смешно. Там что-то новое, интересное можно узнать, если вы не заходите с поиском пятичасовой лекции там по, я не знаю, структуре какого-то рифа конкретного музыкального, его истории. Это вот то, что вам нужно на самом деле. Потому что иногда глубоко копать это тоже не всегда интересно. Потому что тоже, слушай, там по 4 часа какие-то зануднейшие лекции, я прекрасно понимаю людей, которые это не делают. Наверное, вот этих вот ребят могу как-то порекомендовать, если... Ну, они все довольно известны, я не думаю, что я вам какой-то там прям андеграунд открою. Из подкастов, честно, ничего интересного не слышал. Единственное, опять же, кого могу порекомендовать, были какие-то... Не знаю, как он называется, думаю, что вы сможете найти. Значит, подкаст какого-то преподавателя консерватории. Он там рассказывал вот как раз про музыку вроде там Моцарта, Баха, что, куда, что. По-моему, очень интересно. Такая вот история музыки, максимально просто вот заголи по заголям. Вот как я люблю. Очень круто сделано. Немножечко нудновато, но в целом прикольно. Тоже очень рекомендую послушать, если эта тема интересна. На этом, наверное, все. Дальше идем. Татьяна. Значит, Татьяна нас спрашивает. У нее два вопроса. Первый вопрос. Как я отношусь к группе BTS и к кей-попу в частности? Развернуто отвечать не буду. Я планирую вот как раз на сольном своем проекте делать видос про кей-поп. Я даже придумал ему пафосное название. «Как диктатура спасает культуру». Неплохо звучит. Там поподробнее расскажу. В целом, ну, то есть, очень четко можно параллель провести между вообще кей-поп-сценой, да, там, BTS в частности, и советской эстрадой. Советской эстрадой такой, знаете, вот до Пугачевой. Да, когда туда шел очень жесткий отбор, очень жесткий, то есть, ну, если вы там почитаете про всех кей-поп-исполнителей, я думаю, ну, уже ни для кого не секрет, там, действительно, они там обязаны уметь танцевать, обязаны ставить все хореографии, обязаны ставить все шоу, обязаны ставить все репертуар, голоса и так далее. Каких-то бездарностей с точки зрения общепринятого понятия о музыкальном таланте там нет. Там люди все умеют петь, умеют танцевать, умеют ставить репертуар, у них вообще с этим нет никаких проблем. Это супер трудолюбивые ребята, это ребята, которые реально пашут. То есть это вот такие, знаете, музыкальные цеховики, передвиги производства, если хотите. Про их экспериментальность как-то нечего сказать. Там я как бы что-то слушал, но не скажу, что я прям все альбомы их как бы заглотил в себя. Ну, были там у них треки какие-то и вот типичные то, что вы представляете себе, как звучит кей-поп, да, с этими дикими танцами, костюмами деревьев, каких-то розовыми волосами и так далее. Есть и какие-то вещи поэкспериментальные, где они пытались играться с жанрами, но в целом это в определенную такую повесточку именно кей-попа входит. То есть, ну, внутри этого жанра такая, это такая корейская эстрадная музыка, если хотите, на самом-то деле. Просто это вот та эстрадная музыка, которую Корея хочет продавать. Вот и все. И под нее очень много что подстроено. Подробнее расскажу, соответственно, потом, когда-нибудь. Но сейчас, я думаю, вот на данном этапе достаточно. Потому что тема, ну, на самом деле, очень большая, очень серьезная. Понимаю, что кому-то может кажется, что это просто какой-то бред, что это типа какой-то кей-поп, там просто бегают, танцуют. На самом деле, довольно интересное музыкальное явление. Я думаю, что свой след оно оставит однозначно. И второй вопрос, это вот Татьяна продолжает. В чем секрет идеального саундтрека? Я смотрю контент про кино и заметил, что кинокритики крайне мало времени уделяют этому аспекту. В чем секрет идеального саундтрека? Понятия не имею, но давайте. Почему кинокритики?

0: уделяет этому мало внимания тоже, на всякий случай. Значит, как я это вижу? Вот расскажу то, что знаю, значит, и от этого будем как-то пытаться отталкиваться. Вообще, саундтреки делятся на две группы. Первая – это когда вы специально приглашаете какой-то коллектив под запись. То есть, условно говоря, вы нанимаете группу, она вам полностью пишет саундтрек. Например, очень часто было популярно в голливудских мультфильмах. «Дорога на Эльдорадо», по-моему, писал... Вот мультик очень хороший, кстати, рекомендую. Там, по-моему, писал Элтон Джон. Нанимали композиторов, музыкантов, кого угодно. Особенно вот для ужастиков можно послушать, мы к этому чуть-чуть попозже вернемся. Вот. И они писали музыку. Второй вариант – это, соответственно, инди-фильмы, которые брали просто какие-то разные треки, и, соответственно, из них составляли себе сами саундтрек. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант. Какой здесь саундтрек самый лучший? Ну, на ваш вкус абсолютно. Брали абсолютно разных музыкантов, какие-то были удачные саундтреки с точки зрения взаимодействия именно с кино, то есть, да, как они подходили под видеоряд. Например, «Мертвец» у Джармуша. И к нему, если я не... Я надеюсь, что я не путаю, помню, я не путаю. К нему, значит, саундтрек писал Нил Даймонд. Очень неплохо получилось. В плане вот сопоставления с кадром. Отдельно слушать не надо. «Твин Пикс». Тоже абсолютно классический пример. Вот. Были саундтреки, которые можно слушать и отдельно. Это в основном саундтреки к фильмам ужасов. Там было несколько групп, которым буквально на этом специализировались. Были крауд-рок-группы, которые тоже для всякого экспериментального кино писали музыку. Был, в конце концов, Дэвид Боуи, который там свой мюзик выпускал, там типа абсолютно бигинер, по-моему. Ну, он был как новички, по-моему, переведен на русский язык. Рекомендую посмотреть, неплохой мюзикл. А вторая группа, соответственно, это типа как у Тарантино, да, он там намешивал разные группы. Вот, кстати, Тарантино, вот, может быть, слышали, помните, у него эти... В «Убить Билла» было такое, японские девочки, которые типа «у-у-у-у-у». Вот, группа «The 5678», и это реальный случай, когда режиссер просто открыл для мира эту группу, потому что до этого момента они были вообще неизвестны, то есть только какие-то ребята, которые супер специализировались на японской музыке и вообще узнавали, что там вообще происходит, вот они о них знали. Тарантино эту группу открыл. Естественно, что проще всегда составлять саундтрек для фильмов вот по образцу инди-кино, да, подбирать себе какие-то песни под настроение. Сложнее песни для фильма писать. Но, с другой стороны, как правило, песни, написанные для фильма, они лучше синхронизированы. Соответственно, фильм выдержан в единой тематике. Поэтому какой секрет саундтрека хорошего, не знаю. Наверное, если мы берем инди-образец, то набрать классной музыки, которая вам подходит под настроение, как Тарантино, например, делает, или как был фильм такой «Врожденный порок» Пола Томаса Андерсона, тоже очень рекомендую, там тоже очень классный саундтрек. Либо пригласить классного композитора, и он вам напишет замечательную музыку. Надеюсь, что каким-то образом ответил на ваш вопрос. Следующая, значит, дама, мне очень понравился ее ник, тут обычно все подписаны по именам, а у нее ник Феромоника, мне прям очень зашел. Анатолий, здравствуйте, планируете ли вы выпуск про музыку диско? Было бы очень интересно вас послушать. Ну, я сейчас опять, конечно, обещаю, что, естественно, планирую. Возможно, кстати говоря, тоже выпущу ее в видеоформате, потому что мне кажется, что вот конкретно с музыкой диско очень важен визуальный феномен. Как это все выглядело, как одевались, то есть аспект моды нельзя абсолютно никак выкидывать из этого вот, из этого рассказа. Поэтому, возможно, я это уже сделаю в формате видео на визуальной основе. Но, возможно, и в плане подкаста. Вообще не буду даже зарекаться. Я теперь понял, что чем больше я вам говорю, что я что-то делать буду или не буду, тем меньше у меня всего получается. Виктор задает два вопроса. Вопрос номер первый. Почему в России такая слабая медиаиндустрия? Есть профильные издания, в основном хип-хоп направленности, пару лейблов, пару интересных пространств вроде Ионотеки, но это все как-то скудно, что мешает развитию. Спрос и деньги. Если очень кратко. На своем примере вам скажу, на примере людей, которые делают какие-то фестивали и так далее, выйти хотя бы на самоокупаемость, это очень тяжело. Есть такая, как бы, вот в Западной Европе музыканты, как правило, почему там, например, они все радеют за то, что вот пиратство, это очень плохо, а потому что там музыканты, как правило, зарабатывали с продажи пластинок, альбомов, greatest hits, да, сборников всяких синглов и так далее. У нас на постсоветском пространстве такой культуры скупки этого вне коллекционного интереса, да, ее просто нет. Никто не покупает пластинки, никому это не надо, никто не покупает ничего. Ну, сейчас, понятное дело, что это не популярно еще, но даже когда было популярно, все на рынке покупали какие-то подборки за там 15 рублей, переписывали с интернета, значит, соответственно, все треки за бесплатно. И у нас музыканты всю жизнь зарабатывали чесом. Соответственно, так как индустрия записи не дает больших денег, вкладывать в нее деньги нет смысла. Поэтому, например, в частности, не развивается индустрия звукозаписи. По поводу профильных изданий, у нас их никто не читает. У нас не доверяют журналистике культурной. Потому что, как правило, у нас культурная журналистика выживает только та, которая пишет сразу обо всем и пишет очень плохо. Такая журналистика, она, как правило, направлена на пласт людей, которые, в принципе, далеки от культуры, но очень хотят быть близко. И, соответственно, там всякие поп, полупоп события освещаются, события, кино, явления и так далее. Есть отдельные люди, которые реально, то есть реально занимаются там какой-то раскопкой кино, значит, музыки, там, театральных каких-то постановок, книг, да, либо серьезных аналитикой занимаются реально. Это единицы, и, как правило, те людям, которым это интересно, они их и так знают. То есть просто массовому читателю это не интересно. Вот у нас нету культуры журналистики об искусстве, ее прочтения, если хотите. Понятное дело, ну, сейчас ситуация, кстати, меняется гораздо лучше в сторону, уж вы как-то слишком пессимистично представили. Сейчас, как мне кажется, интерес у публики большой. Но в целом вот такая тенденция, как мне видится, есть. По поводу интересных пространств, их просто море. Их огромное количество. Но вот там минус в том, что вы туда придете, там будет человек 10-15. Но их реально очень много. Просто нужно знать, куда, что, кто ходит. Плюс пространство становится интересным не потому, что его открыли, как вот мы открываем интересное пространство. Нет, вы можете сами сделать из пространства что-то интересное. Приглашайте людей и делайте там свои какие-то кружки. Большинство людей в таких вот заведениях среднего порядка, не сетевых, да, собственных, они только рады какой-то активности. Так что все в ваших руках, Виктор, пожалуйста, идите и делайте пространство интересными, как в свое время вот «Новой романтики» было такое направление. Они сделали из клуба «Блиц», да, просто какого-то, значит, замшелого бара. Они сделали из него самое модное культурное пространство в Лондоне. Второй вопрос от Виктора. Как вы относитесь к антверпенскому движению 90-х? Это, я так понимаю, имеется в виду, это я уже от себя, группа Deus, вот эта вся компашка. А было бы здорово, если бы вы посвятили ему выпуск. Тут я думаю, что, скорее всего, выпуск будет. Да, я постараюсь что-нибудь рассказать, действительно, если запрос есть, с удовольствием. Надеюсь, что в этом году его обязательно выпущу. И спасибо большое за совет. Вот честно, не думал в темах об этом вообще разговаривать. Следующий вопрос нас задает Сергей. Он спрашивает, сейчас как никогда набирает оборот антивоенная музыка. Тренд этот можно проследить уже довольно длительное время. Можете что-нибудь рассказать об этом? Лично мне, это Сергей продолжает, лично мне кажется, что текущая солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. Первое. Антивоенная музыка – это не какой-то жанр определенный, да, это просто, ну, стиль, тема, да, это все равно, что сказать, что там музыка о любви набирает обороты, музыка о... Не знаю, ну, о чем угодно. Вот, то есть антивоенная музыка, надо понимать, это какой-то просто искусственно-смысловая сборка разной музыки. Ввиду последних событий у нас, соответственно, да, очень много кто начал высказываться, очень много кто начал высказываться против, в основном в культурном обществе. Соответственно, это их породило делать антивоенную музыку. Как я к ней вообще отношусь, к этому тренду, который уже довольно длительное время длится? Ну, сейчас, наверное, он пошел чуть на спад, но в прошлом году было прям вот очень активно все это дело. Да никак я не отношусь к тренду. Если это хорошая антивоенная музыка, то я только рад, что она выходит. Если это плохая антивоенная музыка, то лучше бы ее не было. И я здесь, я не знаю, я очень часто это, наверное, повторю еще раз. Мне вообще все равно, о чем музыкант пишет, какая тема его интересует. Вообще, вот никакой разницы это не имеет. Важно то, что и как он сделал, а не то, о чем он решил сделать. Если человек сделал гениальную песню про бутерброд, а другой человек сделал посредственную антивоенную песню, то я буду говорить, что песня про бутерброд, она гениальная, а антивоенная, она посредственная. И какое оно культурное, социальное, политическое, социологическое, какое угодно значение несет, мне неинтересно. Я считаю, что очень вредно вообще, в принципе, моя позиция в том, что очень вредно, когда мы стараемся выбирать музыкантов, режиссеров, там кого угодно, писателей, исходя из их политической позиции. Это, по-моему, ужасно. потому что вы отказываете творцу в праве высказываться, да, и творцу в праве творить, чтобы его не вдохновляло. Вам вообще должно быть все равно, что человека вдохновляет, главное то, что он делает. Это мое мнение, так как спрашивают меня, я на него отвечаю. Солидарность в российской культурной среде по поводу войны говорит о возвращении той самой интеллигенции, которую мы так давно ждали. А, ну, смотрите, здесь, опять же, вот вторая часть вашего вопроса. А если бы вы написали о либеральной интеллигенции, да, то я соглашусь с вами. Если вы пишете, что вообще о российской культурной среде, ну, я не знаю, мне кажется, в российской культурной среде очень большая полярность мнений. Тут, опять же, мы начнем, что такое культурная среда, кого мы вообще относим. Если мы будем выписывать из культурной среды всех, кто с вами не согласен, или со мной не согласен, с кем угодно не согласен, то, соответственно, тогда да, тогда можно, так сказать. Вот типа, если вот, вот кто солидаризировался, это культурная среда, кто не солидаризировался, того, тот, значит, вообще никакого отношения к культуре не имеет. Можно и так рассуждать, пожалуйста. Вот, если мы рассуждаем, что культурная среда – это вообще все, кто там, как бы он ни высказывался, то я лично солидарности никого не наблюдаю. Мне кажется, что мнения очень разделились, общество разделилось. Единственное, что бы я отметил, это консолидация в эмиграции. Да, здесь я с вами соглашусь. Вот вся культурная интеллигенция, которая эмигрировала, там прям вот очень консолидированное мнение, очень там совместные концерты и так далее. Я не знаю, просто, Сергей, я не знаю, вы как бы сейчас находитесь вот в внутрироссийском культурном поле или вы во внешнероссийском культурном поле находитесь? Потому что если во внутрироссийском культурном поле, я думаю, вы сами понимаете, что у нас, ну, мягко говоря, не все могут... Там, понимаете, тут лагерей-то штук 10, если не больше, на самом деле. Уж что-то о какой консолидации тут может идти речь. Мне кажется, это так очень... Это вот вы выдаете немножко желаемое за действительное, на мой вкус. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, поэтому идем дальше. Влад спрашивает, как относитесь к Jersey Club? Есть ли у жанра будущее или это просто мода на сезон? Ой, ну, Jersey Club я отношусь как-то обычно, не знаю, нет у меня какого-то к нему особенного отношения. Послушал я, наверное, исполнителей 10 с этого направления. Я имею в виду Jersey Club, имею в виду вот современный, да, хип-хоп, ответвление. Ну, в общем, вы поняли, хип-хоп, значит, какую-то разновидность, да, потому что был тоже вот этот Jersey Club, тот же самый, да, но такой полуфанковая электронная музыка начала нулевых, собственно, на основе его это и делается. Вот там еще был какой-то Baltimore Club или что-то типа такого. Вот. В общем, это все оттуда пошло. Ну, слушайте, мне очень понравился один трек, прям очень. Значит, это Принц Рахим сделал. Студин Джерси, по-моему, называется. Как-то так, честно. Ну, за произношение сразу извиняюсь, отвратительно, я все прекрасно знаю. Вот что у меня мерзотное произношение. Но, короче, вот Принц Рахим, у него там, по-моему, самый популярный трек. Очень рекомендую послушать, реально классная музыка. Все остальное, ну, не знаю, мне не показалось каким-то прям уж очень интересным, но не скажу, что я хейтер Jersey Club какой-то. А по поводу будущего этого жанра, ну, тут я вообще не знаю, что вам сказать. Мы не можем предугадать, что на что повлияет. Было, сами, наверное, знаете, миллион историй, когда там какой-то человек где-то играл, и он целый жанр основывал, да, или какие-то самые неожиданные коллаборации, самые неожиданные просто люди всплывали в истории потихонечку. Вот, поэтому как бы предугадывать будущее я не смогу, но мне кажется, что определенно какой-то там такой 140 плюс BPM тему они задали. Возможно, из этого дальше что-то пойдет. Здесь трудно очень прогнозировать. Следующий вопрос. Человек с ником Тайо, наверное, не знаю, Тайо. Добрый вечер. Я как старый фанат хочу спросить, как относитесь к рэперу Шоку и его политической позиции? И слышали ли вы его дисс на Оксимирона M&M's? Ой, ну, к политической позиции Шока я отношусь очень так с осторожностью, на самом деле, потому что она мне, во-первых, не очень интересна, во-вторых, ну, давайте прямо скажем, человек, давайте культурный человек в поисках находится постоянно, да, в постоянных поисках, вот то туда, то сюда, то лево, право, право, лево. А я, ну, даже не знаю, вот если меня спросят, какая политическая позиция Шока, я понятия не имею, честно вам скажу. Вот, может быть, вы вот как его старый фанат, как вы пишете, лучше осведомлены, так что я здесь вам ничего сказать не могу по этому поводу. Я все же знаю, что он в синагогу ходит на Мариной Роще. Все, на этом все мои познания. Я и сам не хожу в синагогу на Мариной Роще, но в каком-то интервью об этом говорил. Значит, и вопрос следующий. Как относитесь к рэперу? К нему, к рэперу я отношусь, соответственно, нормально. То есть это очень техничный MC, без вопросов. Его сольное творчество мне вообще никогда не нравилось. Даже вот его дебютный альбом, который вместе с Весельным Жидом вышел, они там с разницей в неделю вышли, мне не нравится. Его там проект Дима Бамберг мне не нравится. Ничего интересного в этом не нахожу. При этом мне он интересен с музыкальной точки зрения, с технически они сделаны очень круто. Здесь вопросов вообще никаких нет. Дима Бамберг MC талантливый, но мне кажется, что он себя... Он MC талантливый в плане техники, но не в плане того, что он с этой техникой делает, на мой вкус. Слышал я его дисс на Оксимирон и Мандемс, да, слышал. Как отношусь, как нравится мне или нет. Я не знаю, это нет вопроса, но я думаю, что не просто человек хотел услышать, да, я слышал дисс. Мне там очень понравилась строчка. «В тебе нет света, ты погас, я зачем ты покрас лампас?» Вот это просто гениальный панч. Великолепно. Разбирать как-то по смыслам, прав ли шок, что он там ему предъявил, что... Ну, мне не очень интересно. Я думаю, что миллион разборов есть на Ютубе, можете найти. Спасибо за вопрос, надеюсь, что ответил. Но мне, правда, сказать нечего, поводу я не разбираю так треки, это я думаю, это какая-то шиза. Последний вопрос мне задает его Анатолий. Значит, здравствуйте, Анатолий. Как относитесь к группе... Ну, я так понимаю, «Поукс» это читается, и вообще к жанру фолк-панка. Ну, к «Поукс» это просто слово, оно какое-то сленговое, по-моему, поэтому ирландцы, я понятия не имею, как это читается. Ну, симпатичная группа сдала вот эту вот тенденцию, вот типа как Вот потом пошла такая ирландомания, когда все таки какую-то ирландскую фолк-музыку продолжили загонять, а припанкованную, такую веселенькую, озорную. И вот первые ребята были как раз эти вот «Поукс». Поги, да, в целом группе отношусь очень положительно, классно, веселые ребята, жанр фолк-панка, я думаю, тогда есть там ребята есть и поинтереснее, я помню точно, были какие-то латинские, такой вот мексиканский, вот такой фолк-панк, прям очень круто звучит, но жанр, в принципе, очень хороший, и я вам очень рекомендую посмотреть какие-нибудь, ну, просто вот сами подумайте, там, может быть, скандинавская, латинская, африканская музыка, да, такая этническая, которая вот с этим делом соединена. Мне кажется, там прямо очень много бриллиантов скрыто, и очень много интересного можете найти. Если вам самим искать лень, и вы хотите, чтобы это сделал я, можете еще раз написать, я посмотрю, поищу, вам обязательно скину. Сейчас просто честно не помню, прошу прощения, я не готовлюсь к вопросу. А на этом у нас, собственно говоря, все. Спасибо вам большое за внимание. Торжественно клянусь, что скоро будет новый выпуск. Сообщу вам, как только буду знать, когда будет лекция, когда она будет, где она будет проходить. Как только что-то будет на YouTube-канале выходить, тоже вам обязательно сообщу. Спасибо всем за внимание. С вами был Анатолий Ральсков. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Меня зовут Василий Жарков. Я приглашенный лектор в Европейском гуманитарном университете в Вильнюсе. До 22 года я был деканом факультета политических наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, в народе также известной как Шаненко. И сегодня мы будем говорить на тему, которая волнует меня уже не первый год. Почему путь России к демократии такой долгий и трудный, и почему последние 30 лет демократического транзита, вопреки многим ожиданиям, не увенчались успехом и, наоборот, привели к очередному витку тирании в российской истории. Итак, наверное, стоит обратить свой взор не на дальние времена. Я не очень уверен, что у нас хорошая точка зрения, когда мы смотрим на прошлое в такой перспективе тысячелетия, начинаем искать, там, не знаю, какие-то основания в том, что приняли не ту религию, или там была монгольская ига, или опричная Ивана Грозного. Но проанализировать опыт России последнего столетия, особенно последних 30 лет, мне кажется, принципиально важно для понимания того, что происходит сейчас в российской политике и почему мы зашли туда, куда мы зашли. Парадокс русской истории последних 100 лет состоит в том, что, по крайней мере, дважды за эти 100 лет, ну, сейчас уже более чем 100 лет, Россия максимально близко приближалась к демократическому идеалу, и казалось даже, что она могла бы учить другие страны демократии. Но это и в первом, и во втором случае заканчивалось крайне неудачей, заканчивалось витком диктатуры и даже террора. И первый раз — это 17-й год, это февральская революция, это возможность довольно широкой демократизации, которая произошла с февраля по октябрь 17-го года. И второй пример — это Вторая республика. Если Первая республика была провозглашена Керенским 1 сентября 17-го года, то Вторая республика начинается, ну, на мой взгляд, она начинается с первого съезда народных депутатов СССР, то есть 25 мая 89-го года, и судьба этой республики тоже незавидна. Вот почему, собственно говоря, и в первом, и во втором случае у нас не получилось движение в сторону того, о чем мечтали в начале 20 века кадеты, и того, о чем мечтала прогрессивная интеллигенция конца 80-х, начала 90-х годов уже в наше время. И здесь на помощь придет политическая теория. Наверное, нужно начать с того, чтобы объяснить, что такое либеральная демократия, очень кратко, и объяснить, почему именно эта форма правления была наиболее привлекательна как в начале XX века, так и его в конце. Либеральная демократия — это та форма правления, которая сложилась в результате буржуазных революций в Европе в течение XIX века. На либеральной демократии предполагается 4 составляющих фактора. Первый фактор — это верховенство права, второй фактор — это разделение властей, третий фактор — это защита прав меньшинств. И четвертый добавочный фактор, который сформировался именно в 20 веке, это наличие welfare state, наличие государства, которое обеспечивает социальную защищенность своим гражданам. И либеральная демократия предполагает, скажем так, баланс тех форм правления, которые нам известны с античных времен. Исполнительная власть — это власть монархическая, потому что она предполагает наличие какого-то одного ответственного лица за исполнение тех или иных решений. Законодательная власть — это скорее демократическое начало, а судебная власть, которая осуществляется профессиональными юристами, судьями, уважаемыми людьми в своем обществе, является скорее формой аристократии. Так вот, микс этих трех направлений, которые описал в свое время еще Макиавелли в своем рассуждении о первой декаде Тита Ливия, нам здесь очень подходит и очень уместно. Собственно говоря, либеральная демократия или республика, в данном случае я, в отличие от республиканистов, не делаю разницы между двумя этими подходами, и при этом важно понимать, что да, либеральная демократия — это демократия представительская, демократия, которая осуществляется за счет избрания на основании тех или иных процедур управляющих людей, то есть депутатов, а они, соответственно, избирают правительство. Вот эта вот ситуация, собственно, и делает либеральную демократию. Либеральная демократия — это не демократия прямого действия, это демократия представительская. Там, где есть партии, там, где есть политические круги, которые получают легитимацию из рук своих граждан на выборах. Выборы проводятся при этом периодически, выборы при этом проводятся свободно, выборы при этом включают с каждым разом все больше и больше число участников. То есть, если в начале XIX века была еще цензовая демократия, то примерно с середины XIX века она постепенно уходит на второй план, а с 20-х годов 20 века число избирателей включается повсеместно женщины, и таким образом мы получаем ту систему, которая уже сложилась где-то к середине 20 века, на которой у нас предполагается общее избирательное право и наличие партий, которые избираются и получают так те или иные проценты голосов. На выборах при этом очень важно, что меньшинство, которое тоже участвует в выборах, не отменяется. Оно как бы продолжает иметь право на следующую каденцию, и на следующей каденции она может победить и получить свое большинство. Большинство здесь не является чем-то константным. Большинство — это сиюминутное решение на конкретных выборах. Через 5 лет, через 4 года может быть другое решение. И это очень важное отличие именно либеральной демократии. Ну и понятно, что за всем за этим наблюдает судебная система, которая руководствуется некими нормами, которые важнее, чем сиюминутные потребности масс, важнее, чем сиюминутные настроения. Вот эта вот рамка, она мешает принятию неправовых законов или, по крайней мере, существенно снижает риски подобного рода действий. Вот такая система, которая построена на институтах, построена на верховенстве права и построена на разделение властей, собственно говоря, сложилось так или иначе в развитых странах Западной Европы и Северной Америки уже к началу 20 века. И на протяжении всего 20 века именно эти страны демонстрировали максимально успешное развитие, максимальное экономическое процветание и были притягательным таким ориентиром для всех остальных, в том числе, конечно, для России. Тем более, что Россия смотрела на эти страны как на равных себе, и она, естественно, по крайней мере, интеллектуальные слои внутри России рассчитывали на то, что тут такое же возможно. Например, Павел Милюков, его кадетская партия, видела вполне возможную перспективу создания конституционной монархии по британскому образцу в России между 1905 и 1917 годами. Это был их идеал. Но так или иначе, этому идеалу не было суждено сбыться. И вот сейчас я попробую объяснить, почему это не удалось ни в 17 году, ни условно в 91-м. Итак, давайте сначала посмотрим очень кратко на 17 год. Царская власть падает, режим Николая II прекращает существование, на место ему приходит временное правительство, созданное Государственной Думой, учрежденное, так сказать, как временная переходная власть на пути к учредительному собранию. Учредительное собрание должно было определиться с конечной формой правления в России и с тем, как она будет устроена в 20 веке. Но параллельно с этим начали формироваться советы, как мы знаем. Началось известное по учебникам понятие двоевластия, когда советы, Петроградский совет прежде всего, и потом были созданы такие же советы по всей стране, стали претендовать на власть помимо учредительного собрания и помимо временного правительства. И вот здесь очень важно, в чем суть советской власти. Власть советов — это власть беднейших широких слоев общества. Это власть, которая при этом не признает разделение властей. Это власть, которая ставится и над судебной властью, и над исполнительной властью, и фактически объединяет все эти три функции — и законодательную, и судебную, и исполнительной власти. И при этом она как бы производит свои действия от лица народа, вот от лица этих широких, беднейших слоев общества. Что такое народ? Это широкие, беднейшие слои общества. Если мы посмотрим на то, что нам говорит по этому поводу теория, то удивительный сюрприз будет в том, что уже один из первых политических теоретиков мировой истории, известный нам, Аристотель, в своей книге «Политика» предупреждал о опасности того, что он называет пятым типом демократии. Этот пятый тип демократии предполагает вот как раз то, что власть широких, беднейших слоев общества, народа, ставится над законом, ставится над любыми институтами и как бы начинает править всем и вся. И вот здесь Аристотель предупреждал нас, что подобная власть будет легко манипулируемой со стороны тех, кого Аристотель называл демагогами. Вот эти демагоги, они рано или поздно захватят власть. Более того, эти люди, скорее всего, установят гораздо более жестокую тиранию, потому что в этот момент будет разрушено уже право, будет разрушена прежняя национальная структура, будет непонятно, где государство вообще как таковое. Аристотель говорил о том, что подобная форма правления разрушает государство даже. Соответственно, мы сталкиваемся с ситуацией, когда на месте этого разрушенного государства возникает более жестокая, более ужасная тирания, чем была даже до его существования. И вот здесь, на самом деле, если мы посмотрим на историю перехода власти сначала к советам, а потом к партийной диктатуре, собственно говоря, как это и случилось довольно быстро, когда большевики сначала в союзе с левыми другими движениями, партиями, с левыми эсерами, там, с анархистами, с прочими максималистами, пришли к власти 25 октября 1917 года, после чего они распустили учительное собрание, и дальше они расправились по очереди со всеми своими попутчиками. И установилось то, что называется партийная диктатура. Это во многом похоже на диктатуру демагогов. Но следующим шагом в этом, уже в 20-е годы, была постепенная агрегация власти в руках Сталина, когда он точно так же по очереди расправился сначала с левой оппозицией в лице Троцкого, после этого расправился с Каменем Зиновьевым, наконец, с Бухариным, и вот установилась его тирания, его ужасная тирания, которую мы знаем, особенно по 30-м годам, по 30-40-м годам, когда, собственно говоря, действительно Россия погрузилась в такой вот мрак этой новой, безусловно, более жестокой и более чудовищной, и более кровавой тирании, чем была тирания Николая Кровавого, которого вполне справедливо, может быть, называли кровавым царем, но, конечно, до Сталина ему было далеко. Так вот, собственно говоря, это путь, который проделала Россия от безграничной демократии, там, условно говоря, весной, летом 1917 года, к новой тирании, потому что был просто не выучен урок Аристотеля. Потому что советская власть, власть советов ни к чему другому привести и не могла, по большому счету. Она вела к этой тирании изначально, исходя из того, что нам говорит политическая теория. Теперь давайте перенесемся в 80-е годы. Вот тот режим, который мы наблюдали в 60-е, 70-е годы 20 века в России, как ни странно, очень сильно рифмовался с империей поздних Романовых. Не случайно, кстати говоря, диссиденты и околодиссидентские круги в то время очень увлекались декабристами, увлекались народовольцами, а на самом деле роман Трифонова «Нетерпение» и прочие вещи. Это делало тогдашнее поколение. Вообще много действительно было рифм между первой казанской демонстрацией в 1876 году у Казанского собора в Петербурге и демонстрацией на Красной площади в 1868 году после ввода советских войск в Чехословакию. То есть это действительно очень сильно рифмовалось. Как ни странно, большевики на позднем этапе своего правления повторяли, ну, скажем так, худшие образцы царского режима. И когда Горбачев начал свои реформы, он, конечно, будучи членом коммунистической партии, будучи лидером, будучи плоть от плоти советского общества, он не мог ничему другому оперировать, как к той же советской практике, к тому же Ленину. То есть, собственно говоря, как мы помним, перестройка началась в провозглашении того, что мы должны вернуться к ленинским принципам управления страной. Более того, в 87 году в своем большом докладе, посвященном 70-летию Октябрьской революции, Горбачев сказал, что революция продолжается. Собственно, доклад так назывался «Октябрь и перестройка. Революция продолжается». Фактически он провозгласил такую новую революцию сверху. И в чем смысл был этой революции? Он решил вернуть власть советам. Понятно, что уже с 20-х годов и до 80-х годов 20 века ни о какой реальной власти советов речи не шло. Советы были ширмой, которая прикрывала диктатуру коммунистической партии. Но Горбачев решил вернуть власть Совету, и с этого начался распад системы. Точно так же, как Советы позволили разрушить остатки старой царской системы и не дать построить новую либеральную систему в 1917 году, точно так же в 1989 году они стали таким тараном, который разрушил прежнюю партийную диктатуру. Здесь я обращаю ваше внимание, что важнейшим таким решением было решение Третьего съезда народных депутатов об отмене 6-й статьи Конституции, которую, кстати, лоббировали не только демократы. Внутри советской системы было несколько таких важных акторов, не все из которых были заинтересованы в сохранении монополии КПСС на власть, и один из таких акторов, безусловно, был КГБ СССР. КГБ СССР тоже поддерживала отмену 6-й статьи Конституции. Здесь мы должны с вами понимать, что советы, они открыли этот клапан. Они открыли клапан, но куда он вел? С одной стороны, очень узкие элитарные круги в Москве, связанные там, не знаю, с институтом социологии, с институтом философии, с какими-то там факультетами историческим или философским МГУ. Они понимали, в принципе, важность либеральной демократии и представляли себе, как она должна быть устроена в идеале. Но где в институтальной структуре советского общества можно было бы найти основания? Но для верховенства права, допустим, после особенно Конституции 1977 года, были на самом деле основания. Для разделения власти уже меньше гораздо. А что такое защита прав меньшинств, я боюсь, не знал тогда еще никто. И все оперировали как раз в поиску нового большинства и за него цеплялись. И Горбачев, который, кстати говоря, на съезде народных депутатов постоянно то или иное голосование, поддержку говорил «подавляющее большинство», это прям его слова, можно посмотреть это в стенограмме, в записи, все они сохранились. С другой стороны, это подавляющее большинство довольно скоро обретет другая сила, которая будет бороться с Горбачевым и которая в итоге победит. Еще один важный здесь момент, поскольку революция началась в 1989 году. Понятно, что ни один образованный человек не мог тогда не обратить внимание на эту рифму с 1789 года, с началом Французской революции. И один из больших страхов того времени, мне кажется, подспудно существовавший во всех тогдашних политических силах, был страх повторения нового якобинского террора, условно говоря, какой-то вот этой вот стихии низовых масс, которые опять все снесут, опять все, значит, нужно будет строить заново, и более того, многие нынешние, так сказать, стейкхолдеры потеряют свои позиции, а может быть и свою жизнь. И вот здесь возникает идея сильной исполнительной власти. Сильной исполнительной власти, которая бы правила бы по воле народа, от имени народа, но как бы при этом имела бы какие-то чрезвычайные полномочия по реформированию страны. И подобного рода меры, собственно, связаны с появлением поста президента. Уже в 90-м году сначала вводится пост президента СССР, с другой стороны появляется пост президента России. В 91-м году, как мы помним, в июне 91-го года, год спустя после принятия декларации о суверенитете РСФСР, были проведены первые выборы, президентом до которых достаточно уверенно победил Ельцин. При том, что мы не должны забывать о том, что ни один из других кандидатов в президенты России не мог быть сопоставим по своему весу, по своему значению с тогдашним Ельцином. Ельцин получает в июне 91 года президентскую власть уже из рук народа. Это другая история. Это приближает его, собственно говоря, к первому такому предшественнику его, который в конце 40-х годов 19 века во Франции победил тоже на первых всеобщих выборах президента. Это Наполеон III, племянник Наполеона Бонапарта. Луи Наполеон Бонапарт III, его правление положило начало такому понятию, как бонапартизм. Вот то, что мы видим приходящим на смену советской власти во второй раз, это бонапартизм. Бонапартизм, который расцветает пышным цветом и, пожалуй, что цветет до сих пор в современной России. Еще это называют плебисцитарным режимом. Сейчас мы будем об этом говорить чуть подробнее. И здесь еще важный момент. Вот Ельцин в 91 году победил, но сохраняется съезд народных депутатов. И здесь возникает новая ситуация двоевластия, но здесь уже советы являются не приходящей, не восходящей властью, как в 17 году, а нисходящей. Они уступают место вот этому новому бонапартистскому режиму. То есть фактически где-то между 91-м и 93-м годами мы можем наблюдать борьбу двух начал. С одной стороны, советской власти, которую мы помним, к чему привела, и с другой стороны, бонапартистского режима Ельцина, который тоже был далек от идеала демократии. Еще есть важный момент здесь, на который стоит обратить внимание. Если мы посмотрим на настроение в тогдашних интеллигентских кругах, то, начиная с начала 90-х годов, все активнее там возникает идея такой формы правления, которая берет свое начало, если брать классические примеры, то это диктатура Писистрата. Писистрат, обычно все помнят реформы Солона в Афинах, которые как бы легли в основу афинской демократии, но при этом мало кто помнит, что после смерти Солона к власти как раз пришел Писистрат, который правил Афинами 33 года. Это была диктатура, он, правда, правил там с небольшим перерывом, но именно эта диктатура, по мнению некоторых исследователей, заложила основы афинской демократии не меньшей степени, чем реформы Солона, потому что она создала средний класс, она создала довольно широкий

экономики в конце 80-х годов. И это позволило говорить о том, что вот нам нужен такой Пиночет, который сейчас сначала восстановит экономику, построит рынок, создаст средний класс, и потом уже этот средний класс будет строить либеральную демократию. К этой когорте относился в известной степени Франко, кто-то апеллировал к нему, кто-то потом позднее, если помните, говорил о Ли Куан Ю, сингапурском правителе, который тоже был диктатором. То есть здесь идея была в следующем, что нужно разделить две задачи – модернизацию России и демократизацию. Что ошибка предыдущих периодов была в том, что модернизация и демократизация проводились одновременно. Что это в условиях слабых институтов приводило к тому, что демократии не получалось, модернизация тоже доводилась не до конца, и в итоге, значит, и то, и другое получалось плохо. А вот давайте сначала сделаем модернизацию, условно называлось это управляемой демократией, то есть демократия, в которой бы кто-то модерировал бы, манипулировал бы решением масс, которые пока не представляли собой среднего класса, которые не были материально достаточно обеспечены для того, чтобы чувствовать себя уверенно и отстаивать свои права. Тут нам нужен такой период, который позволит нам, во-первых, покончить со всякими пережитками советского прошлого, а с другой стороны, создаст новую рыночную экономику и все связанное с ней инфраструктуру, и, в-третьих, позволит вырастить средний класс, который, значит, будет голосовать за либеральные и демократические партии, может быть, консервативные, но тоже, по сути, свои не отрицающие либеральной демократии партии. Пока его нет, пусть будет какой-то такой вот правитель, который будет, используя волю народа, править ей, ну, таким вот каким-то полуавторитарным методом. И если мы посмотрим на Конституцию России 93-го года, то она закладывала все эти основания. У нас президентская власть была над остальными ветвями власти. У нас президентская власть фактически была не под контроль никому изначально. Более того, если говорить о Государственной Думе, которая была возвращена, это понятие из времен Николаевской России, Государственная Дума не имела права даже фактически формировать правительство своим большинством. Премьер-министр предлагал президента, и он же назначал министров. Дума могла отклонить кандидатуру премьер-министра, но в случае, если он делает это два раза, на третий раз президент имел право распустить такую Думу. И до этого ни разу не доходило, даже тогда, когда в Думе формально большинство составляли оппозиционные силы в лице КПРФ там, и ЛДПР. Если мы вернемся в начало 90-х годов, 93-й год и чуть позднее, то фактически либералы тогдашние, они сделали ставку на вот такую вот переходную форму диктатуры, которая, с их точки зрения, создав условия для рыночной экономики, для развития среднего класса и для благополучия экономического страны, позволит в дальнейшем построить демократию. Как видим, это не очень-то получается до сих пор. Наверное, если уж мы говорили об теоретических основаниях диктатуры пролетариата, стоит поговорить и о теоретических основаниях плебисцитарного режима, который сложился в России не позднее 2004 года, то есть не позднее вторых президентских выборов Путина. Так вот, а здесь на самом деле теоретическая база есть очень богатая, потому что вот эта идея плебисцитарного режима, она очень хорошо была артикулирована и сформулирована в свое время Максом Вебером. И, собственно говоря, она лежала в основе Веймарской республики, где президент имел право иногда действовать вопреки воле парламентского большинства. И, кстати говоря, ровно в этой логике был установлен гитлеровский режим, потому что вопреки тому, что, кстати, было очень популярно тогда в начале 90-х среди вот нашей советской интеллигенции, все говорили о том, что Гитлер победил на выборах. Это было не так. Это было совсем не так. Потому что вторые выборы, незадолго до его захвата власти, они показали уже падение популярности нацистской партии, и фактически он не мог претендовать на власть, если бы не решение Гинденбурга, которое игнорировало волю парламентского большинства. Именно благодаря этому гитлеровский режим стал возможен совершенно. Вот именно благодаря схеме, которая была заложена плебисцитарной моделью, которую предлагал в том числе Макс Вебер. Кстати, Макс Вебер – один из тех авторов, которые стали очень популярны в России 90-е годы. А второй автор – это, конечно, Карл Шмидт. Оба этих автора были большими сторонниками плебисцитарной модели, где вот есть такой лидер, вождь, которого избирает народ, который получает все властные полномочия и правит этой волей народа, и, с другой стороны, позволяет избежать, как казалось авторам этой концепции, ну, каких-то вот этих разрушительных последствий власти Советов. Но по факту мы здесь видим ситуацию, когда диктатура, по идее,

0: она должна действительно способствовать тому, что вот у нас формируется там зажиточные слои общества, которые потом получат более широкие права. Но давайте посмотрим правде в глаза. Если у нас есть диктатура, если у нас есть люди, которые охраняют эту диктатуру, тут не надо забывать, что это все происходило не где-то там в безвоздушном пространстве, а в конкретной России. И здесь очень важный момент связан с тем, что вот у этой плебисцитарной модели возник явный союзник. Этот союзник был в лице бывшего КГБ. Вот этой структуры, этой корпорации тайной полиции, которая была сформирована большевиками, была сформирована в советское время, которая пережила советскую власть, которая, в отличие от КПСС, не подверглась запрету, и которая, на самом деле, оказалась очень востребована в тот момент, когда интеллигенция наша и поддерживаемые ими власти стали бояться очень народного выступления, очень боялись вот этого вот низового движения. А кто это низовое движение будет сдерживать? Конечно же, те, кто этим занимался всю жизнь. Тайная полиция. И тайная полиция, если мы почитаем книгу Евгения Лёзина, то мы увидим, что Пятое управление КГБ, самое кровавое, самое жестокое управление КГБ, фактически управляло ФСБ, начиная с 1994 года. То есть фактически мы видим, как у нас формируется довольно широкий слой бюрократии, ядром которой является спецслужбы, который благополучно аккумулирует в своих руках огромную власть. Вот это важная российская особенность всего этого процесса. То, что у нас был такой институт, который назывался КГБ, который благополучно пережил революцию 91 года и который, оставаясь ядром бюрократии, имея своих прикомандированных людей во всех там в администрации президента, где-то еще, в правительстве и так далее, он сумел агрегировать вокруг себя власть в течение последующих 10 лет. Фактически, если мы посмотрим этот десятилетний транзит с 1989 года, обращаешь меня, до 1999 года, когда к власти начинает приходить Путин, да, в августе 1999 его назначают, напомню вам, премьер-министром России, это делает Ельцин, а в самом конце 1999 года он назначается преемником Ельцина после его досрочного ухода с поста президента. И тоже, кстати говоря, здесь выборы идут неконкурентные, потому что основной конкурент Путина Евгений Примаков, который, кстати, тоже принадлежал корпорации КГБ, обращаю ваше внимание, то есть выбор-то был тоже не очень богатый. Но, тем не менее, он выбыл из игры в январе 2000 года. Здесь нужно понимать, что вот этот аппарат бюрократический, скованный вот этими железными кольцами ФСБ, он уже вряд ли мог бы отдать власть кому бы то ни было, тем более какому-то среднему классу. И вот здесь главная проблема нашего времени, потому что мы не видим оснований для демократизации России. Или, может быть, они все-таки есть. Вот давайте поговорим об этом. Отдельным вопросом для сегодняшней России является вопрос о необходимости новой революции. Нужна ли революция в России и в какой форме она нам нужна, если мы хотим либеральной демократии? И здесь мой ответ не будет слишком очевидным, но тем не менее я попробую сформулировать свою мысль. Революция плоха тем, что она разрушает основы социального бытия людей. Она ставит их в условия, когда они должны начинать все с нуля. И мне кажется, что, кстати говоря, во многом поддержка нынешней власти в России многими людьми внутри страны связана с тем, что они крайне остро боятся того, что они потеряют привычный образ жизни, привычный уклад, привычный способ существования. Этого желательно избежать действительно, потому что, когда мы разрушаем привычные отношения между людьми, мы разрушаем основу верховенства права. И дважды в нашей истории так происходило. И в 17 году, когда большевики издали свои декреты и фактически разрушили прежнюю структуру социальную страны, это не переводило к основанию того, что есть какая-то преемственность в отношениях между людьми. И эта преемственность, собственно, и закладывает основу верховенства права. Здесь этого не было. И то же самое случилось и в начале 90-х годов, когда многие привычные формы существования были разрушены. Так вот, мне кажется, что очень важно сейчас не допустить этого. Мне кажется, что на самом деле идеальной формой выхода из плебисцитарного режима продемонстрировал, собственно, первый в истории плебисцитарный режим. Это режим, напомню, Наполеона III. Режим Наполеона III в свое время ввязался, правда, он не сам начал, но ввязался и очень сильно провоцировал эту франко-прусскую войну за Эльзас и Лотарингию, в которой проиграл. Проиграл достаточно быстро, и после чего Наполеон III был низложен, и, собственно говоря, власть перешла не очень симпатичным людям. Адольф Тьер, который стал первым исполняющим обязанности президента Франции после отставки Наполеона III, был человеком крайне неприятным. Но именно этот человек и такие люди, как он, заложили основы Третьей Республики во Франции, которая так или иначе просуществовала довольно долго, 70 лет, до 1940 года, когда была повержена не в силу внутренних причин, а в силу внешнего захвата гитлеровскими войсками. Поэтому Третья Республика во Франции не была идеальной, но она была уже вполне устойчивой, вполне функционирующей, вполне реальной либеральной демократией. И в этом смысле, наверное, не все потеряно для России, которая фактически сейчас нуждается тоже в Третьей Республике. Если Первая Республика в России была при Керенском, это было 55 дней, Вторая Республика началась где-то в 89 году, может быть, в 90 году после декларации о суверенитете России, но она тоже представляла до 93 года, условно говоря, после чего была сменена вот этим бонапартистским режимом. Нам нужна Третья Республика. И эта Третья Республика не является чем-то заказанным для нас. Вполне возможно, что этот ориентир будет приятен для многих, не в том числе для тех, кто сейчас находится внутри страны. И вот здесь важный еще момент. Власть в России всегда воспринималась как какой-то такой большой кусок, который получает кто-то один. Это могла быть одна партия большевиков, это мог быть один человек, там Ельцин или Путин. А власть — это то, что, во-первых, должно быть распределено. Никому не должна принадлежать вся полнота власти. И не надо стремиться к этому. Нужно понимать, что если у нас разделена власть между исполнительной, законодательной и судебной, это хорошо, а не плохо, потому что у нас возникает потребность согласования интересов разных групп. Потому что, опять же, что такое большинство? Большинство формируется из разных групп меньшинств, которые имеют каждый свою адженду. И если у нас все интересы этих групп согласованы в моменте, это позволяет нам достичь какого-то решения, которое предполагает, ну, скажем так, более широкую поддержку и реализуемость этого решения. Очень важно всегда учитывать в решении большинства мнение меньшинства, потому что если оно касается всех, то там это мнение должно быть учтено. Но еще важный момент, что власть не является таким пожизненным призом. Что власть — это, ну, как вот машина. Знаете, вот поколение каршеринга очень хорошо это понимает, когда мы можем как бы расширить эту власть, когда сегодня эта власть принадлежит вам, завтра она принадлежит вашим оппонентам, но ни вы, ни ваши оппоненты не собираетесь уничтожать друг друга. Вы собираетесь как бы согласовывать ваши интересы и понимаете, что нахождение власти не является единственной гарантией вашей безопасности. Потому что вот проблема и постсоветской России стояла в том, что очень опасно отдавать власть кому ни попадя. Потому что если, условно говоря, там победил бы неприемник Ельцина на выборах 2000 года, непонятно, что было бы с Ельциным с точки зрения его безопасности. И Путин победил на условиях того, что он давал гарантии Ельцину. Гарантии Путину никто пока дать не может, поэтому он находится у власти. Мы должны понимать, что власть больше не должна создавать ситуацию, при которой она непередаваема. Нужно, наоборот, допустить этот шеринг власти и отношение к ней как к тому, чем вы можете пользоваться, но какое-то время, и дальше передавать ее другому, и точно так же, может быть, возвращать ее снова, но при этом не исходя из того, что это какое-то вот такое вот пожизненное бремя. Итак, можем ли мы с 2024 года говорить о перспективах демократизации России? Возможно ли либеральная демократия в России в 21 веке? С одной стороны, сама постановка такого вопроса в условиях, когда страна находится под жесточайшим катком репрессий, когда она ведет войну неправедную и преступную, когда все основные деятели оппозиции либо уехали, либо выдворены из страны. Наверное, очень сложно в таких условиях говорить о возможностях либеральной демократии в России. Давайте посмотрим на какие-то предпосылки, возможно, которые позволят нам сдержанно оптимистично посмотреть на эту ситуацию. Итак, я бы вернул к основаниям. У нас должна быть система, которая основывается на верховенстве права, на разделении властей и на защите прав меньшинств, плюс к этому четвертый добавочный тезис о том, что должно быть welfare state. Вот что из этого у нас так или иначе существует на сегодняшний день? Верховенство права. Ну, казалось бы, после поправок Конституции, принятых в 2020 году, об этом, наверное, можно уже забыть, но все-таки, я бы не преуменьшал роль тех преобразований, которые проходили в правовой сфере в 90-е годы и даже в нулевые годы. И даже сейчас Государственная Дума принимает какие-то законы, не только вот эти неправовые репрессивные законы, которые мы все знаем об иностранных агентах и так далее. На самом деле, если посмотреть Гражданский кодекс, все, что связано с правами, которые касаются частной жизни людей, там с этим не все так плохо на самом деле. Вот если все эти дурацкие законы отменить, то по большому счету правовая структура в России не такая уж и плохая. И это, наверное, то, что стоило бы сохранить на будущее. Более того, если мы посмотрим на, скажем так, не то чтобы на правящие круги России, но на аффилированных с ними людей, то мы видим, что там формируется запрос на верховенство права. Я однажды обратил внимание на такое выступление Олега Дерипаски. Это было в марте 2023 года. Он выступал на Красноярском экономическом форуме, и что он там сказал? Он сказал, что для того, чтобы Россия вернула инвестиционную привлекательность, ей обязательно нужно верховенство права. Вот неожиданно, да? И более того, он объяснил, почему. Потому что это делает жизнь людей предсказуемой. Действительно, верховенство права делает жизнь людей предсказуемой, и действительно, оно необходимо для того, чтобы жизнь в той или иной стране была бы приемлемой, в том числе с точки зрения инвестиций в эту страну. Следовательно, даже в нынешних кругах российской элиты существуют такие течения, которые допускают необходимость верховенства права и даже, более того, может быть, на этом настаивают. Что касается разделения властей, по большому счету, если мы допустим минимизацию вот этой президентской власти, которая существует сейчас в России, если мы откажемся от этого вот супердиктаторского института под названием «президент России», то, опять же, разделение властей гораздо больше предпосылок, чем было в 89-м году. Что касается защиты прав меньшинств, то здесь тоже все не безнадежно, потому что, на самом деле, как мы видим, общество не очень-то спешит следовать всем этим ужасным мерам против меньшинств внутри страны. И, наконец, важный еще момент. Вот даже тот факт, что идет война, и то, что у нас появилось много людей, которые потом когда-то вернутся домой, а они держали в руках оружие, и они воевали, и они вернутся неважно кем, они вернутся героями, или они вернутся там проклинаемыми всеми. Важно, что у них было в руках оружие. Важно, что они знают, как им пользоваться. И наличие большого слоя таких людей внутри страны обычно, как ни странно, ведет к демократизации. Я обращу ваше внимание, что на самом деле две волны демократизации в Европе были связаны с двумя мировыми войнами. Потому что очень сложно управлять людьми на тиранической основе теми людьми, которые умеют воевать и кто знает, как держать в руках оружие. Поэтому в этом смысле, как ни странно, это тоже предпосылка для возможной демократизации России. Хотя, может быть, нам это самим не понравится, потому что эти люди нам не симпатичны глубоко и отвратительно, но все равно это граждане нашей страны, и мы должны будем как-то находить с ними общий язык. При том, что, опять же, я обращаю ваше внимание, что наиболее антивоенные люди обычно среди тех, кто видел войну воочию. Может быть, они окажутся более антивоенно настроенными даже, чем те люди, которые переживали эту войну вдалеке и знают они только по телевизионной картинке. Эти люди хоронили своих друзей, своих товарищей, и они, так сказать, видели, сколько эта война унесла жизней. Ну и, наконец, главное, что все-таки рыночная экономика худо-бедно в России сложилась. И мы видим, что ее никто не собирается отменять. Это тоже важная предпосылка для демократии, безусловно. Другое дело, что этот путь может занять больше времени, чем казалось в 91-м году. Этот путь может занять не одно поколение. Я не уверен, что завтра в России возникнет демократия, тем более либеральная демократия. Но мы должны понимать, что предпосылки для этого существуют так или иначе, и они, может быть, не так ярко выражены, как хотелось бы, Но если убрать наслоение в виде вот этого вот ядра нашей бюрократии, может быть, это не так уж и невозможно. По крайней мере, я стараюсь оставаться оптимистом и видеть некоторые позитивные сигналы к тому, что российское общество не безнадежно, и оно вполне может обеспечить себе демократическое будущее по аналогии с Испанией, с Чили и с другими странами старого и нового света, которые переживали разные диктатуры, тоже Аргентина, например, которая пережила очень кровавую диктатуру с 1976 по 1983 год, и в результате поражения в войне за Фолклендские острова эта диктатура пала, и с тех пор в Аргентине более-менее демократический режим. Поэтому, если мы будем видеть позитивные тенденции и развивать их, то шансы на успех так или иначе существуют. По крайней мере, мне хотелось бы в это верить.
1: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Лекторий Радио Сахаров». Над подкастом работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубко и продюсер Полина Филиппова. «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день, меня зовут Мария Майофис, я историк культуры, историк литературы, работаю в Амхерст-колледже в США, приглашенным профессором. До 2022 года я жила и работала в России. Моя первая хронологически область специализации — литература XIX века, вторая – история культуры и образования XX и XXI века, современная литература, в том числе современная детская литература и поэзия. Сегодня я хотела бы рассказать вам о том, как можно было бы использовать данные и теоретические концепции, сформулированные в современной гуманитарной науке, для анализа и интерпретации самых острых дискуссий, которые разразились в средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. А именно, я хочу поговорить о дискуссиях о том, ответственна ли русская культура и особенно русская классическая литература за насилие, которое производят представители российского государства, и за насилие, которое поддерживается некоторыми представителями российского общества. В этой дискуссии были сформулированы две полярные точки зрения. Первая провозглашала, что да, русская культура в целом и русская классическая литература в частности разделяют эту ответственность, и с этой точки зрения должны подлежать пересмотру. И здесь речь идет и о тех, кто отдает приказы об осуществлении насилия и убийств, и о тех, кто эти приказы исполняет, и о тех, кто это поддерживает. Вторая точка зрения противостоит первой вот в каком отношении. Ее носители говорят: ну что можно сказать о современных российских солдатах и офицерах или даже людях, находящихся у власти, с точки зрения их связи с классической литературой? Эта связь очень слабая, она минимальная. Очевидно, что солдаты не читают классических книжек, и это не то, что формирует их мировоззрение, их отношение к миру. Это не то, что заставляет их быть толерантными к насилию и даже одобрять насилие. Для того, чтобы разобраться в том, какая из этих двух точек зрения более точная, более верная или более справедливая, может быть, можно ли эти две точки зрения примирить, нам нужно, как мне кажется, сделать два очень важных экскурса. Один связан, собственно, с уточнением того, какую роль играет литературная классика в современном обществе, как классика, собственно, становится классикой, и как классика начинает восприниматься как что-то очень ценное и значимое. Второй экскурс связан с тем, какую роль классическая литература играет в современном культурном кругозоре российской аудитории. А потом, сделав оба эти экскурса последовательно, и можно будет сделать кое-какие выводы, связанные с опровержением или, наоборот, подтверждением одной из двух позиций, которые я описала вначале. Вообще, эти две оппонирующие точки зрения, конечно, совсем не новые. В 1985 году чехословацкий писатель Милан Кундера на страницах американского журнала New York Review of Books написал о том, что советская и русская, в том числе, культуры и русская классика несут ответственность за экспансионистскую политику Советского Союза и за насилие, которое Советский Союз и Советская армия творила на территории сопредельных государств, в том числе за вторжение в Чехословакию в 1968 году. Кундера тогда упоминал двух, с его точки зрения, важных авторов для него, Достоевского и Солженицына, потому что они, с его точки зрения, сформулировали оправдание насилия через идею всеобщей любви. Вот нечто подобное Кундера якобы слышал на одном из блокпостов в Праге в 1968 году от остановившего его советского офицера. Все это, мол, скоро образуется, потому что на самом деле за нашими действиями стоит большая любовь, а не желание насилия. Кундере тогда отвечал Иосиф Бродский, который сказал о том, что солдаты редко читают классическую литературу, что функция солдат, их миссия в том, чтобы держать в руках оружие, а не читать книжки, поэтому вряд ли можно сказать, что именно классическая русская литература повлияла на тех, кто осуществлял вторжение в Чехословакию в 1968 году, в том числе и на тех, кто отдавал приказы об этом. Вообще идея классики как воплощение универсалистских, секуляризированных, то есть не связанных с религией, представления о мире и человеке возникает довольно рано. И если существуют такие представления, если они насущно важны для той или иной исторической эпохи, и если мы предполагаем, что они запечатлены в произведениях литературы, значит, мы знаем и умеем устанавливать связь между прошлым, которое мы считаем образцовым, и современным, настоящим, которое мы по определению считаем сложным и проблематичным. Таким образцом, например, Греция и греческая литература выступали для Рима, таким образцом античность в целом выступала для Ренессанса, и идея классики как воплощение универсальных ценностей была актуальна, насколько мы понимаем, как минимум с эллинистической эпохи и вплоть до середины XVII века. В середине XVII века положение начинает немножко меняться. Это как раз начало нового времени, и как раз к этому моменту начинает активно формироваться в разных странах Европы литература на национальных языках. И вот во Франции прямо в середине XVII века вспыхивает знаменитый спор, который называется спором о древних и новых. В центре этого спора стоит вопрос о том, какие авторы важнее для современности – античные или нынешние. И этому спору предшествует активное развитие литературы на национальном языке, как я уже говорила. Одним из сторонников значения именно новых, то есть современных писателей, является хорошо всем известный писатель и собиратель фольклора Шарль Перро. В своей поэме, которая называется «Век Людовика Великого», написанной в 1687 году, а также в серии прозаических, таких публицистических трактатов, Перро отстаивает следующий комплекс идей. Он говорит о том, что мир вообще и человек, человеческий интеллект, наука развиваются. Представления о мире уточняются, и теперь мы знаем гораздо больше и точнее, как мир устроен, чем знали древние. Он, собственно, говорит о том, что происходит то, что сейчас мы называем научно-техническим прогрессом, а в литературе возникают новые жанры, более точно отвечающие запросам современности, такие, например, как жанр романа, и вообще язык больше подстраивается под требования современности. В рамках этого спора возникает противопоставление двух авторов, которые сейчас для нас фигурируют скорее в одном ряду. Мы с точки зрения обыденных представлений уже не видим между ними какой-то существенной разницы. Корнелий и Расина. Один из них, Расин, воспринимается как, собственно, и таковым он и был, как сторонник идеи превосходства древних, а другой – как сторонник идеи осовременивания и превосходства новых, и это Корнелий. Это вот, собственно, первый момент середины XVII века, когда универсализм классики начинает оспариваться современностью. С середины XVIII века появляется идея оригинального гения, писателя как оригинального гения, где, с одной стороны, вот это представление об универсальных ценностях, которые может воплощать тот или иной писатель или то или иное литературное произведение, сохраняется – и не дискредитируется, но к нему добавляется другая важная идея, что писатель может выступать как выразитель ценностей и мировосприятия своей страны и своей эпохи. То есть вот он что-то такое ухватывает в своей современной жизни и, например, в характере и мировоззрении своего народа, что остается важным выразителем вот этого характера на многие-многие годы и века. Эти идеи лягут в основу эстетического движения, которое обычно называется в литературоведении предромантическим, а в рамках истории идеи обычно связываются с формированием идеологии национализма. Национализм, поясню для тех, кто, может быть, не помнит или подзабыл, это влиятельный очень тип мировоззрения и идеология, активное формирование которого в Европе приходится на вторую половину XVIII века и дальше на весь XIX и XX век, где оказывается важна принадлежность самых разных людей и групп, разных с социальной, этнической, культурной, религиозной точки зрения, некоторой единой общности. И эта общность понимается как нация. Национализм всегда означает культурную и политическую унификацию. вот у нас было какое-то очень разнообразное, очень гетерогенное общество, а мы его в рамках идеологии национализма представим как единое. Более того, эту концепцию единства мы и предложим как руководство к действию для всех представителей этого общества, которые хотят с нами эти идеи разделять. Одним из инструментов унификации может служить формирование списка классиков национальной литературы, которые полагаются значимыми для всех представителей этой общности. Можно предположить, и кое-какие исследования истории литературы и связи истории литературы и политической истории это подтверждают, что чем выше гетерогенность исходного общества, чем более оно разнообразное, чем больше унификация требуется, тем выше оказывается роль этой изобретаемой национальной классики. Тем выше оказывается ее роль в вот этой вот чаемой необходимой унификации. Формирование и продвижение идеи национальной классики, а также списка конкретных авторов, произведений и ценностных суждений, с ними связанных, осуществляется силами нескольких социальных институтов. Прежде всего, среди них следует упомянуть литературную критику и позже, где-то с середины конца XIX века, литературоведение, школьного и вузовского преподавания литературы, университетского преподавания литературы, книгоиздания, театры и кино, которые осуществляют театральные киноадаптации этой классики, а также средства массовой информации. Все эти институты отвечают за формирование так называемого канона национальной классики. Аналитики могут по-разному относиться к существованию и роли канона. Одни, как, например, американский критик и литературовед Харальд Блум, считают процесс формирования канона безусловным и объективным, как бы безальтернативным. С точки зрения Блума, история и культура в процессе исторической эволюции отбирают самое лучшее для канона. Но есть и противоположная точка зрения. Речь не об объективно лучшем, а о том, что лучше всего соответствует запросам унифицирующейся, формирующейся национальной культуры на этапе складывания этого канона. То есть канон и список авторов, и список произведений сложился таким, каким он сложился, потому что в определенный момент вот эти произведения были отобраны в силу определенных запросов, которые были у культуры. А авторы часто просто очень удачно отвечают на этот запрос. Национальные классики, входящие в канон, образуют то, что французский социолог и историк Пьер Нара называл местами памяти. Это не обязательно, собственно, места, это могут быть даты, это могут быть какие-то события и предметы. Но главное, наверное, о чем стоит сказать в связи с пропагандой канона, это, собственно, система ссылок, иногда даже не очень осознанных, на, собственно, самих этих авторов и на их произведения, когда речь идет о произведениях современной литературы или о каких-то явлениях современной действительности. И здесь, если мы начнем считать количество упоминаний того или иного классика в виде ссылки, как часть некоторой объяснительной модели в осмыслении современности или современной литературы, чем выше будет здесь индекс ссылок и цитирования, тем выше, как правило, является положение этого классика в национальном каноне. Канон вообще необыкновенная иерархическая структура. Не зря и в литературоведении, и в обыденной речи есть формулировки такие, как писатель первого ряда, писатель второго ряда, забытый писатель. Вот забытый – это, конечно, именно тот писатель, который в канон по каким-то причинам не попал. В этой ситуации классический текст быстро преобразуется в моральную аллегорию. Об этом много писал социолог литературы Борис Дубин. А канон становится тем, что используется для оправдания существующего порядка вещей. Соответственно, это оправдание и этот набор ценностей вообще-то могут меняться, потому что канон существует во времени, и в разное время оказываются важны разные, скажем так, оправдания. Когда-то прогрессивистские, когда-то консервативные, когда-то связанные с обращением к демократическим ценностям, когда-то к элитистским и так далее. Дубин указывает еще на одну важную функцию классического текста. Это формулирование некоторого риторического образца, такой показательной, емкой, запоминающейся реакции на то или иное событие. Приведу примеры совсем недавней истории. В день, когда в новостях стало распространяться известие о видимо, насильственной смерти Алексея Навального. Социальные сети, как людей, которые уже успели уехать за границу, так и тех, кто находился в этот момент в России, наполнились цитатами из одного и того же произведения. Это было стихотворение Лермонтова «Смерть поэта», написанное на смерть Пушкина. Казалось бы, где связь между Пушкиным, главным национальным классиком, убитым на дуэли, и Навальным, который написал, конечно, книгу автобиографическую и вообще писал хорошо, но все-таки он был прежде всего политиком и общественной фигурой. Но оказалось, что в этом стихотворении Лермонтова есть некоторые важные, емкие формулы, отражающие негативную, или я бы даже сказала, смертоносную роль государства в смерти того, кого общество считает своей надеждой, обещанием будущего и воплощением самых заветных своих чаяний. Вот оказалось, что многие читатели, многие блогеры, запомнив это стихотворение со школьной скамьи, в нем и нашли ответ на то, что произошло с Навальным. И интересно, что так реагировали далеко не только те, кто находится в России. То есть это была не только форма эзопового языка, но это была просто форма наиболее точной, ёмкой, запоминающейся, риторически эффективной реакции на события. Способ обличить и оплакать одновременно. Возвращаюсь к моему основному сюжету. Классика при вот таком постоянном обращении к национальному канону как к воплощению ценностей становится предметом гордости. Ссылка на нее становится способом утверждения национального превосходства. То есть если у нас есть авторы, которые сумели воплотить, с одной стороны, некоторые универсальные ценности, а с другой стороны, вот то, что мы считаем сущностью национального характера, то наша культура, я сейчас воспроизвожу, собственно, вот эту точку зрения, да, которая формулируется в рамках этой позиции, то наша культура не просто уникальная культура, а культура очень высоких достижений. Некоторым обществам на определенных этапах их развития свойственно то, что социологи и политологи называют термином «рессентимент». Это переживание несправедливости, которое допущено было якобы с тем или иным сообществом, вкупе с желанием отомстить за эту несправедливость, исправить существующее положение, в рамках которого это сообщество якобы находится в более приниженном или униженном состоянии, чем могло бы. И это одновременно демонстрация морального превосходства над обидчиком. Культивирование такого чувства постепенно приводит к обесцениванию ценностей оппонента. И вообще к идее обесценивания любых позитивных ценностей. То есть если у нас постоянно происходит борьба за власть между разными сообществами, и одни из них справедливо или несправедливо начинают доминировать над другими, то важны, вообще говоря, не ценности, а вот эта вот борьба за власть. Это я сейчас, опять же, воспроизвожу вот эту идеологию, которая стоит за чувством рессентимента. Национальная классика в том случае, когда она начинает использоваться носителями чувства рессентимента, становится очень удобным инструментом демонстрации собственного превосходства в культуре. Ну, условно говоря, эту позицию можно было бы сформулировать так. А зато у нас великая литература. Интересно, что в этой ситуации, например, сложность перевода этих писателей на другие языки может выступать как подтверждение этой уникальности и особой ценности. Сложно переводить, значит, там есть что-то совершенно неповторимое. И в этом случае классика начинает функционировать как идея, отсылающая не к отдельным специальным историческим знаниям об определенных авторах, текстах, об исторических контекстах, которые порождают те или иные произведения или споры вокруг них, а как идея некоторой целостности и в этой целостности особой ценности. Вот такая нерасчлененность, нерефлексивность начинает транслироваться через идею национальной классики. Теперь я перехожу ко второй части, которую я обещала в начале этого разговора, а именно к небольшому экскурсу о том, какова роль классики в культурном кругозоре современного человека. Здесь я тоже не буду рассказывать ничего нового, никаких моих собственных научных открытий здесь не будет. Скорее, я суммирую работу, которую до меня провели социологи литературы и медиа последние примерно 15-20 лет. Начать нужно, наверное, с того, что обозначить на вот этой условной карте российской аудитории два полюса. Это именно два полюса, или, как говорил социолог Макс Вебер, два идеальные типа. Первый – это читатель, зритель, участник медиапроцесса, живущий в большом городе, в идеале в одной

чтению. И не только к чтению. Поэтому это именно вот то, что Вебер называл идеальными типами. И в этом случае мы сейчас будем говорить уже не о чтении как таковом, а о том, что называют медиапотреблением. То есть это знакомство с определенными текстами и визуальными образами, осуществляемое с помощью различных медиа, не только книг, от старых и традиционных, кроме книг здесь можно назвать еще и газеты, и журналы, и радио, например, до самых новых, например, каких-то интернет-платформ, предлагающих видеоролики, фильмы, музыкальные клипы, ну, не говоря уже о социальных сетях, в которых люди могут участвовать непосредственно, производя и собственные тексты или размещая там сгенерированные самостоятельно образы. И сейчас я буду использовать данные исследований, которые проводили примерно в середине 2000-х годов, и эти данные до сих пор имеют значение, социологи из Левада-центра, прежде всего Борис Дубин и Наталья Зорко, а также такой медиа-исследователь, занимавшийся медиапотреблением как раз в маленьких городах и селах, Варвара Претер, и социолог Любовь Борусяк, которая занималась чтением и статусом классики у современной городской молодежи старшего школьного и колледжного и вузовского возраста. Так вот, если суммировать то, что обнаружили еще в середине 2000-х годов Дубин и его коллеги, а затем Претер и Борусяк, можно увидеть следующую картину. Для большого города и особенно для читателей с относительно высоким уровнем образования характерно большее разнообразие медиапотребления. И особенно это касается именно книг и художественной литературы. Чем выше уровень образования и чем больше город, тем больше в круге чтения человека будет не только русской литературы, но и зарубежной, и не только классической, но и современной. При этом нужно понимать, что еще в середине 2000-х годов, когда социологи спрашивали респондентов о том, какие книги они читают, более 40%, и даже более 45%, если я не ошибаюсь, говорили, что не читают вообще никаких. Поэтому вот когда мы сейчас выстраиваем эту картину, мы должны понимать, что примерно половина потенциальной читательской аудитории – это люди, которые не читают книг совсем. А они читают что-то другое, если вообще читают. Для малого города и села характерно меньшее разнообразие медиапотребления и концентрации преимущественно или на телевидении, или, если речь идет уже вот о самой современной, там, последних 15 годах, таких интернет-платформах, которые предлагают контент в чем-то синонимичный телевизионному. И поскольку в современной российской армии, как мы знаем по современно-социологическим исследованиям, очень большую долю среди служащих по контракту и идущих служить по контракту, например, для войны на территории Украины, составляют выходцы именно из таких малых городов и сел, нам, конечно, особенно интересно, как формировался кругозор этих людей через их медиапотребление в последние годы. Так вот, Претер и ее коллеги заметили, насколько большую долю в этом медиапотреблении составляют телевизионные программы вроде «Чрезвычайное происшествие», то есть такие короткие репортажи о некоторых экстраординарных событиях, героями которых являются, как правило, люди, совершающие трансгрессию в юридическом или в моральном смысле, да, какие-то преступники. И эта трансгрессия в большом количестве случаев так или иначе связана с насилием. Если смотреть такие передачи ежедневно, если ими постоянно интересоваться, в конце концов, можно сделать вывод, в сознании происходит, ну, некоторая нормализация насилия. Оно становится постоянным фоном твоей жизни. С одной стороны, просмотр таких телепередач или таких, например, сайтов в интернете приближает этих зрителей к их собственной мрачной реальности, а они, в общем, считают, что их жизнь очень сильно отличается от жизни в больших городах, особенно в столицах. С другой, эти передачи позволяют им как бы выбраться, встать над своей повседневной рутиной, потому что хоть что-то чрезвычайное, хоть что-то необычное там показывается. Еще одна часть медиапотребления в современных маленьких городах и селах – это то, что респонденты обычно называют «старым кино». И это советские фильмы, именно советские, причем снятые до начала перестройки. Перестроечное кино, как показала Претер и ее соавторы, воспринимаются этими респондентами уже как часть современности, которая обнаруживает значительную, так сказать, порчу, моральную коррупцию, связанную с тем, что оно изображает какие-то негативные стороны действительности и судит о человеке с точки зрения его каких-то эгоистических,

0: человеческих ценностей, цинизма, примата прагматических интересов и так далее. И перестроечное кино – это уже часть современного кино, это не старое кино. А старое кино – это то советское кино, которое изображает высокие чувства, преданность, самопожертвование, патриотизм. Все то, на что современный житель вот этого малого города и села хотел бы ориентироваться как на недостижимый идеал, или точнее даже, как пишет Претер, как на такую параллельную реальность, виртуальную реальность, которая создается в этих медиа-образцах. Еще один компонент медиапотребления малого города или села – это, собственно, местные медиа, которые приближают этих людей к тому, что происходит непосредственно в их регионе. А общегосударственные медиа оказываются важны только с той точки зрения, что, представляя события большой истории, они так или иначе дают возможность этой аудитории сформировать в своем сознании образ доброго царя. А именно таким образом представители вот этих населенных пунктов и этих социальных групп хотят видеть центральную власть. Полюс большого города отличается от малого города и села прежде всего тем, что там, как я уже сказала, больше разнообразия, больше книг. А в книгах, по мере роста уровня образования и самообразования этих читателей, больше доля зарубежной современной литературы. Но кроме книг, здесь может фигурировать также то, что мы называем обычно «желтой прессой», которая так или иначе сконцентрирована на вопросах здоровья, моды, развлечений. Нельзя сказать, что малые города и села совсем отторгают эту проблематику, но она им видится как совсем чужая, как не имеющая к ним прямого отношения. Это какая-то вот тоже другая жизнь. И вот между этими двумя полюсами и располагается вот эта вот шкала медиапотребления современного россиянина. И теперь мы должны, собственно, подойти к тому, какое место в ней занимает классическая литература. Классика, безусловно, это то, с чем абсолютно все люди так или иначе сталкиваются в школе. Дальше, после школы, человек может никогда никакое классическое произведение в жизни не открыть, но все-таки из школы он выносит набор имен авторов, их произведений и каких-то нормативных суждений о них. Хотя со временем в его сознании какие-то факты могут путаться, стираться, смешиваться и так далее. Любовь Борусяк и ее коллеги и соавторы, изучая особенности восприятия классики современными молодыми людьми, учениками школы, студентами университетов, замечают следующее. Во-первых, конечно, эту классическую литературу, даже обязательную для школьного прочтения, читают далеко не все. И многие представители молодого поколения довольствуются пересказами на интернет-сайтах, там типа Брифли или в Википедии, или кино- или театральными адаптациями, которые можно найти в интернете. И интересно, что, отвечая на вопрос, читал или не читал человек то или иное произведение, он говорит «читал», подразумевая, что он знаком или с кратким пересказом, или, например, с киноадаптацией. Второе. Отвечая на вопрос, и здесь, как я понимаю, нет большой разницы между большим городом и малым городом или селом. Отвечая на вопрос о том, нужно ли читать, преподавать и распространять произведения русской классической литературы, современные молодые люди выдают социально одобряемое суждение, а именно, что нужно. Но дальше уже, когда встает вопрос о том, чтобы объяснить почему, ответы формулируются в самом обобщенном виде. И интересно, что практически 20% ответов связаны с тем, что знать и читать классику – это знать историю России. Как если бы литература была учебником по истории. Как если бы литература была прямым отражением действительности. И здесь мы видим еще одну важную особенность преподавания, восприятия и, собственно, трансляции классики в современном российском обществе. Это принципиальное неразличение, скажем так, литературы и жизни, или, точнее будет сказать, принципиальное игнорирование особой функции литературы, особой природы литературы, которая умеет творить особые миры, особые реальности, отличающиеся от нашей исторической реальности. И, собственно, задача преподавания литературы, как кажется, и должна бы заключаться в том, чтобы показывать, как литература умеет это делать. Но все происходит совершенно в обратной логике. литература начинает максимально сближаться с жизнью, вплоть до того, что на выпускном экзамене, который называется итоговым сочинением в 11 классе российской школы, от школьников требуют пояснить, как они понимают ту или иную цитату, то или иное моральное суждение применительно к реальной жизни, приведя подтверждение своим суждениям из литературы. Причем из классической литературы, желательно из произведений школьной программы. То есть разрешается не только их, но в основном, конечно, школьники приводят примеры из произведений, которые они проходили до этого в школе. Еще одно важное свойство восприятия классики, и это, кстати говоря, свойство не только российское, это связано с преподаванием и с внедрением национального канона в самых разных странах, где вот нужна эта унификация, нужно это объединение через ценность классики, это очень высокая степень игнорирования исторического контекста. Школьные преподаватели могут немножко рассказать о биографии писателя, но это будут в основном факты высокой степени мифологизированности, очень низкой степени историчности. Они очень мало будут указывать на связь с узким историческим контекстом, в котором этот писатель формировался и жил. Но гораздо большей степени будет вот таких обобщенных морализирующих суждений. И именно так, как полагают школьники, от них и требуется писать о литературе и рассуждать о литературе. И когда социологи начинают с ними подробно об этом разговаривать, они выдают такой набор нормативных, нерефлексируемых суждений. Но, как я уже говорила, в то же время они поддерживают идею важности и незаменимости классики как социально одобряемую идею. И что из этого получается? А из этого получается, что вот эта вот идея классики, не знание классики, не знание конкретных литературных текстов, а идея классики как наивысшей ценности, становится оправданием культурного и политического консерватизма, ну, культурного прежде всего, а за ним уже и политического, и идеи национального превосходства, прежде всего, морального. При этом полностью, как я уже говорила, элиминируется представление о особой природе литературы, о том, что литература способна сделать совсем другие вещи, чем делает человек в своем, так сказать, историческом социальном бытии. Таким образом, вот такой способ промоутирования классики и ее преподавания в школе, потому что по большей части для большинства российской аудитории школы все и ограничиваются, создается разрыв огромный между ценностями и практиками. То есть, с одной стороны, есть вот эти социально одобряемые, насаждаемые консервативные ценности, которые будут связываться сегодня с идеями и с отсылками к русской классике, а есть современные жизненные практики, но они никак не связываются с классической литературой. Это что-то, что совершенно ей противостоит. И в этом разрыве большинство читателей, вообще не обязательно читателей, но и не читателей, те, кто не читает классическую литературу, сегодня и живет. И вот если вернуться к тому, о чем я говорила в заключении первой части, а именно о том, что, собственно, вот такой способ унификации через канон национальной классики, представление классики как целостности, требующей нерефлексивного суждения и просто придания ценности, и того, что я рассказала во второй части про особенности медиапотребления, которое может быть более разнообразным и менее разнообразным, но в чем-то представители и больших городов, и малых городов, и сел схожи, а именно вот в очень слабой степени рефлексии над текстом, в очень неразвитых навыках анализа текста, в неумении соотнести свою сегодняшнюю жизнь с классическим прочитанным текстом и сказать, например, совершенно искренне, что я не вижу никакой связи. Для меня это совершенно не актуальный текст. Он не отвечает ни на какие мои сегодняшние запросы. А это тоже ведь нужно не только смелость такой сказать, но нужно еще уметь подумать про это, чтобы вынести такое суждение. Вот всего этого современным читателям, откуда бы они ни были, не хватает. И если говорить об ответственности русской классической литературы за невиданное распространение насилия в российском обществе, в том числе насилие, которое выносится за пределы России в виде военной агрессии, военных преступлений, нужно говорить не о классике как таковой, а об идее классика как основании для национального морального превосходства. Последний вопрос, который я хотела бы сегодня осветить, это вопрос о том, а что можно делать в этой ситуации, как можно пытаться ее исправить. И здесь, конечно, в основном я буду говорить о миссии людей, которые так или иначе связаны с интерпретацией литературы, преподаванием литературы, книгоизданием, критикой и так далее. Первый выход связан с тем, что могут делать сегодня преподаватели. Этот выход – это максимально историзировать литературу. Очень подробно раскрывать обстоятельства, в которых создавалось произведение. Очень подробно смотреть, на каком литературном и историческом фоне оно появилось. Как на него реагировали первые читатели. Что со временем в нем становилось более или менее важным. В ряду каких других литературных произведений оно воспринималось тогда и так далее. Выход второй, и он уже больше касается не только преподавателей, но и, скажем, издателей, критиков, пропагандистов чтения. Это разнообразить канон. В той степени, в какой вариативность допустима сегодня в школьном преподавании, нужно было бы пробовать это делать. Иногда достаточно даже сместить акценты с хрестоматийных произведений авторов, которые считаются сегодня национальными классиками, на менее хрестоматийные и полузабытые. Иногда нужно ввести новых авторов, которые традиционно считаются там авторами второго ряда или забытыми и так далее. И попробовать посмотреть на то, когда я говорю и об историзации, и о разнообразии, мы пробуем посмотреть на то, в каких случаях литература действительно оправдывала и стимулировала или имперскую экспансию. И здесь, например, отдельно можно говорить о традиции русской оды на военные победы. Или насилие государства, которое осуществляется по отношению к природе, к человеку, к социальным группам, к оппонентам и так далее. Но можно смотреть и на обратные вещи, когда литература это не просто не оправдывала, но осуждала, когда она вскрывала механизмы осуществления этого насилия. И третий выход – это разнообразить канон не только менее хрестоматийными произведениями авторов-классиков или забытых авторов, но и произведениями современной литературы и зарубежной литературы. Как только мы начинаем размывать этот национальный канон, делая его все более гетерогенным и разнообразным, нам с неизбежностью приходится разговаривать о том, какие новые ценности, какую новую рефлексию о современности, о человеческой природе, о человеческом развитии приносят эти новые произведения, которых раньше мы не читали, не знали или обращали на них недостаточное внимание. И вот таким образом начинает постепенно заполняться вот этот огромный разрыв между ценностями и практиками, про которые говорят социологи литературы. В нашей серии бесед я попробую сосредоточиться только на одной задаче, а именно на задаче смещения акцентов и попытки представить канон как более разнообразный или, может быть, даже разрушить его, внеся в него элемент разнообразия. И в следующий раз мы поговорим о произведениях, которые, с одной стороны, считаются вполне уважаемыми и почтенными в русской классической библиотеке, с другой стороны, они находятся, как правило, за рамками того канона, который транслируется и через школьное преподавание, и даже через преподавание, скажем, русской литературы за рубежом. Спасибо.
1: Вы слушали лекцию историка Марии Майофис в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю в СММ-чате в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе» – автобиография узника, ставшего президентом. Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела – это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» — кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно... В общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, ну, дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Ну, ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно, да.
0: Но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавно, что Морган Фримен в каком-то фильме играл Бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и Бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка-не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип «Борец за свободу».
1: Да, да, да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, «Борец за свободу», «Победитель». Причем еще
0: да.
1: Такой, да.
0: Да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы как такого крутого дедушки. Но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще
2: какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
2: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
2: да,
1: она
2: да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
2: слушай,
1: чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет?
2: Да, как бы. Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельем это круто, а это такое.
1: Она прям известна этим термином, даже.
2: Да. Убийство ожерельем это. Так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был, чувак.
2: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О! А у меня другое было.
2: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
2: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконта Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
2: Да.
1: Убиток, как я понимаю.
2: Да. И я думаю, что еще не все, ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все знаем о, не знаю, наследии того времени. Вот. Но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Но вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много, про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
2: Конечно.
1: Какая она была красавица, умница, вообще, как бы.
2: Детей вообще подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка. Ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
2: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
2: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
2: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
2: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которую он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
2: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
2: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую жизнь
2: пожила.
1: Потом
2: она угрожала.
1: Там.
2: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
2: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз, и я узнала, образ Манделы вот такого святого. типа хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером, вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормальным отцом своим детям, еще когда ты,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче.
2: Да,
1: когда ты
2: еще,
1: понимаешь, что...
2: Да, да. Уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят. Вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином. Извините. Короче, образ в книге у Манделы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе потому что жанр автобиография.
1: 100%.
2: Вот. И книга Нельсона Манделы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
2: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Я лучше почитаю автобиографию.
2: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл ту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Они могут быть отрывочными. А автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку Я, и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ — это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
2: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, ты такой, я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделой все очень понятно, что у нас 2-й случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто как-то бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно, ну, очень канонический, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
2: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
2: И я представляю, что он там, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 74-м году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
2: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись. Потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда. Это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, не фольклорное, но вот что я вспомнила, есть же три варианта автобиографического текста у Набокова.
2: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
1: память
2: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню угу. точное название. Короче, просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербэтч в своем замке.
2: Просчеты вот эти делают.
1: Да. Вот немножко такой эффект.
2: Да, но знаешь, Набокову как-то я... я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель. Знаешь, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как там мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательски литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. А человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Ух, тебе будет плохо потом, да.
2: Мне? В комментариях?
1: Да.
2: Если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так беспокоит, как меня, потому что я прочла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка, мне пришлось купить бумажную, и я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей, основных. И вообще, он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот. И, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
2: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование. Как представить, если, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, с друзьями, у тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент этот рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на, попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная, традиционная штука.
2: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень, как бы, африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет, типа, такого понятия, как двоюродные, или такого понятия даже, как, типа, тети и дяди. То есть, по сути, это все вот, как бы, мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья, получается, как бы, почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были. Но потом его покровитель решил его выдать замуж, моя мечта. Он решил его женить. И женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле «живу по знакомым», пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети.

0: которым, который, ну, это тоже, знаешь, такая вот, и мне понравилось в книге, он много об этом говорит.
1: Это нацисты,
0: это глобальная,
1: по сути, будем
0: это нацисты.
1: Честны.
0: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы никогда, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что, кто это, что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Население огромное.
0: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да. То есть язык белых колонизаторов.
0: Это язык африканеров, но африканеры это не африканцы, да. В общем... Это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы это книга по истории как бы ЮАР. Вот. Поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны, это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
0: Да, война США с Англией, это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение, начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают, в общем, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида, это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле «разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных. Ну, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа косо будет свое государство, да, бунтустаны они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, что, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. Сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска», а мы не будем носить пропуска.
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется... гражданское неповиновение,
0: да,
1: когда ты
0: да,
1: агрессивно
0: да.
1: ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
0: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
0: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они

0: Не, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается
0: да,
1: очень
0: стремительно. Да. И вот эти классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну, вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да, более.
0: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, умконтовесизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
0: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
0: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
0: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо. Ну, то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится, слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
0: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала. То есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть, это скорее в проброс, знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и, типа, никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький,
0: да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение. И дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну знаешь, ну он типа рассказывает такой, ну вот мы там в карьере вот вели беседы там на философские темы, а вот потом я разбил сад, и вот из этого сада там я давал овощи на тюремную кухню, и вот так далее. Ну, то есть, знаешь, в смысле, это не какая-то летопись типа сажания на бутылку на протяжении 27 лет.
1: Слушай, ну главное, что я вынесла из всей книги. Если вы переживаете, что можете оказаться в тюрьме, очень важно заниматься физкультурой постоянно.
0: Да, это вообще.
1: Бокс больше... всех это... спасет.
0: Бокс, бег на месте. Особенно мне понравилось, что иногда он говорит, ну вот я вставал в 5:30 утра, делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра? Для того, чтобы это все сделать в камере. Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
0: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
0: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там, садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы, это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые, в том числе, он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылается многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индийцы и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
0: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое себя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
0: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
0: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
0: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не от меня, я понимаю там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот. И он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы». Не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис». Я помню даже фраза
0: да,
1: такая
0: было такое.
1: Сохранилась, вот... потому что... Да.
0: Блин.
1: Да.
0: К сожалению, я слишком молода. Вот. Короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа, за этим, правда, следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в Советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом, но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. по освобождению.
0: Да, да, да, конечно, там же было еще, естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, а потом остатки холодной войны, и вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, короче, да, вот эта вся тема коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: И дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще, вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что, типа, спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
0: Да, типа, спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые, не если что, родились.
0: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа, человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
0: Я думаю, что это был мощнейший, как бы, политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
0: Вот. Короче, дальше там с, ну, даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80-го, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры, у них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес, там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот, ну, то есть там реально была развилка, типа гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что типа, что нам все-таки нужны переговоры, что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
0: Типа не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит: спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация — это когда создается образ святого. И биография — это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Да, так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть у нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю, вот, да, в смысле не похоже на него, а в смысле, что ты сразу такой: о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
0: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
0: Да, однозначно. Мандела точно, точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты. Mm-hmm. И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали, это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевилле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле: этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом, это раз. И второе, это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все-все-все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
0: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой: я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
0: Да, а забочусь о всех детях и об их будущем. Ну, это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
0: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
0: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа.
0: Mm.
1: И все-таки это придумал еще, считается, так, классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
0: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то, чтобы там Мандела как бы все сделал, и все, готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные, молодые, ну, не знаю, моего возраста, может, даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот, когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
0: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну так не бывает, чтобы не работало. Здесь... Единственное, что находится что-то, что не так...
0: Это какие-то колонки, да? Вот?
1: Это винни.
0: А, или винни, да.
1: Это винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что... Может быть...
0: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
0: Да, нечего сказать, реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
0: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война или там, любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
0: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и... Что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
0: да,
1: этого
0: да,
1: времени,
0: я тоже про это
1: в которое
0: думала,
1: что-то
0: да.
1: происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимаю, что вот все пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин, что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была, она была вот такая. Это было только про свободу. Или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная. И с тем, что борьба за свободу тоже не цельная. И люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
0: Ну да. В этом смысле я согласна, что что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим. И в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
0: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
0: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, скорее всего, делают плохое. Они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности. В смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже можем также сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
0: Потому что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
0: Тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот, но мне кажется, что что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять. Не нужно менять.
0: Да,
1: а раз не нужно менять, то мы снова оказываемся консерваторами. Просто мы консерваторы на новом витке.
0: Мы теперь хорошие консерваторы.
1: Да. Это у нас просто раньше велосипеда не было.
0: А теперь плохие какие-то молодые зумеры хотят нас свергнуть. Да. Но мне кажется, это вот то, как раз о чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально, извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да, короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
0: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный.
0: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня – это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенда там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам, Саше, всегда приятно.
1: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас правда важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот. Вот ссылка, на который есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.